Предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Рок-арсенал.
3: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и с песней!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mall of Kintyre».
3: Rock and Talk
6: на Рок-Арсенале.
7: Новые релизы на Рок-Арсенале.
8: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Джой-Пабе летний концерт группы «Блюз Докторс». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20:00 в Джой-Пабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Доброе утро. Минпросвещение России изменило нормы на выполнение контрольных работ в школах. Они будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также Минпросвещение завершило синхронизацию школьной программы с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на этих экзаменах проверяется исключительно тот материал, который ученики действительно проходят на уроках. На Среднем Урале восстановлены более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Кушве и окрестностях починили 5 километров электросетей, в других городах 3,5 километра. В Кушве специалисты проверили 37 километров линий электропередачи, в других городах в зоне ЧС более 90 километров. По данным компании «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго», в городах работали более 90 специалистов, свыше 40 единиц спецтехники. Также в Кушве убрано свыше 550 поваленных деревьев, в других городах более 90, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерча, который прошел по территории Свердловской области вечером 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Снимки доступны в сети. Новые вагоны закупят для метро Екатеринбурга. Об этом сообщил, выступая в Гордуме с отчетом за 2025 год, мэр Алексей Орлов.
2: В ближайших планах закупка новых современных вагонов для метрополитена – это уже обновление действующего подвижного состава. В этом году мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка метро – это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса.
1: Муниципальный парк автобусов и троллейбусов уже почти полностью обновлен, отметил мэр. В этом году был заключен крупнейший в истории города контракт на закупку 53-секционных трамваев. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Joypub'е летний концерт группы Blues Doctors. Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mullavkin Time».
4: Rock and Talk.
7: На рок-арсенале.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Время не ждем, что-то не вышло, глядя в свою

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Риск распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая фактически отсутствует. Об этом рассказали РБК вирусологи. Ранее, напомню, заболевание выявили у вернувшейся из Таиланда туристки. Она побывала на ферме со слонами. Случаев передачи бактерий от человека к человеку не было. Заразиться мелиоидозом можно только от больных животных, загрязненной почвой, воды. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич. Мелиоидоз – особо опасная тропическая инфекция, вызывается бактерии, обитающие в почве эндемичных стран. Это Юго-Восточная Азия, страны Африки и Океании. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планирует перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут номер 16 с сообщением «Волгоградская УРФУ» поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. На трамвайный маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроителей Волгоградская» ведут дополнительно еще один вагон, пишет Е1. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. Сухим и солнечным Росгидромет обещает теперь только четверг. Особенно сырым ожидается предстоящее воскресенье. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся и на следующей неделе. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре у разных погодных сайтов различаются. Одни обещают примерно плюс 20-22 почти весь июль, другие более оптимистичные – плюс 25-27 градусов днем. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель – наследие драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Григорий Лепс передал редкую икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщает газета «Ру». В пресс-службе народного артиста рассказали, что икона святого Сергия Радонежского середины XIX века – это точная копия древнего образа 1585 года, написанного по указу царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого. «Ко мне пришло убеждение, что это редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий высылал молитвы Богу», – заявил певец на церемонии передачи. Сам Лепс купил икону в 2014 году, когда отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения от консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:05 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь. Ваши мнения, свидетельства, вопросы. Выражайте все, что угодно относительно «Автомира». Присылайте ваши сообщения на плюс 7-908-909-104.5 через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат, туда тоже пишите. Еще раз обсуждаем автомобили, правила дорожного движения, камеры и так далее. Все, что вам интересно, спрашивайте. Все, что есть сказать, говорите. Что с бензином, например? у нас в Екатеринбурге, и не только, где вы нас бы не слушали, скажите, какая ситуация, потому что каждый день все тревожнее и тревожнее новости, хотя власти держатся, говорят, все хорошо, вы, главное, панику не создавайте.
5: Ну, в каждом регионе, да, по-разному происходит все. Вот там губернатор Калужской, по-моему, области вчера высказывался о том, что он не смог сам заправиться, потому что люди заправляют в канистры непонятно
4: впереди
5: зачем.
4: Впереди губернатора.
5: Да, и он не смог заправить свой личный автомобиль. По-моему, Калуга это было.
4: Поперек, так сказать.
5: В некоторых регионах, да, там ограничения вводят именно на уровне уже субъектов, просят АЗС, там, АЗС и сами, собственно. Ну, когда нечем торговать, то ты, конечно, начинаешь вводить ограничения какие-то. Ну, посмотрим.
4: Цены растут.
5: Происходит, да. Напишите нам, как в Екатеринбурге действительно, как вы заправлялись, может быть, там вчера.
4: Как это проходило, сколько стоит, потому что действительно вот такие свидетельства важны. Разные заправки по-разному себя ведут, разные регионы по-разному себя ведут. Какие-то... Ну, мне нравится ответ властей всегда. Мы принимаем меры. Все будет хорошо.
5: Ну, скорее всего, принимаются какие-то меры.
4: Какие-то меры принимаются. Действуют они или нет, это другой вопрос. Мы обычно там про переобувку, да, у нас перекличка еще про что-то. Вот сейчас перекличка по поводу того, что творится на автозаправках. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. На этом фоне база. Канал пишет о том, что россияне начали скупать таблетки и присадки для бензобака. Продажи таких таблеток выросли в два с половиной раза за последнюю неделю. Конечно, все утверждают, что это чудо-средство, что 92-й превращается в 95-й. 95-й, наверное, в 100-й. Не знаю.
5: Видишь, как все просто, да? Таблетку кинул, и все просто.
4: Где ж мы раньше-то были-то? Да, закупился 92-м и кинул таблетку. Там на 200 литров хватает этой таблетки. Каким образом, не знаю. Делят, что ли? Бак-то один.
5: Ну, либо делят, либо она, может быть, растворяется медленно в баке.
4: То есть она на стенках оседает.
5: Ну, это все присадки, да, вот, они всегда были, в принципе, они в жидком виде есть в виде таблеток, действительно. Да, это присадки моющие, как правило, промывают топливную систему, но не стоит забывать о том, что в бензине уже есть присадки. Особенно в бензине, который вот идет, как правило, там 95-й, например, обычный, да, и 95-й сейчас от производителя, да, там от какого-то, да, там уже есть комплекс моющих присадок, и, в принципе, ну, они, как правило, не способны нанести никакого вреда, да, вот так, в теории. Ну,
4: форсунки из строя выходят иногда, вот когда сочетаются вот эти.
5: Да, вот это если грязная топливная система, если вы ее никогда не чистили, она начинает чиститься, естественно, да, вот, и вот эта взвесь попадает в форсунки, может попадать, вот, и форсунка начинает распылять топливо, ну, не так, как должна распылять.
4: Положено.
5: И это может привести там к дорогостоящему ремонту, либо к замене форсунок, либо к прочистке, промывке форсунок тех же самых, потому что их моют и чистят, да. Ну, я бы не стал, наверное, рисковать. Если вы никогда этого не делали, то и не надо делать. 92-й в 95-й не превращается. Расход топлива, если и снижается, то вы этого не заметите никогда в жизни просто. Поэтому заправляйтесь так, как заправлялись, если никогда этого не делали. Просто есть нет ряд автомобилистов и ряд автопроизводителей даже, да, которые рекомендуют специальные присадки. Та же ВАК-группа, например, да, рекомендует раз в 30 тысяч заливать специальную баночку.
4: Специальная, знаешь, это как с маслом.
5: Специальную баночку, да, вот. И тем самым промывать топливную систему. Ну, это... В качестве профилактики предлагаю делать. Знаешь, и раньше, когда они еще присутствовали на нашем рынке, даже во время ТО, иногда эту баночку включали в стоимость ТО и складывали, чтобы ты там полный бак залил и все это хозяйство влился. Да? Ну, при этом, да, на расход топлива, на повышение октанового числа, тем более, это никак не влияет, поэтому не надо тратить деньги зря.
4: Да, ну еще помните, что это может быть действительно вот в сочетании с оригинальными, так сказать, присадками еще и повлияет на механику всю, ну, на форсунки, например, да. Пишут нам, Мира, добрый день, сегодня в 5:30
6: спокойно заправилась на заправке, цена 64,31. Заправка красно-белая.
5: Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, еще 5.30, что все спят, видимо, да?
6: Да, да, лайфхак.
5: Если хотите заправить. Создать очередь, они еще спят, да. Потом они приедут 5.30, и начнут можно. Создавать очередь.
6: Да. Да, на сети красно-белых АЗС на многих бензина нет никакого, даже сотого. На варте сегодня и АИ-92 стоит 86 рублей. Залился ночью на голубой, днем вечера, вчера, днем вчера не смог, Коля сообщает.
5: Оксана... 5% на бензин, вчера компания «Нефтемагистраль», началась вся история, да, в Московской области, когда они сразу на 15 рублей подняли цены, они снизили цены на, по-моему, 8 рублей, что ли, что-то такое сообщалось.
6: Хороший ход, подними на 15 рублей, потом снизь на половину.
5: Там ФАС-проверку проводит, да, в отношении этой компании.
6: А потом можно написать «Цены упали».
5: Да, да,
6: вообще, рухнули. Оксана сообщает, вчера на одной из заправок в Екатеринбурге была очередь на заправке, бензин отпускали, просто надо было ждать. Видимо, все приехали в одночасье, или же на соседних были проблемы с отпуском топлива. Заправился в воскресенье за 75,5, 92-й. 75,
5: дороговато, ну да, да.
6: Смотрю на наличие бензина в спартаковском и динамовском приложениях, наличие и цену на карте. Еще один лайфхак от Никодима. Прежде чем ехать заправляться, посмотрите.
5: Ну, они, только они не динамовские, они скорее зенитовские все-таки.
6: Да, может быть, согласен.
5: Ну, «Газпром-спонсор», «Зенит», если что.
6: Вчера пришлось поставить на бело-синенькой заправке 30 минут. Постоплату отменили, не более 40 литров. До полного бака заправиться не получилось. Сегодня машин там меньше. Но это, как всегда, бывает с той же гречкой. Сначала идет ажиотаж, люди едут, вот как с губернатором.
5: Ну, слушай, вот наш коллега Максим Путинцев с нами вот не согласен, да, потому что гречку можно купить и хранить где-то, да, вот, а с канистрами бензина, собственно, сложнее. На балкон вряд ли поставишь,
6: ну, хотя безопасно. Я уверен,
5: найдутся люди, кто и поставит.
6: Я думаю, да? Есть такие,
5: но
6: да.
5: Это действительно очень небезопасно, его надо где-то хранить. На подземном паркинге вряд ли тебе разрешат хранить канистры с бензином.
6: Тоже.
5: А гараж есть совсем не у всех.
6: Нет, с точки зрения, конечно, безопасности отличается. Имею в виду психология, что как только мы слышим какую-то новость, мы бежим. Мы не думаем, где ее хранить, в конце концов. Просто гречку тоже самое. Мы просто ее закупаем.
5: Что было.
6: Да, соль, гречка там и так далее. Что было. Это нормальная
5: бумага еще.
6: Да.
5: Одно время, да, стреляла.
6: Ну, есть маркеры такие, которые вызывают ажиотаж. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про камеры поговорим. Новые камеры появятся в Екатеринбурге. Например, на Челюскинцев возле въезда на Привокзальную площадь. А также на Малышева на пересечении Свайнера и Хохрякова. И на Декабристов возле УГМК арены. Вот на Челюскинцев камера, там она будет вычислять в том числе не пропуск пешеходов и так далее. Но там, кажется, вообще надо поменять схему движения. Потому что люди, которые хотят заехать на Привокзальную площадь, ну, они вынуждены пропускать поток, который идет по Челюскинцев, ну, в сторону центра, условно.
5: Ну, слушай, там можно изменить движение, только запретив тот поворот, вот, чтобы люди дальше проезжали, разворачивались.
6: Светофор может поставить.
5: С правым поворотом. Там и так рядом есть светофоры, и сомневаюсь, что светофор там сделает лучше. Вот хуже, скорее всего, он сделает. Вот лучше у меня есть сомнения какие-то в этом.
6: Ну, ладно, хорошо. Но, тем не менее, камеры появятся, они будут как раз следить за скоростью, за непропуском пешеходов и так далее. Кажется, по полосам. Ну, естественно, сейчас камеры очень...
5: Ну, так. Камеры сейчас еще и не обозначают никак, поэтому самый лучший рецепт – не нарушать. Не нарушать, тогда не будет болеть голова, где есть камеры, где нет камеры. Ну, либо, если уж так не уверены в себе, в приложениях навигационных, как правило, указывают, что за камера стоит и где она стоит.
6: А может еще и светофоры настроить как раз на вот космонавтов Челюскинцев, вот на всех этих Восточная там, и так далее. Так, чтобы было время заехать людям на Привокзальную площадь.
5: Ну, не знаю, тут сложно достаточно, потому что трафик напряженный, ты трафик не можешь предсказать, в принципе, да?
6: Угу.
5: Ну, я не знаю, я не
6: для
5: вижу,
6: для этого умные системы.
5: Ну, людям надо заехать, да, стоят налево, поворачивать.
6: Отдельная полоса, да, ну, в общем-то, есть, чтобы...
5: Ну, Не знаю. Я не думаю, что там есть прям проблема большая.
6: Ну, ладно, хорошо. Если есть или нет, напишите плюс 7-908-909-104-5 ваше мнение. Насчет камер, кстати, ГАИ в очередной раз вынуждена опровергать фейки, которые распространяются в интернете. Информация о том, что с 1 июля 2026 года усиливается ответственность за нарушение правил дорожного движения, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности. Некоторые порталы опубликовали, что с 1 июля камеры будут следить за тонировкой каким-то образом, проверять вот эту пропускаемость света через стекла.
5: Ну, это технически даже невозможно, да.
6: Ну, порталы уверены, что возможно, камера же все умеет, в том числе и проверять проценты пропускаемости.
5: Переоценивают они современные технологии.
6: Ну, почему, вот видишь, уже опасаются, что технологии могут и в том числе тонировку проверять. И еще один момент, да, что штрафы изменятся. В ГАИ сказали, да это федеральное законодательство, это не наша епархия. В конце концов, дождитесь законов.
5: Я не знаю, откуда...
6: Публикуйте.
5: Ну, во-первых, меня всегда удивляет, что читают в госавтоинспекции, потому что я вот таких вот фейков не встречаю почему-то.
6: Крупнейшие издания сегодня, центральные, федеральные, опубликовали это опровержение. То есть, видимо, проблема где-то есть.
5: Ну, может быть, проблема есть. Вот, ну, я уже который раз сталкиваюсь с тем, что ГИБДД что-то опровергает. Да, даже я человек погруженный достаточно, даже и не знал, да. Ну, насчет с 1 июля, там, да, это у нас каждый месяц практически происходит, там, что изменится для водителей, там, с такого-то числа, да, вот, и, как правило, читая текст, видишь, что ничего не изменится, да. Ну, статья вышла, там, просмотры свои получили. Да, действительно, с 1 июля пока не планируется никаких изменений законодательства, и штрафы, это правда, они все прописаны в КАП, это федеральный закон. У нас Госдума, которая принимается, процедура это неспешная, как правило, всем известная, открытая, ну, в какой-то мере, да?
6: Ну, про штрафы точно.
5: По крайней мере, там заседания открыты, публикуются законопроекты. Вот пока никаких изменений, никаких принятых законопроектов не было в принципе, поэтому с 1 июля для водителей не меняется ничего. Ну, как чаще
6: всего. На всякий случай надо это было сказать, чтобы люди, которые прочитают эту информацию, вдруг знали, что ничего.
5: Знаешь, я бы на месте ГИБДД, наоборот, бы говорил о том, что... Или не опровергал бы такие слухи. Да, вот, ну, что плохого в слухе, что камера замеряет тонировку?
6: Пусть пугаются.
5: Есть же категория людей, которые скажут, о, начинают замерять... не буду тонироваться. Или там растонируюсь, например.
6: Растонируюсь.
5: Есть же такие люди, скорее всего.
6: Я вот...
5: Нашелся бы точно такой человек.
6: Люди, которые растонируются, мне кажется, это вообще очень специфический персонаж. Люди редко растонируются. Вот если он затонировался...
5: Для этого есть и госавтоинспекция,
6: которая заставить можно исключительно.
5: Поэтому, знаешь, вот пустил такой слух. Да и не надо его опровергать. Вот зачем его опровергать, собственно?
6: Ну, не знаю.
5: Пусть боятся.
6: Ай-яй-яй-яй. Ложную информацию продвигать. Плюс 7-908...
5: Почему? Не продвигать, просто ничего не делать.
6: Ничего не делать. Пусть сама работает. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Вагран считает, что выглядит все так, что специально ажиотаж создали, чтобы проблему показать. Если бы не было ажиотажа, то никто бы ничего бы и не заметил по поводу бензина. Я думаю, заметили бы, потому что это не на пустом месте все сделано.
5: Ну, когда приезжаешь, да, на заправку, там нет никакого топлива. Один день нет, два дня нет. Я понимаю, там заправку закрыли, там на профилактику, на прием бензовоза. Одну какую-то, да?
6: Да,
5: а когда
6: да,
5: они все закрыты, вот тут вот
6: начинаешь... Вот, вопросики, да.
5: Да, ты знаешь, я вот поездил чуть, вот в воскресенье заправил полный бак, да, в понедельник, там, вторник ездил, и ты знаешь, больше половины, там, три четверти, наверное, бака еще осталось. Бак у меня большой достаточно, но вчера уже у меня была мысль, что а не поехать ли, не залить мне еще там, вот, чтоб был. Ну, нет, я не стал. Лень победила, на самом деле.
6: Вот, лень вообще-то лучший способ борьбы с ажиотажем. Когда нам говорят, что все нормально, мы начинаем задумываться, что что-то идет не так. Женя таксист вспоминает, ну, традиционное, воспитанное, не знаю, на генетическом уровне уже впитанное вот это вот, если нам говорят, что цены не поднимутся, что надо делать? Бежать за спичками и солью, в конце концов.
5: Ну, да, да, в последнее время говорят об этом очень много.
6: Что еще тревожность повышает достаточно серьезно. Ладно, про другие темы. Хорошая тема. Руководитель Росавтодора Роман Новиков сказал российской газете, что в Тюмени, до Тюмени в этом году мы дойдем. Имеется в виду трасса М-12 «Восток». Это главная задача сегодня. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным. До конца года мы можем ждать вот эти 300 километров. Они уже строятся. Действительно.
5: Там реконструкция идет. Да.
6: Да-да, уже есть построенный обход Богдановича. И также будет построен обход, цитата, крупного промышленного поселка Белоярский в этом регионе. Угу. Крупный промышленный поселок Белоярский мы сможем объезжать по трассе М-12. Ну, хорошо,
5: ну,
6: же.
5: Слушай, это хорошо, но это сразу было в планах, в принципе, да, и 26-й год как раз назывался, что дотянут до Тюмени, потом трасса «Восток» пойдет дальше на восток,
6: естественно. До Дальнего Востока, да, до Владивостока вроде как.
5: По-моему, до Новосибирска пока планы были. Нет, ну, следующий этап, это Омск, я так понимаю, географически смотрели, да, Тюмени, да, это, да, Омск, да. Потом идет Новосибирск, угу. Да, потом уже там, не знаю, примут решение в Красноярск и дальше во Владивосток. Восток.
6: Изначально говорилось,
5: скорее всего, это будет постепенно происходить.
6: Да. Автомобильный трансип такой будет, фактически.
5: Да, ну, это, да, дело не быстрое совершенно, очень много денежных средств требуется, дорога не просто реконструируется, а очень часто действительно новые участки строятся, новые обходы, стараются их сделать, не стараются, а вернее, была взята планка, да, что они должны быть все с разделительной полосой, эти все дороги, то есть не классическая наша федеральная трасса по одной полосе в каждую сторону, а современная, хорошая, безопасная, прежде всего, дорога.
6: Ну, вот М-12.
5: Это будет все реализовываться, но там планы, по-моему, чуть ли не до 36-го.
6: Ну, как 36-й год как, у нас. Да, у нас самый год, любимый год теперь 36-й. Не 30-й уже, а 36-й. Понятно. Почему у нас вообще шестилетиями люди начали мыслить? Это касается, ну, не только, да, строительства дорог, но и других вещей. Так вот, М-12 становится популярной, насколько я понимаю. То есть по ней начинают ездить все больше и больше. И свидетельства так, от людей, которые по ней проехались, и до Москвы, или там до Казани.
5: Да, слушай, ну все больше и больше. Ну вот я тут думал в июле приехать в Екатеринбург и рассматривал приезд на автомобиле. Ты знаешь, я отказался, потому что я посмотрел, сколько будет стоить платная дорога. Там платная дорога, по-моему, мне навигатор показывал в районе 17 тысяч туда-обратно.
6: 17, а туда-обратно. Ну, нам говорили, да, что 7,5,
5: например. 17 тысяч туда-обратно, я улечу за эти деньги на самолете туда. Трижды. И обратно.
6: Трижды.
5: Иногда, да, трижды. При этом 17 тысяч это только на дорогу, да? Плюс надо тебе поесть, плюс надо заправиться, а это сейчас очень актуально. Да, там на М-12 так с заправками не очень хорошо было, и очереди там до всех кризисов топливных там присутствовали. Сейчас я вообще даже не представляю, как там. Это надо съезжать куда-то в населенный пункт, там, возможно, стоять в очереди где-то. Кадры там из некоторых субъектов, там смотришь, да, что бензин туда 110 рублей 95 доходил в Нижегородской, той же самой области, да? Да, ну, на частных АЗС.
6: Кое-где и выше.
5: И вот, знаешь, вот если какие-то сомнения у меня были все-таки, да, поехать, не поехать, то сейчас сомнений никаких нет. Самолет.
6: Ну, с самолетами тоже.
5: Есть прекрасный вид транспорта, самолет.
6: С самолетами тоже проблемы бывают.
5: У тебя не болит голова, где его заправить, по крайней мере.
6: А поезд?
5: А вот так вот, если посчитать все расходы, да, вот один человек, если едет, это где-то 1020 на бензин, 17 за дорогу, где-то тебе надо поесть, да, вот тебе 50 тысяч выходит поездка.
6: Такая, да.
5: Дороговато как-то, дороговато. Да?
6: Вот. Согласен.
5: Говорю, и даже там на двоих это дороговато. И на троих тоже, да? То есть экономический смысл появляется, когда ты едешь вчетвером. Четыре или пять лучше человек, да? Пять человек сзади втроем там сидеть неудобно.
6: Неудобно,
5: да, согласен. Возьми в аренду «Газель», да?
6: В том числе. Говорю, а поезд чем тебе не нравится? Сутки идет.
5: 24 часа, там, ну, долго.
6: Лежишь себе, спишь.
5: Тоже хорошо, да.
6: Ну ладно, это так, рассуждение. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Электромобили необходимо освободить от требований локализации в такси. Об этом законопроект даже существует, который внесен в Госдуму депутатом от КПРФ Георгием Каменевым. Камневым, точнее. Ну, то есть, логика понятна, что, типа, давайте развивать электродвижение, давайте развивать экологию, и для этого уберем из пункта о локализации электромобили. Любые электромобили могут поступать в такси. Ну, вот, если так, совсем своими словами. Ну,
5: самое главное, что эта поправка особо ни на что не повлияет, поскольку мы периодически говорим о продажах электромобилей, которые исчисляются 200... не тысячами совсем.
6: 233, по-моему, да, ума-то.
5: Ну, что-то такое, да.
6: Рекорд-то был в мае.
5: Что-то такое. На втором месяце 120.
6: Да.
5: За месяц по всей стране.
6: Там 600 с чем-то.
5: Поэтому даже если такой законопроект примут на отрасль такси, кардинальным образом это вообще никак не повлияет, в принципе.
6: Но, тем не менее, а если примут, то, может, такси наоборот
5: обратиться. Логика есть. У нас есть же программа по электрификации. Там тоже какие-то деньги выделяли, да, по модернизации и строительству новых зарядных станций для электромобилей. Ну, пока это так, ни шатка, ни валка. Все идет. Действительно, инфраструктура появляется и стала гораздо лучше, чем там 3 года даже назад, 4 года назад. Стало больше вот этих вот электрозаправок. Ну, взрывного роста продаж электромобилей пока нет, и как мне
6: пока
5: кажется,
6: не предвидится. Гибриды растут довольно серьезно. Опять же, это вопрос
5: это
6: базы.
5: Дорого. Гибриды это дорого, да. Это очень дорого, как правило.
6: Стал заправляться сотым бензином, Вадим пишет.
5: Ну, почему нет, если это быстрее? Ну, если он есть в наличии, да, другого нет. Ну, почему
6: бы и нет? Он менее востребован, наверное, в этом плане, может быть, и можно надеяться, что
5: надо смотреть, чтобы ваш автопроизводитель его, самое главное, допускал. Вот. Ну, очень часто можно на личке бака встретить там 95+, а это значит, что 95, 98, 100, там, пожалуйста, заправляйте. Да, дороже, конечно, получается. Ну, если выбирать больше не из чего, да, то какие варианты?
6: Ну, гарантия. Плюс-минус. Ну, может, когда приезжаешь на заправку, только сотый остается.
5: Что делать? Вот я про это и говорю там.
6: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову. До завтра.
5: До завтра.
3: «Макс Авто».
7: Реклама.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
8: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
9: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
13: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
12: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот тех связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретры, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии, по мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаления простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
13: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
12: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
13: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач, уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
14: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама.
9: Радиофорум. Достоверная информация без спама и флуда. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:31 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
15: Всем доброе утро.
6: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Любым мессенджером удобным для вас пользуйтесь. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите.
15: Пробежимся по важным новостям. Про Кушву несколько слов. Там прошел смерч, и все не слава богу до сих пор, потому что на Кушву еще и ливень обрушился после всего. И дороги в некоторых местах оказались затоплены, так что машины с трудом проезжают. Ну и кроме того, из-за того, что многие дома остались попросту без крыш, их начало топить. И местные жители говорят, что ущерб имущества может вырасти. Между тем, губернатор Денис Паслер озвучил суммы компенсации для пострадавших от смерча. Вот если совсем широкую такую вилку, от 15 до 150 тысяч.
6: Но дело в том, что 15 тысяч, это, как мы знаем, по, в том числе Екатеринбургу, когда был прилет беспилотника, 15 тысяч, это муниципалитет платит всем пострадавшим. Это такая стандартная сумма от муниципалитета. А дальше будут разбираться. Там есть 70 тысяч, 150 тысяч по утрате имущества. Вот эти суммы.
15: От 75 до 150 это компенсация за частичную или полную утрату имущества первой необходимости. Да, там будет адресная помощь, ее обещают для восстановления крови, для восстановления самих домов. Но сами понимаете, если человек полностью потерял дом, а там есть дома, которые уже не восстановить, 150 тысяч рублей им не помогут. Ну что теперь сделаешь?
6: Ничего не сделаешь, потому что, ну, стихия, она и есть стихия. В конце концов, полностью восстанавливать никогда не восстанавливают нигде полностью дома, когда случается такое не в одном регионе. Но, тем не менее, ну, какое-то подспорье есть. Жалко, конечно, что не такое большое, как хотелось бы.
15: Да, и там еще, знаешь, какое обещание есть. Многие, конечно, очень так иронично отреагировали. Для тех, чье жилье при признано утраченным, разработают механизм защиты, Паша, от мошенников при покупке нового жилья.
6: Да, да, да.
15: И средства, что значит механизм?
6: То есть ваучер, условно говоря.
15: Средства нет. Средства будут перечисляться на специальные счета, но, сами понимаете, для начала, чтобы что-то перечислять на спецсчет, представляете, сколько денег нужно на покупку нового дома или новой квартиры. Но помогают пока, чем могут. И, конечно, очень много историй местных жителей, очень грустных историй. Вот, например, портал Е1 публикует историю женщины, которая купила дом в Кушве в 2016 году. Ее зовут Нукра. И причем, когда смерч пришел на север области, она была в гостях. И когда вернулась домой, увидела, что дома, собственно, уже нет. И рассказала она журналистам, что у нее сахарный диабет, ее трясет, сил вообще нету. Усугубила ситуацию, усугубил стресс. У нас все разрушено, хорошо, что не было дома. Теперь не знаем, что делать. Пострадавших, между тем, от смерча в Кушве стало больше. Общее количество тех, кто обратился, только обратился за медицинской помощью, выросло до 21 человека. Почему? Это рассказывает глава города Михаил Слепухин. Он рассказал, что некоторые люди просто, во-первых, они терпели боль и только потом в больницы обратились, а во-вторых, они получили травмы, разбирая завалы.
6: Во время разбора завалов, потому что натыкаются на что-то, травмируются и потом идут в больницу. 21 человек пострадавший еще раз. 16 человек спрятались, шахтеров в шахте. Они вот, им повезло, и они умудрились пережить, так скажем,
15: этот смерч. Я думаю, что они не спрятались. Они просто были вынуждены остаться под землей, эти 16 шахтеров. Они остались без электроснабжения после того самого удара, и они остались заблокированы под землей, а не то, что они там спрятались. А потом к утру их удалось благополучно поднять на поверхность. Что касается пострадавших, изначально ведь сообщалось, что детей нет, но как минимум про одного ребенка стало известно. Его спасла бабушка, Татьяна ее зовут, жительница Кушвы, дома была. У нее двое внуков, мальчик и девочка, 6 и 10 лет, она закрыла их с собой, причем рассказала, что ей позвонил сын на Волковском ГОКе, он работает, и говорит, что бери детей, прячься там, где нет окон, на вас идет смерч. Она рассказала, я не поверила, но на всякий случай схватила внуков, побежала в спальню, не успела. Ветром выбила оконные стекла, стекла полетели в комнату. Успела укрыть внучку, а внука не успела. Он побежал, накинула в него подушку. Если бы этого она не сделала, все стекла, как она сказала, на нем были бы. Тем не менее, мальчику рассекло голову, тело, лицо.
6: Угу. В общем, то есть осколками, да, он получил травму.
15: Его зашивали в хирургии, но, слава богу, мальчик жив, и вообще это большая удача. Да,
6: что удивительно, что никто не погиб. Это говорят жители Кушвы, да, это цитата, что мы удивлены, что никто
15: раз
6: не погиб.
15: Раз уж цитата Татьяны, конечно, она сказала, знаете, такая фраза, которая просто обескураживает. По небу все несло. Мы сначала думали, что пакеты целлофановые, а потом стало понятно, что это металлические листы накручивались на деревья.
6: Вот, есть фотографии, можете найти в интернете, на порталах любых, вот как раз это ужасное зрелище, когда действительно на деревьях вот эти металлические листы, они просто обволакивают стволы и вот висят.
15: Кстати, про Михаила Слепухина, главу Кушвы, который едва не попал под смерч, он же торнадо, но он рассказал, что, помните, вот многочисленные памятки, как понять, что на город идет смерч или идет торнадо, его предупредили собаки.
6: Да, он ехал, собственно, в Кушву, да, с мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби, начал загонять машину в гараж и, проходя мимо вольеров, заметил, что две его собаки, Гончая и Лайка, забрались в свои конуры и ведут себя странно. Одна беспрестанно лаяла и металась, а другая, напротив, молчала и жадно хватала носом воздух. Он удивился, но не придал этому значения.
15: Потом сын предупредил его. Кстати, он, я так понимаю, не видел самого смерча, как-то мимо него, мимо его дома прошло, но собаки все почувствовали и пытались хозяина
6: предупредить. Так как с землетрясениями же животные должны чувствовать это все.
15: Плюс 7-908-909-104-5. Присылайте сообщения. Конечно, у нас продолжается видеотрансляция на странице ВКонтакте. Страница наша называется «Радиофорум 104.5». Так что добро пожаловать. Мы сейчас переносимся в Екатеринбург. Екатеринбург. Здесь есть несколько городских новостей. Наш город занял, оказывается, 3-е место в стране по голосованию за парки, по количеству участников голосования за благоустройство парков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
6: Да, и теперь деньги будут выделены из федерального центра.
15: Мы надеемся. Пока мы говорим просто
6: о... В каком-то виде в любом случае должны быть выделены. Но и будут брошены на благоустройство набережной от декабристов до Белинска.
15: Екатеринбург набрал более 305 тысяч голосов. Это больше, чем у других городов-миллионников, написал Алексей Орлов, уступая по числу только Москве и Санкт-Петербургу. Это наше общее достижение. Вот когда реконструируют, скажем, наше общее достижение. А еще что любопытно, Алексей Орлов рассказал журналистам после своего отчета в городской думе, что за счет городского бюджета, и, насколько я понимаю, в том числе городского бюджета, но федералы здесь ни при чем, реконструирует Основинский парк. Кто болел за Основинский парк? Он в голосовании не победил, он занял 2-е место. Парк в Пионерском микрорайоне. 45 тысяч голосов получил, но 2-е место уступил на набережные сети, поэтому федеральных денег не дождется. Но Алексей Орлов сказал, что мы все-таки решили благоустроить Основинский, потому что проект долгожданный, давно хотели. Правда, конечно, сроки и стоимость реализации пока не назвал, но он сказал, что будут вести переговоры, в том числе и с бизнесом, чтобы бизнесмены приняли участие в работах по благоустройству.
6: Но это практика нормальная, потому что те парки, которые, или общественные пространства, которые занимали не 1-е место в прошлые годы, они, на них тоже пускали деньги.
15: В первую очередь вспоминают летний парк Уралмаш, да, когда раньше городская администрация поступила схожим образом.
6: Возле Метеогорки точно так же, за которую не проголосовали, но тем не менее там деньги были пущены, по крайней мере внизу сделали некое благоустройство.
15: Поговорим про деньги. И, между прочим, Алексей Орлов еще заявил о рекордном росте доходов горожан. По его словам, средняя зарплата... Паша, что ты делаешь?
6: 116 тысяч средняя зарплата в Екатеринбурге.
15: Стресс,
6: у меня со вчерашнего дня стресс.
15: В общем, по словам Алексея Орлова, средняя зарплата работников местных предприятий достигла 116 тысяч рублей. Цитата. Он отчитывался перед депутатами городской думы, оттуда собственно. Наблюдается рост благосостояния горожан. В последние 2 года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Ну вот дальше про среднемесячную заработную плату.
6: Самые высокие предложения сферы информации и связи, наиболее низкие в сфере административной деятельности и общественного питания.
15: Вот, собственно, в чем грех, погрешность вычислении этой средней заработной платы. Если бы была медианная, по-другому, которая рассчитывается, явно было бы не 116 тысяч рублей, а меньше, просто потому что, если считать, например, зарплату ряда работников оборонных предприятий.
6: И все
15: и зарплату учителя, или, например,
6: или набери необоронных предприятий, которые занимаются легкой промышленностью, например, элементарно, которые одежду делают.
15: Вот здесь, конечно, вопрос к тем, кто подсчитывает, к этой всей системе подсчета. А сейчас мы с вами поговорим про бумажный ренессанс. Почти половина россиян не представляют жизни без наличных денег. Это следует из исследования ЦБ. 48% за год доля таких людей выросла. Было 43, стало 48. Почему не 98?
6: На всякий случай ЦБ, видимо, не все цифры опубликовал. Это шутка такая. На самом деле, спросили, ответили. Скажем так, 48% не видят себя без возможности обходиться без наличных, против 43% годом.
15: Да. Пауза небольшая. Вопрос вам, уважаемые слушатели и зрители. Где сейчас вы используете наличные деньги? Я не представляю, что есть люди, может быть, кто-то вообще не использует наличку. Хотя здесь, слушайте, хотя здесь такой, знаете, вопрос был. Представляете или нет свою жизнь? Вообще представить-то можно.
6: Можно что угодно.
15: Если
6: фантазия богатая.
15: Если бы, может быть, вопрос был, используете или нет.
6: А вот про используете был отдельный вопрос. 27% россиян предпочитают использовать наличные в повседневных расчетах. Предпочитают.
15: А то есть другое больше, дело, что используют или нет. Мне кажется, что сейчас без налички это вообще очень рискованный шаг. Конечно.
6: Абсолютно. Напишите нам. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. общение через мессенджеры, где? Видеотрансляция во ВКонтакте.
15: А
6: где
15: может быть, раньше в этой сфере вы не использовали наличку, то есть на эти товары, на эти услуги? Вы абсолютно не выделяли никакой налички никогда. Ну, не то, что никогда, в последние годы. А сейчас снова вернулись к этой практике. Где, в каких сферах,
6: а
15: за что вы стали платить наличкой?
6: Сфера даже намекает, что лучше наличными платить иногда, потому что некоторые сферы подталкивают, чтобы использовать наличку.
15: Прямым текстом говорят представители малого бизнеса. Да. Слушай,
6: чем меньше бизнес, тем больше налички, это 100%. Даже СБП сейчас не помогает быстрые переводы через телефон, хотя иногда и тоже используют.
15: Но это уже другая тема отключения. Не интернет, это имеешь в виду?
6: И интернет, ну и вообще, в принципе, значительное количество малого бизнеса
15: переходит. Люди не хотят, чтобы на них внимание налоговое обращали.
6: Да, на это я намекаю, скажем так, я не обвиняю никого ни в чем.
15: Итак, 48% не представляют жизни без наличных денег. Но здесь важный нюанс. Данные Банка России, которые обнародовали сейчас за 2025

0: естественно. И я думаю, что
1: суммы тоже повысились.
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно. Я почитала комментарии к этой новости на профильном портале Финам. Там, конечно, люди кто во что горазд. Вот, например, кто-то скептически пишет: да, потихоньку возвращаемся в 19 век. А другой мужчина написал: никогда не платил и не буду платить карточкой. Всегда наличными. Смотреть противно, как некоторые возятся с этими карточками. Интересно, почему? Мне кажется, возятся, например, на кассе.
1: С наличкой.
0: Как раз с наличкой
1: больше
0: гораздо
1: возятся,
0: дольше.
1: Да. Если, ну, тем более современная молодежь, которая на кассе иногда появляется, она считает плохо.
0: Что, как стрелки часов?
1: Да. Очень плохо иногда считает.
0: Не только молодежь, вообще, в принципе, это дольше с наличкой, а когда карточка, это быстрее.
1: Не, ну, на нормальных кассах там сразу сумма высвечивается, которую должны отдать в виде сдачи. Ну, и это вызывает проблемы зачастую. Ну, и вот есть, что есть, то есть. И карточка действительно быстрее, но, тем не менее, наличку, наверное, не надо списывать со счетов точно.
0: Почитаем ваши сообщения сейчас.
1: Ирен пишет: использую наличку, вся доставка любых товаров по принципу оплаты наличными курьеру. Маркетплейсами не пользуюсь, интернет-магазины такие услуги предоставляют. Не хочу лишний раз радовать негодяев-мошенников.
0: О, как! Наличкой не пользуюсь, пишет Никодим, но тем не менее, в кошельке 400 рублей с мая лежат, на всякий случай. Это
1: мудро. То есть не было проблемы, не было повода потратить 400 рублей?
0: Ну, значит, не было, но в любом случае человек абсолютно грамотно поступает, что с собой хотя бы на проезд, чтобы было.
1: Да, большинство, кстати, имеют от 300 до 1000 рублей россиян в кошельке наличкой.
0: С собой.
1: В кошельке, в кармане, неважно, с собой, где-нибудь. У меня все в наличке и в золоте. Долго живу в Российской Федерации,
0: пишет Вадим. То есть прямо в магазин, как придете в продуктовый, сразу
1: с золотом. Слиток такой, хоп, и давайте мне хлебушек на все. Ага. Так, год назад сменил портмоне на карт-холдер, и телефон Pay, похоже, придется возвращаться.
0: Это вы вовремя, конечно,
1: Вагран
0: сменили.
1: Пишет Вагран. Нам, да.
0: Перейдем к разговору о вредных привычках. Да?
1: Да.
0: Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный предложил во время интервью на ОТВ запретить в России продажу всей табачной продукции. Вообще речь шла о том, что парламент уже одобрил такое решение, чтобы регионы сами могли принимать решение о полном запрете продажи вейпов,
1: да.
0: Ну и вообще всех этих электронных средств доставки в организм наших никотина и всяких веществ. Да, то есть с этого разговор начался, а потом как-то перешел внезапно на сигареты.
1: Ну, собственно, ты задала вопрос, ты с ним разговаривала о том, какая логика в том, что запрещать электронку мы запрещаем, а вот обычные сигареты не запрещаем. И вот что Антон Поддубный ответил.
2: Я не могу пояснить эту логику, потому что я тоже не понимаю, почему сигареты продаются. Я не могу этого объяснить.
3: И вы считаете, что сигареты тоже нужно запретить в продаже?
2: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции.
0: Посмотрела, опять же, комментарии в одном из московских пабликов к этой новости. Перепостили фразу Антона Владимировича. Причем там очень много... Я думала, ну все, сейчас растерзают человека. Но там много каких-то реплик со словами поддержки, дай-то Бог и прочее. Хотя он сам прекрасно понимает, что никто ничего не запретит. Но мне больше всего, Антон, простите, понравился комментарий: тогда будем курить Антона Поддубного. Злые москвичи. Ну вообще, такого практически нигде в мире нет. Чтобы продажа сигарет полностью была ужесточена, много есть стран, где так или иначе очень жесткое антитабачное законодательство. Но все-таки королевство Бутан, вот это то самое место, где запрещена прямо продажа сигарет. Причем очень давно, там достаточно жестко к этой теме подходят. Еще в 1916 году король Бутана издал запрет на, как
1: на
0: он выражался,
1: король,
0: самую грязную ядовитую траву, называемую табаком. 1916 год, прошлый век. Но полноценный закон приняли в 2010 году. Долго разрабатывали проект. У них есть философия валового национального счастья.
1: Да,
0: и
1: да,
0: по
1: да,
0: этой философии воздействие никотина – это угроза не только физическому, еще и духовному здоровью. Но, в общем, смысл в том, что наказание в стране за реализацию табачной продукции до 5 лет лишения свободы, причем там иностранцы могут какое-то количество себе сигарет брать, когда въезжают в страну.

0: Ну, но там дикая пошлина, там, по-моему, 100% вводили пошлину. И важно, не дай бог, иностранец попытается местному кому-то продать эти сигареты, которые...
1: А где они там... курят, иностранцы, интересно? Вот
0: в левом углу.
1: В резервациях?
0: Я не представляю, в публичных местах, конечно, запрещено. Но, то есть там штраф за курение еще несколько лет назад был равен сумме, которая была эквивалента 175 евро. То есть, и причем дымить можно в Бутане, только имея на руках кассовый чек, подтверждающий приобретение сигарет в другом государстве. То есть, ну, это в теории, во всяком случае. Здесь же важно, работает или нет. Мы сможем сказать за королевство Бутан.
1: Да, но частично, наверное, работает, потому что любые запреты частично всегда работают. То есть, что-то, кто-то отказывается от сигарет.
0: Есть,
1: но,
0: кстати, еще, знаешь, Исландия, где с 12 года сигареты можно купить, как пишут, только по рецепту врача. Обычно выписывают заядлым курильщикам, которым терапия не помогает. Вот такая история. Я просто хочу задать вопрос нашим слушателям и зрителям. Представьте себе, что с сегодняшнего дня из магазинов Екатеринбурга сигареты пропадают. Все, легальной продажи нет, не купить. Ваши эмоции по этому поводу? Просто напишите честно эмоции по этому поводу.
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Я был бы рад, потому что на кассах, раз уж мы про кассы сегодня говорили, будет меньше задержек. Только из-за этого. Курильщиков жалко, конечно. Но, насколько я помню, Антон Поддубный всегда выступал за такое постепенное запрещение, те механизмы, которые придумывают в некоторых странах, в том числе и европейских, когда людям, родившимся в определенный год, нельзя продавать будет сигареты.
0: Антон тоже про это говорил. Нет, ну, на самом деле, про вейп он сказал, что не только в регионе, во всей стране нужно запретить, как Антон Клишес примерно, Андрей Клишес говорил. Но мы сейчас про сигареты. Ты знаешь, Паш, я себя на мысли поймала, что я бы была рада. Простите,
1: потому что ты не курящая, я не курящий.
0: Не поэтому совсем, не из-за себя. Мне курильщики не мешают. Но просто есть проблема, когда пожилые родственники... Представляете, человек всю жизнь курит, а он еще и врач. И я просто ничего не могу с этим поделать. Понимаешь? Ничего. Но я очень хорошо знаю. Конечно, сразу же аргумент, так черный рынок и прочее. Да не все смогут найти какие-то сигареты через какой-то нелегальный
1: ход. Про это я говорю, запрет
0: действует. Вот, например, человек, о котором я говорю, просто ей негде будет покупать эти сигареты, она просто не будет никаких выходов, входов на эту черный рынок искать. И я бы вздохнула спокойно, потому что это серьезная проблема. А человек курит... Человек уже в таком очень элегантном возрасте, и еще, понимаете, еще и доктор. Кто знает вот эту породу людей, гвозди бы из них делать. Дымит, как паровоз, ничего не сделать. И все, у меня руки опускаются, нет никаких механизмов.
1: Но в течение какого-то времени-то будет страдать. Вот не будете,
0: вот
1: будет страдать.
0: Мне об этом и говорит, ты что, у меня хочешь последнее?
1: Вот. Тут вот такая тонкая грань.
0: Никакой тонкой грани нет. Я знаю, что просто человек здоровее будет. Ну, правда, здоровее будет.
1: Вообще, это решение человека. Вот я всегда так думал.
0: Да, решение. А потом жалко очень близких терять.
1: Жалко, согласен. Ну, что делать?
0: Я понимаю, что никогда у нас в стране не запретят продажу сигарет, ограничат публичные какие-то места еще больше. У нас и так достаточно жестко в России по сравнению с какими-то европейскими, например, странами.
1: Ну, были не запреты. Помнишь, когда сигареты пропадали в 90-е годы, люди курили, что попало. Вот всякие листья, которые они собирали. Никодим про это пишет. Запретят сигареты, на самосад перейду.
0: Да я понимаю, что многие перейдут, а кто-то не перейдет. И вот я за этого кого-то бы порадовалась очень. Правда.
1: Ну, если лучше, чтобы люди сами бросали курить.
0: Ну, это в идеальном нашем мире. Мы поскачем сейчас на розовых пони в этот идеальный мир.
1: Самые курящие Китай и Болгария, считает Вадим. Не знаю, откуда у него такая статистика.
0: Про Китай я слышала. Да, про Болгарию не знаю. В Европе как-то, знаете, в теории, как начинаешь читать про то, как в Берлине там, или в Париже запрещено, а потом вспоминаешь эти парижские картинки, где там, знаете, в кафе на улице, например, очень-очень близко столики такие маленькие друг к другу стоят, и прямо рядом с тобой какие-нибудь... шикарные парижанки или парижане сидят и дымят, и ты просто в этом облике. Уж насколько я спокойно отношусь к курильщикам, и сигаретный дым мне, как правило,
1: потому что
0: не мешает,
1: внутри нельзя. Прямо... Помнишь, в Великобритании аж была волна сопротивления со стороны пабов, что когда запретили курить в пабах, там прям специально.
0: У нас
1: можно, мы плюем на все это законодательство.
0: У нас тоже когда-то можно было внутри курить, сейчас уже давно нельзя.
1: Пожилым очень тяжело отказываться отказываются от курения, а мне лично все равно, пишет Ирен. А Илья считает, что молодежь сама не начинает курить, и, в общем, запреты, наверное, бесполезны.
0: Ира написала, вот прям как моя родственница. Я курю, и меня это устраивает. Почему за меня решают, что мне можно делать, а что нельзя? Очень вас понимаем. Но также понимаем наверняка
1: но
0: ваших
1: хотим
0: близких,
1: по-другому.
0: Которые наверняка мира за вас переживают. И были бы рады, чтобы вы бросили курить. Будьте здоровы, мира.
1: Да, вечная дилемма.
0: Про здоровье. Несколько слов про прекрасных женщин из Государственной Думы, точнее, про одну женщину, председателя Комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину. Она заявила, что принятие поправок о домашнем насилии сможет снизить желание молодежи вступать в брак. Это история, когда в июне депутат от «Новых людей» Ксения Горячева направила на отзыв в Кабмин законопроект, направленный на борьбу с насилием в семье. Очень коротко, просто для тех, кто как-то знает, вот да, есть некий закон о домашнем насилии, а что это такое, не знает. Сейчас в России за побои предусмотрено административное наказание. Почему не уголовка? Потому что с 2017 года у нас в законодательстве произошла так называемая декриминализация побоев в отношении близких лиц, включая супругов. То есть, проще, если муж впервые ударил жену, и это не принесло даже какого-то легкого вреда здоровью, такие действия, даже если она на камеру это сняла, доказательства, это не является уголовным преступлением по 116-й. Вместо этого квалифицируется как административное правонарушение. Привлекут по уголовке, если в первый раз по административке привлекали, то есть только со второго раза, в лучшем случае.
1: Да, по
0: так вот, поправки от Горячего предлагают изменить 116-ю статью УК «Побои».
1: Да, вообще, вот этот закон о домашнем насилии уже давно обсуждается. Так вот, Останина отреагировала, цитата, «Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье». Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. И это уже не первая дискуссия. То есть не надо принимать, она говорит, и так про побои есть в Уголовном кодексе, все законы есть, и нечего
0: домашнее. Как она сказала, 1 раз отрезать? Маргарита Грачева, между прочим, та самая девушка, пострадавшая от домашнего насилия, про отрезать, конечно, очень цинично, не подумав, сказала.
1: Ну,
0: Останина, а Грачева, кстати, прокомментировала. Она сказала, что эта логика очень странная, не принимать закон, лишь бы сохранить статистику по бракам, а то, что люди страдают, ну и ладно. Но она вообще сказала, что хорошо бы, чтобы агрессора отслеживали, не позволяли приближаться к жертвам. Ну как, сейчас тоже, конечно, можно как-то не позволить в теории, но она считает, нужны электронные браслеты, а не просто охранные ордера. Ну, в общем, она, конечно, отреагировала резко.
1: Следующий такой перебор, то есть другая сторона тоже кардинальная, радикальная.
0: Если преследуют,
1: ну, запрет, есть же у нас запрет
0: на
1: общение.
0: А они, конечно, не подходят. Ева Меркачева, правозащитник, она член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, она как раз сказала, что женщины очень ждут, крайне ждут этот закон, без которого государство будто бы дает негласное разрешение на насилие в семье. Более того, Ева сказала, что хотя в России снизилось количество убийств в целом, число жертв домашнего насилия растет, и речь о смерти от рук супруга или просто друга, с которым ты живешь. И она говорит, что все больше, больше и больше таких случаев. Это очень серьезно. И это не то, что решил погладить по голове, а женщина пошла
1: просто
0: заявила в полицию.
1: Наверное, еще правоприменение надо изменять, скажем так, в стране, потому что мы же знаем, что та же полиция очень плохо реагирует на заявления
0: конечно,
1: о домашнем... трупа нет, ну ладно. Если это публично как-то, да, совершалась драка и нанесение какого-нибудь ущерба здоровью, то в этом случае, это же ваши домашние дела. Мы что вмешиваться с тобой?
0: Но, тем не менее, высказывание, будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон, так если мужчина будет бояться вступать в брак, и слава богу, что он не вступит в брак, чтобы потом никого не бил. Вот и все.
1: Вообще, логика такая, я не понимаю, то есть брак предполагается, в браке предполагается насилие, по мнению Останина?
0: Вступать
1: в брак, чтобы бить женщин?
0: Она потом сказала, что все передернули, что это, разумеется, не то имела в виду.
1: Ну,
0: хорошо.
1: Да. Я цитату привел.
0: Ну и последние несколько секунд. В России другая женщина предлагает отменить госпошлину за регистрацию брака.
1: А 450 рублей, это препятствие, конечно.
0: Валентина Матвеевна Матвиенко, да, поручила проработать этот вопрос, чтобы отменили госпошлину за регистрацию брака 350 рублей. Прибавят, ребят, к пошлине на развод будет не 5000, а 5350.
1: Хорошо, просто настроение портят.
0: Свадебная.
1: Да, свадьба. Да. Ты задумался о свадьбе.
0: Тем не менее,
1: рублей.
0: А вот эта инициатива прекрасная. Мелочь.
1: Чем меньше
0: приятно.
1: Нас берут, тем лучше.
0: Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки ВСУ временно обесточенным оказался Севастополь. Над ним сбили 11 дронов. Утром на линии не вышли троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Детсады и Севастополь работают в особом режиме. Родители просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Херсонской области отключения электроэнергии были во всех округах региона, но там электроснабжение уже восстановлено. В ближайшие дни смерчи могут снова возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской и в ХМАО. Риск сохраняется, сообщил профессор географического факультета Пермского национального исследовательского госуниверситета Андрей Шихов, пишет РИА Новости. Напомню, 22 июня смерч в Кушве повредил 25 автомобилей, 15 опор ЛЭП, более 120 домов, из которых 32 были полностью разрушены, пишет «Комсомольская правда». По последним данным, пострадал 21 человек, двое остаются в больнице с переломами. Восстановлено более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Екатеринбурге нет и не будет дефицита топлива для общественного транспорта. Об этом заявил накануне на заседании Гордумы мэр Алексей Орлов, пишет агентство ИАН. Глава города отметил, что лично объезжает заправки для мониторинга ситуации. Также он напомнил о том, что в Екатеринбурге большой парк электротранспорта. Главное – не создавать ажиотаж, подчеркнул мэр. Заявление прозвучало на фоне перебоев с топливом на АЗС в ряде регионов страны. Официально власти заявляют о больших запасах топлива в стране, но сбоях в логистике. Очереди в сторону заправок есть в Челябинской и в Свердловской областях, но имеют локальный характер, отмечает агентство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч. Напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Кроме того, повышение выплаты полагается гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельском местности. Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира по футболу. Идет второй тур группового этапа. Сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а Криштиану Роналду оформил дубль. Колумбия обыграла команду Конго со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась в ничью 0-0. Хорватия обыграла Панаму 1-0. Напомню, матчи Мундиаля проходят в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
7: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет помощник пастуха, в 13 смазчик на Макеевском металлургическом заводе. 1918-м добровольцем записался в Первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность, из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
2: Люди Урала. Дорожный просвет. На 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов. На 104,5 FM.
0: 11 часов и 8 минут. На 104,5 радиофорум продолжается дневной интерактив по средам после 11 утра. Время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. А вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, доброе утро.
8: Всем привет.
0: И Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
9: Здравствуйте.
0: Мы в прямом эфире, поэтому трансляция на официальной страничке «Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте» начинается. Нас там видно, нас там слышно. Ваши комментарии добираются до прямого эфира, если эти комментарии оставлять прямо под трансляцией дорожного просвета. Мы активное общение в нашем эфире не только между собой, но и с нашими слушателями и зрителями ВКонтакте всегда приветствуем. И сообщения, вопросы, комментарии на +7 908 909 104.5, либо через доступные и работающие мессенджеры, либо посредством смс-сообщений на этот номер. Ну что, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, как мы с вами заправлялись на этой неделе? Или, может быть, с выходных? Потому что я честно признаюсь, меня скорее триггерит не обстановка, которая у нас складывается на заправках. Меня в первую очередь удивило, насколько медиа качнули эту тему, потому что вот на фоне происходящего на Крымском полуострове и проблем именно там с нехваткой бензина, причем с острой нехваткой бензина, очень быстро была вброшена тема в СМИ, что вот здесь вот на одной заправке не хватает бензина, ну или нет бензина, хотя вечером или днем в воскресенье, это для меня, я бы сказала, что не то, что логичная ситуация, но когда мы чего свежее в магазинах-то покупали днем или вечером в воскресенье, а вот прямо вот на заправках бензин должен быть всегда, и что-нибудь закончится там не может. И дальше
9: в понедельник, во вторник эта тема продолжала качаться. Вчера, наконец-то, появились комментарии экономистов и тех, кто немножечко отстраненно смотрит на эту ситуацию, а не вот, о боже, у меня в баке осталось 10 литров, нужно заправиться впрок. Я, честно признаюсь, я оказалась среди тех, кто поехал заправляться в понедельник и постоял в очередях, просто потому что я забыла в воскресенье вечером заправиться.
10: Ну, это 9... без канистр, я надеюсь.
9: У меня есть две канистры на самом деле, но они стоят в саду, потому что одна канистра для мотоблока, другая канистра для газонокосилки, для бензотриммера. Вот это, я бы сказала, тот НЗ, который, в принципе, в нашей семье есть, ну, практически всегда, то есть 3-4 литра, там, наверное, в остатках есть как бы, ну, вот регулярно. И они стоят в саду, и это вот на тот случай, я как было даже задолго до текущего условного кризиса, было даже, я когда обнаружила, что что это я в саду-то с 5 литрами в баке пойду, дольюсь, взяла канистру, долила. Но это тот НЗ, который всегда существует. Но я действительно видела, как люди пытаются заправиться в канистру. Выбегают операторы заправки. Нет, до полного бака не доливаем. Только по предоплате. И вот эта вот истерика, она у нас продолжается, ну, давайте возьмем там условные 3 суток. И мне кажется, что эту волну успокоить какими-то комментариями экспертными, которые вдруг на 4-й день начинают говорить, что все у нас будет в порядке, но это уже не получится. Надо было думать, прежде чем качать эту тему.
11: А у меня такое впечатление, что и не получилось бы, даже если бы комментарий был с самого начала. Потому что вот
9: успокоить не
11: мое
9: получилось.
11: Личное мнение, что почему так у нас общественность качнулась, потому что ну там СМИ и так далее. СМИ просто, ну, во всяком случае, 99% просто пишут, что видят. То есть вот видят очереди, видят, что там где-то кончился бензин. Просто
9: не,
11: пишут
9: СМИ
11: об этом.
9: СМИ не пишут о том, и что видят. Им сообщают. Они со ссылкой на тех, кто их читает,
11: окей,
9: пишут.
11: Да,
9: но
11: ну,
9: это система
11: хорошо.
9: ОБС.
11: Если мы сейчас еще будем закладывать вероятность человеческого фактора на части между глазами и СМИ, ну да, даже такое возможно, окей. Но даже если бы СМИ просто вот реально писали то, что прям видели сами журналисты своими глазами, этого достаточно для того, чтобы подпитать такой опасный эффект. Мы, к сожалению, вот как говорят, история ничему не учит. Вот очень хочется вот в этом ключе напомнить, как у нас были проблемы с гречкой, с сахаром на протяжении буквально каких-то
9: последних лет. А между прочим, все эксперты вспоминают гречку
11: да,
9: и туалетную бумагу в 2020 году.
11: Ой, туалетная бумага тоже, действительно. Да, в 2020 году, действительно, зачем она еще была нужна. Так вот, суть-то в том, что...
9: Продолжай дальше.
11: Вот. Не, в 2020 году на полном серьезе мне очень красиво запомнилась такая мемная видяшка, как отрезками туалетной бумаги в такси расплачивались. Настолько она представляла ценность. Нет, серьезно. То есть это был дефицит. А почему? Это же не говорит о том, что вдруг внезапно ее не стало. Но в какой-то момент не стало, потому что на нее возник ажиотажный и совершенно искусственно спровоцированный спрос. Как у нас чуть более, если давнее прошлое заглянуть, у нас были аналогичные проблемы с наличными деньгами, когда у нас люди вдруг внезапно ринулись к банкоматам, чтобы все снимать. Это совершенно закономерный процесс, и, к сожалению, в условиях, когда у нас львиная доля людей, ну, не склонны критически мыслить, а просто взяли там, я не знаю... руководствуясь каким-то позывом и пошли там что-то делать, будь то снимать наличные деньги или покупать бензин, это как раз и провоцирует искусственный дефицит. И вот взять вчерашнюю новость. Одна из сетей московских заправок, у которых в Москве и Московской области порядка 100 заправок, после получения единственного запроса из Федеральной антимонопольной службы взяла и на 15 рублей уронила цену на бензин.
9: Ну, это Москва. Москва время от времени как бы пытается делать то, что всем остальным регионам не то, чтобы не разрешено, федеральный центр ему легче так качать.
11: Но это же показатель. Причем в этом материале фигурировало, что уронила она на 13-15 рублей, и как раз вот конечные цены, они соответствуют рыночным, какие они у нас есть, в том числе и сейчас. То есть были-то они
9: порядка 100. Это же не реакция на кризис, это желание, простите, нажиться на текущей ситуации. Поэтому рост цен, он не... как раз о кризисе не свидетельствует.
11: Ну, слава богу, что у нас хотя бы я не наблюдаю. Хотя, кстати, почему не наблюдаю?
9: Небольшие заправки, вот, которые не относятся именно к крупным сетям, а крупные сети, ну, я не могу сказать, что плюс 10 и плюс 15 было. Олег, у меня к тебе вопрос. Мы все-таки с Димой как бы очень всегда смотрим изнутри, потому что наш максимальный трафик, это, наверное, все-таки Екатеринбург. Ну, плюс
11: я заправлялся в последний раз, если что, в субботу. Мне повезло.
9: Вот я в понедельник, я поделюсь своими впечатлениями. Олег, ты успел поездить между регионами? Вот расскажи нам, как человек, который плюс 300 километров в одну сторону, плюс 200 километров в другую сторону.
10: Да, я успел поездить. Я был в Перми на прошлой неделе и возвращался в воскресенье. Заправлялся ближе к Перми, к выезду из города. Бензин был, ажиотажа не было. Единственное, что там отключили до полного бака функцию. Ну, может быть, как раз из этих соображений. Я видел фотографии и по рассказам вот моей родственницы, которая заезжала на заправку, что люди действительно приезжают с полным багажником канистр.
9: Канистр вот поднимается,
10: да.
9: Двери.
10: И создают этот ажиотаж, ну, потому что если все бросятся заправлять какую-то там тройную, четверную норму, ну, естественно, такой нагрузки никакое там хранилище, никакие заправки не выдержат.
9: В том-то и дело. Бензовозы-то пришли на обычный спрос, а не на пиковый.
10: Да, и проблема в том, что это создаст определенные проблемы, которые, ну, на самом-то деле глобально не решатся. Ну, сколько там, ну, 3 недели, там, месяц люди на этом бензине проездят, который они назаправляют. Потом же все равно все закончится, и новый уже будет спокойно, можно будет купить. Я понимаю, с одной стороны, что для кого-то бензин важнее, чем для меня. Но я там по судам могу и на общественном транспорте ездить, а кто-то, у кого-то работа с этим связана. Но и плюс к этому все равно идут новости из разных регионов, и я не берусь там судить, ну, фейки это или нет, я склонен доверять, по крайней мере, этим записям, когда люди снимают на видео эти очереди, пустые заправки, и в каждом регионе своя ситуация, но у нас я очередей не видел, в Перми тоже все довольно стабильно, без очередей и каких-то резких скачков цен. Но бензин вообще в целом довольно быстро дорожает, что мне не нравится. Но вот из-за последней ситуации с этим исчезновением бензина в Крыму и в других регионах я какого-то скачка не заметил. Поэтому всех все-таки призываю к разумной закупке бензина, да,
9: вот,
10: конечно.
9: Вот-вот-вот, нам присылают как раз такие же фотографии, когда вот дверь багажника откидывается, а там батарея из канистр.
11: Да-да-да.
9: Вам куда столько?
11: Вот люди в основной своей массе, там сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов людей, они не понимают, как работает баланс спроса и предложения. У нас все товарообороты в части топлива, в части там продовольствия, в части, да даже наличных денег, они работают примерно одинаково. Вот есть какая-то потребность у людей в среднем, средневзвешенная, и все сбалансировано именно под нее. Бензин возят именно в таком объеме. В конце концов, даже нефть добывают именно в таком объеме.
9: Смотрите, я еще встряну. Дети в лагерях, школ нет, мы ездим только на работу. Тот, кто хотел на машине уехать в отпуск, он уже в пути.
11: Да.
9: Они не будут загружать.
11: И вот теперь...
10: Ему некуда.
11: И теперь во всем этом потоке мы берем реальный спрос и увеличиваем его одномоментно в разы. Откуда предложению-то взяться? Ему неоткуда взяться. Все работает именно под такой
9: поток. Нет, но я думаю, что на уровне страны все равно определенное перераспределение есть, потому что, ну, посмотрите,
11: конечно,
9: какие
11: есть,
9: у нас пробки
11: точно,
9: перед Крымским мостом.
11: Но это точно не на одну неделю история. Если вдруг действительно такой спрос продиктован объективной потребностью долговременной, то да, наверное, его со временем обеспечат. Но в реальной жизни так не бывает. Не должно во всяком случае быть, когда вдруг раз и все решили заполнить все доступные емкости топливом. Ему неоткуда взяться. И вот реально каждый водитель сейчас, ну, хорошо, окей, я все-таки думаю, что...
9: Были сообщения, что канистры заканчиваются,
11: что не все
9: там,
11: такие альтернативно
9: продают.
11: Одаренные, окей, не каждый, но каждый второй, я думаю, точно не сильно ошибусь. Вот он сейчас с полупустым баком ездит и думает, надо заправляться, нигде бензина нету. И вот ты знаешь, вот он приезжает мимо каждой заправки, видит львиную там вот огромную очередь, и везде, значит, там топлива нет. И вот его страхи, они только подпитываются этим.
9: Ну вот там пишут, что вчера на голубой сети не отпускали 92-й и 95-й, отключили колонки для фур. А мне вот интересно, почему хорошо... Почему, вот смотрите, эксперты начали комментировать ситуацию и пытаются теперь эту ситуацию, уж извините за сравнение, но хоть как-то потушить, хоть как-то стабилизировать. А почему у нас представители сетей не выходят в СМИ, не дают какие-то комментарии, кроме вывешивания цен на бензин, ну, не знаю, там, график подвоза из серии «У нас ночная доставка, утром бензин будет». Вот какие-то такие информационные сообщения, потому что пора успокаивать. Мы не то, что мы искусственно создаем сами, собственноручно, собственнорульно, если хотите.
11: А представь себя на месте руководителя такой большой сети заправок. Как бы вот ты решала такую проблему?
9: Я бы сидела и думала, я всегда за народ, потому что народу нужно объяснить, и тогда народ будет играть в твою пользу
11: вот,
9: из-за
11: вот
9: тебя.
11: Представь себе, хорошо, вот у тебя, например, условно, 1000 заправок. Вот ты сталкиваешься с тем, что у тебя спрос вдруг внезапно увеличился в 3 раза. Откуда столько предложения взять? Нанять больше водителей бензовоза, взять откуда-то бензовозы, чтобы они все дружно ездили.
9: Я не про это, про информирование.
11: А что ты с ними будешь делать завтра, когда все заправятся, и они никому не будут нужны?
9: Да, экономику я понимаю, я про информирование, что надо как-то отрегулировать этот процесс для того,
11: так это
9: чтобы...
11: это не твоя задача, понимаешь? То есть вот я тебе представил такой вариант, вот хорошо, вот ты директор сети заправок.
9: Какая разница, проблему нужно решать.
11: Я согласен. Просто вся проблема в том, что почему-то люди вот не склонны думать сами.
9: Нас к этому очень долго приучали, что это сфера услуг, за нас должны подумать. Если кто-то придумал кризис, пусть он придумает, как из него выгрести. А я хочу на машинке на работу. Я честно скажу, что у меня 30 литров, я вот заправилась, потому что мне нужно доездить эту неделю. Дальше я морально готова поставить машину в гараж. Но я скажу фразу, за которую меня все решат придушить тихо, спокойно, и в этой студии у меня есть метро. Дальше есть метро.
11: Я на самом деле, приводя тебе такой мысленный эксперимент...
9: Не у всех есть метро, понимаешь?
11: Я тебе предлагаю такой мысленный эксперимент, хотел подвести к одной простой мысли, что на самом деле лимит количества бензина в одни руки не самая худшая идея.
9: Естественно, вам нужен бензин, пожалуйста, вот вам бензин, но только по чуть-чуть, чтобы вам хватало там на 2-3 дня условно поездить.
11: Да.
9: Хотя 30 литров и там или 20 литров в одни руки, но, ребята, у нас какие расходы-то с вами?
11: И таких хитрецов, которые будут ездить по нескольким заправкам, чтобы заполнить все, таких все равно будет немного. Ну да, так или иначе, ну то есть все равно, вот я например, себя беру в пример, да, вот как бы мой жизненный цикл, он в том числе рассчитан на то, что я всегда заправляю от пустого, ну, почти пустого бака, до полного. И таким образом я экономлю время, в том числе на визитах на заправку. И да, если мне, допустим, скажут, что я сейчас 63 литров заправить не смогу, а смогу только 20, ну да, это будет неудобство. Почему? Потому что я вынужден буду на заправку ездить в 3 раза чаще, чем привык раньше. Соответственно, на заправке в 3 раза...
9: У тебя логистика портится, а ты не любишь,
11: да,
9: когда у тебя портится логистика,
11: конечно,
9: я знаю.
11: Вот. И в конечном счете это будет приводить к тому, что заправки в целом будут использоваться в 3 раза чаще, чем раньше. И народу в них будет в 3 раза больше, чем раньше. Но это логично. Вот. А для людей, которые проезжают такие заправки и думают, очереди, это повод для паники.
9: Ну, у меня не было повода для паники, но я специально вчера проехала через ту же заправку, на которой я заправлялась в 5 часов вечера понедельника. Но это, в принципе, час пик, логично было наткнуться там на очередь. Вчера в 2 часа дня там стоял тот же самый хвост, в котором в понедельник я стояла с 5. Олег, у меня, знаешь, к тебе какой вопрос? Опять же, потому что ты чаще нас и ездишь по соседним регионам, и общаешься с другими регионами. Были уже сообщения, ну что, как там у вас с бензином, все ли нормально?
10: Да нет,
9: вот
10: конечно.
9: На фоне вот этой вот информационной поездки.
10: Я ездил на Дягилевский фестиваль, там другие были разговоры.
9: Я понимаю, но тем не менее.
10: Не до бензина, но какой-то вообще страх из-за общей обстановки, ну, по крайней мере, у пермяков все равно присутствует, ну, потому что у них же есть огромный НПЗ.
9: У них НПЗ.
10: Я думаю, что и от его целостности еще зависит... то количество бензина, которое поставляется в том числе и к нам. Но так никто особо про это не спрашивал. Ну, по крайней мере, в том комьюнити, в котором я находился. Но я еще раз повторюсь, что из того, что я видел, никаких там очередей нигде, ни на одной заправке я не видел. Иначе я бы обратил внимание, но потому что когда ты едешь... и видишь целую вереницу машин на заправке, это всегда вызывает...
9: И это не 8 вечера воскресенья, когда все как раз заправляются вот на неделю вперед, именно для того, чтобы логистика была выстроена, привычная.
10: Но я сам как заправляюсь, как Дима, у меня даже несколько раз вообще практически был пустой бак, и... Я заливаю сразу полный, и потом, ну, там, стараюсь, мне больше, чем на неделю обычно хватает, если без каких-то дальних поездок, и это действительно удобно, не тратить много времени, и стараюсь заезжать на них тоже максимально поздно, вечером, чтобы не было никаких очередей, да. Ну, вот, в принципе, меня такой режим устраивал, но и волнение людей можно понять. Вот вы вспоминаете гречку, сахар. А я вот помню, например, когда в ковидные времена маски нельзя было купить, и их продавали по 100 рублей, они были нужны, потому что этот...
11: Так вот... месяцем раньше они еще особо никому никуда не сдались.
10: Ну да, я понимаю, это другая ситуация, что там все-таки не было обязанности в них выходить, и на них не было рассчитано. Но вот этот вот спрос возник очень быстро. А с гречкой и сахаром там люди сами все смели, и потом, конечно, были пустые полки. Но я надеюсь, что с бензином вот введут эти ограничения на покупку временные, что там не больше. 40 литров, по-моему, было ограничение, не 20.
11: Ну, кто-то там 20 лимитировал.
10: Да, кто-то, ну, 40, например.
11: Но ты знаешь, все такие ограничения, они в некоторых головах только провоцируют увеличение паники. Что типа, да, дефицит действительно есть.
10: Ну, а тут уже, а куда деваться? Да, кто-то написал там, что кто-то два раза заезжал.
9: Ну, вот я, кстати, в понедельник заправила абсолютно спокойно, при условии, что у меня там какие-то остатки в баке еще были, а поскольку немножечко подбирает маршрутный компьютер, я просто не рискнула. Но именно вот до полного бака, плюс там постоплата. Вернее, не постоплата, а наоборот, по предоплате. То есть вы сначала скажите, сколько вы хотите литров, мы вам столько вот и отгрузим. Именно момент постоплаты и залива до полного бака, вот на той заправке, где я заправлялась, оно было отключено. 30 литров мне залили абсолютно спокойно. Ну, слушайте, ну 30 литров, даже давайте возьмем расход 10 литров на 100 километров. Нормально.
11: Доедешь до Челябинска, заправишься. Ну,
10: тебе залили 30, потому что ты 30 попросила, да, или тебя ограничили?
9: Нет, меня не ограничили. А, ну вот. Я сказала, что вот хочу 30, никаких ни 25, ни 20 там в одни руки и так далее не было. Я так понимаю, что это именно вот регуляторика внутри каждой заправки для того, чтобы там бензин был всегда.
10: Ну, будем надеяться, что таких людей с полным багажником канистр не так много, и что они скоро успокоятся, не создадут большую проблему, потому что купить там 10 пачек гречки может каждый, а иметь запас
9: канистра... Когда урожай гречки есть.
10: На 200 литров, вот, наверное, даже у Димы нету. У тебя есть канистра на 200 литров?
9: А, на 200 литров.
10: Ну, 200... В сумме.
11: У меня суммарно канистр... Если взять вообще все в хозяйстве, может быть, от силы литров на 100.
10: Ну вот, у меня нет вообще канистр.
9: И 3 огнетушителя в машине.
11: Ну, 3 огнетушителя в машине, а канистры в основном в гараже. Причем они во многом для бензогенератора, а машины вообще на дизеле. И это прекрасно, кстати. Потому что дизель почему-то... Дизель, ну, понятно почему. Дизель все-таки более распространенный. Его проще найти.
9: А вон колонку для... Нам же написали, что не отпускали 92-95, отключили колонки для фур. Ну, фуры-то, они же у нас все дизельные.
10: Ну, я параллельно читал, что нет проблем на заправках «Газпромнефти». То есть это нужно проверять, да, что...
11: Вот знаете, все это обсуждение меня сейчас подталкивает к мысли, что на обратном пути я, наверное, попробую заправиться. У меня, правда, всего полбака, но я попробую.
10: Ты потом не забудь написать.
9: Ну да, мы вообще большие любители экспериментов, особенно на темы, которые мы обсуждаем в эфире. Я, во-первых, напомню, что мы в прямом эфире, поэтому трансляция на... официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте, она продолжается. Ваши комментарии мы читаем, если вы эти комментарии под трансляцией оставляете. Плюс 7-908-909-104.5, мессенджеры и смс-сообщения на этот номер. Прежде чем мы прервемся на перерыв, я, знаете, я хочу все-таки подвесить вот этот вот вопрос. Нам прислали его вместе с видяшкой, с формулировкой «Зачем ему столько?». А у меня следующий вопрос. Хорошо, у нас появляются люди предприимчивые. Я не думаю, что все вот эти вот батареи канистр, которые оказываются в багажниках и которые стараются залить, вот, ну, как в последний раз сейчас на всех заправках, они только для себя или для семьи, чтобы было кому чего, значит, поделиться. если у нас появятся вот эти вот условные пункты продажи вот, и перепродажи такого бензина из канистр где-то на трассах, я не сомневаюсь, что кто-то рискнет продавать такое в городе. Вот вообще, будет на это спрос или нет? Потому что я вспоминаю совсем лихие годы, когда я еще даже не думала, что стану водителем, но я помню вот эти вот истории бывалых про разбавленный бензин и так далее. Вот рискнете заправляться или нет? Или вот как раз проголосует автомобильное сообщество рублем тогда, когда вот этот вот перекупленный бензин попытаются сбыть, потому что ну столько не надо, либо много-много ездишь на своем, и у тебя своя личная заправка. Вот этот вопрос я хочу подвесить на наш трехминутный перерыв. Я думаю, что мы немножечко подискутируем еще, пока вы нас не слышите, а потом итоги подведем вот через 3-3,5 минуты. Не переключайтесь.
12: Время информационно-оздоровительной зарядки, если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
9: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
13: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретры, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаление простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
9: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
13: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда там все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
9: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач, уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
12: Если хочешь быть здоров.
2: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
9: 11:33. Дорожный просвет на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что вместе со мной в этой студии сегодня Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов, и Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель Общественного центра «Автомобилист». Мы в прямом эфире, поэтому я еще раз напомню, что трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается, и ваши вопросы вопросы и комментарии на номер плюс 7-908-909-104-5, либо мессенджеры, либо смс-сообщения по этому номеру до нас доходят. Итак, был задан вопрос. Вот если появятся товарищи перепродаваны, вот так и буду это называть честно в эфире, если у нас появится предложение перекупленного бензина где-то на обочинах трасс, а может быть и на наших интернет-площадках, я имею в виду доски объявлений.
10: Я уже зашел, посмотрел на одной, это... самой известной. Нет пока.
9: Нет пока. Но
11: а
9: пока
11: я больше
9: еще
11: скажу,
9: бензин
11: что
9: не закончился на заправках. Вот когда заправки у нас начнут закрываться, именно там, не знаю, заправка до завтра не работает, мне кажется, что эти люди, они из тени выйдут. Вот будет ли спрос, будете ли заправляться, будете ли рисковать покупать?
11: Вот именно так это и должно звучать. Будете ли рисковать? Я посмотрел, что там искал Олег, и я могу сказать, что 2 дня назад я уже слышал заверение владельцев этих всех маркетплейсов о том, что такие объявления они будут удалять. Из чего следует, что такие объявления там были. Но на самом деле...
9: То есть они уже их видели?
11: Да. То есть вопрос должен ставиться именно, будете ли вы рисковать? Потому что все упирается именно в это. Вот честно скажу, я когда...
9: Ну да, что нам продадут?
11: Я когда езжу, допустим, куда-то далеко, я вообще никогда, не, даже если у меня прям, вот я не знаю, это должно быть что-то прямо из ряда вон, что у меня, допустим, я точно знаю, что я до другой заправки не доеду, и это должно быть что-то из ряда вон для того, чтобы я остановился у какой-то заправки, которую я вижу первый раз в жизни, даже если это нормальная заправка, юридическое лицо со всеми лицензиями и так далее. Нет, это для меня табу только в том случае, и только в том случае я готов от него отступить, если другого выхода реально нет. И то я заправляюсь...
10: У тебя такое было?
11: Да.
9: Ну, можно залить то количество литров, которое
11: литров
9: тебе позволит
11: 5.
9: Доехать до пункта, куда ты стремишься.
11: Да, литров 5 чисто до той заправки, которую мне хотелось бы.
9: Даже так, если бормотуха, то, что осталось в баке, оно ну хоть как-то разбавит,
11: да,
9: простите.
11: Да, то есть, как бы это... Вот, это мое понимание, потому что я прекрасно осознаю, что даже заправка в какой-то... нормальные лицензированные заправочные станции, это уже риск бывает. А что говорить о том, кто просто стоит на обочине дороги? Для меня как бы они вообще ну просто ну, не существуют. Но есть люди, которые формируют такой спрос даже у них, да. Ну, наверное, иначе бы такие объявления не появлялись. Но кому-то, в принципе, такой риск приемлем. Кому-то даже переплата такая приемлема. Кто-то прям настолько сильно себе в голове нагнал эту панику, что даже у них готов покупать. Ну, да бог им судья.
10: Для меня вообще существование этих вот заправок, которые особенно не сетевые, даже какая-то не маленькая сеть, а просто какая-то вот отдельная стоит, как правило, где-нибудь в небольшом городе, и неподалеку есть сетевая заправка. Для меня это вообще какой-то феномен и парадокс существования таких заправок. Я всегда думаю, кто на них заправляется. Ну, как правило, на них цена ниже.
11: Вот меня... даже это не всегда.
10: Да, и все равно не пустые. И как-то же они тоже существуют. Но у меня, вот я один прям раз помню хорошо, когда я очень большой такой перегон ехал, ну, по километражу, и думаю, ну, точно должны быть заправки. Еду, нет и нет. И в итоге у меня заканчивается бензин, я в какой-то деревне нахожу заправку, там еще колонки такие советские, железные такие, полуржавые, и там был только 92-й бензин, 95-го не было. Но в тот момент я был и этому рад бензину. Я заправил тоже там примерно, ну, не знаю, ну, может, не 5, может, 10 литров. Но просто, чтобы не встать. Вот такой был эпизод. Я, конечно, себя поругал за беспечность, что можно было и посмотреть по карте. Но как уж есть. Теперь я так не делаю. И обычно заправляюсь на тех заправках, на которых хочу.
9: Ну, в общем, вот с нашей стороны будет ясно, что мы подобное предложение не поддержим категорически, потому что у меня как бы на противоположной чаше весов, если мне продали что-то не то, цена ремонта даже у меня какая будет? Мало того, если я хочу заправиться, так я хочу ехать, а не решать дальше кучу проблем.
10: Эти люди, скорее всего, будут рассчитывать, ну, кто захотел бы продавать на то, что бензина вообще не будет, у тебя вариант либо никуда не ехать, а, допустим, ну, надо... ну, не знаю, там, по работе, где-то еще. И то есть на какие-то крайние ситуации. Когда вот я оказался вот в этой деревне без бензина, если бы не было этой заправки, я бы участника купил. Ну, тоже маленькое количество, но просто чтобы доехать. И, ну, я бы не рискнул, да. Хотя я понимаю, что все, что реально такая есть угроза, вообще повредить двигатель, ну, я такой.
0: Слушайте, а еще про угрозы. Я прошу прощения, что я типа так это завернула. Еще про угрозы, то, о чем я вот подумала после того, как я залила в бак 30 литров и простояла в очереди там, ну, минут 20, что вообще за последние, наверное, лет 10 для меня просто нонсенс. Вот просто. Я никогда столько на заправке не стояла. А надо ли искать теперь крышки бензобаков? Ну, у кого их еще нету? Которые вот на ключике, потому что есть у нас еще одна традиция, которая вот, скажем так, с советского автомобилевождения так время от времени за нами, ну, по крайней мере, в памяти это всплывает. А не сольет ли бензин из бензобака? Ну, потому что для того, чтобы там снять фары или спереть аккумулятор, хотя некоторые до сих пор аккумуляторы домой уносят. Так вот, тут надо еще, значит, открыть, приложить какие-то усилия, а слить бензинчик — это не так уж и сложно.
10: Да почему? Это...
0: Вот надо закупаться. Мне, ну, стоит купить пробочку, которая будет у меня там, не знаю, на каком-нибудь волшебном ключике, так, чтобы пока ломали, у меня машина заорала.
10: Это как раз довольно сложно, кроме уже таких совсем древних автомобилей, выпущенных еще в Советском Союзе. А в обычную какую-то современную иномарку ты там не сольешь бензин просто так. Помнишь, Дим, почему? Там же какой-то есть...
11: Да, я помню, там в бензо... Господи, как он называется? Ну, вот этот широкий шланг заливной, в нем, как правило, стоит...
0: Горловина бензобака?
11: Да, горловина плюс шланг до бензобака. То есть в них стоят фильтрующие элементы, которые, они чисто физически препятствуют тому, чтобы что-то снаружи проникло внутрь. Ну, то есть, условно говоря, пока у вас бензобак открыт, там какой-нибудь, не знаю, ветер подул, и вот там бац, листва попала. Так вот, внутрь бензобака, в бензин, который способен забрать бензонасос, эта грязь не попадет. Потому что она останется в горловине.
10: И, соответственно...
11: И если трубку вы туда не просунете.
10: Да. Так что это все бессмысленно.
0: Ну, хорошо, если так. Хорошо, ну, если так, потому так что вот, вот такую приблуду на маркетплейсах я думала, а не посмотреть на себе, учитывая веяние времени. Потому что эти 30 литров...
10: У тебя-то как раз на твой автомобиль, может, такого фильтра нет. Тебе, может, как раз и надо.
11: Ты попробуй, возьми какую-нибудь трубочку пластиковую сантиметра диаметра.
0: А можно я попробую?
11: И попробуй сама.
0: Нет, можно я сначала, вот прежде чем я полезу ломать фильтр, если он там есть.
10: Ты не сломаешь.
11: Я не предлагаю его ломать.
0: Я сначала возьму мануал и посмотрю, есть у меня там фильтр или нет.
11: Знаешь, если у тебя...
0: Можно я инструкцию почитаю, как не девочка за рулем?
11: Если у тебя в мануале написано, что он есть, а по факту его не окажется, кого ты за это будешь винить?
0: Я знаю кого.
11: Я предлагаю проверить.
0: Я знаю тех людей, которые лазили ко мне в бензобак. Поэтому вот кого бить в случае, если у меня туда палочка влезет и не вылезет обратно. Это я знаю точно.
10: Это кто это лазал в твой бензобак?
0: Мой любимый автосервис, которым я чинюсь. 18 лет. Да, ребята, я каждый раз вам говорю огромное спасибо за то, что только вы обслуживаете.
11: Поэтому и по многим другим причинам
0: лучше
11: убедиться в наличии такого фильтрующего и препятствующего элемента.
0: Дмитрий Ларионов, что вы делаете сегодня после эфира? Пойдемте проверять.
11: Это можно сделать самостоятельно.
0: Мы периодически с ним что-нибудь с моей машиной делаем после эфира. Читаем какую-нибудь инструкцию, открываем какой-нибудь QR-код, который даже в моей машине есть.
11: Целых два раза это периодически.
10: Для этого же надо какой-то шланг. Давайте в следующий раз договоримся, вот, Дим, извини. И поэкспериментируем после эфира.
0: Напишу, что никакие крышки с замком не помогут в баке. Те, кто воровством топлива занимается, они отверстия снизу бака делают и сливают в емкости. Это происходит, господи, чаще всего в ночное время. Но, слушайте, тут, мне кажется, плотность парковки все-таки в наших дворах, она спасает, потому что еще в таких условиях нужно залезть. Не то, что под машину, нужно попытаться залезть вот со всем этим оборудованием между машинами.
10: Я вообще не слышал, чтобы кто-то сверлил, чтобы слить бензин. Ну, это вообще, конечно, уж варварство.
0: Нам же написали, что те, кто воровством топлива занимаются. То есть это определенный профиль, это сразу попадает, я так понимаю, что, ну, это же кража. Да это же не... уголовный кодекс.
10: Это еще и повреждение автомобиля.
0: Статья 158?
11: Это, во-первых, кража, да, во-вторых, это повреждение чужого имущества.
10: Да,
11: причем там...
10: На сумму дороже, чем бензин
11: определенно.
10: В несколько раз, и это уже более серьезное.
11: И еще до кучи, если делать дырку в бензобаке, то, на секундочку, это попадает уже под критерии общеопасного способа.
0: Ну, потому что, да, один неудачно брошенный бычок с балкона, и мы получили такой сюрприз во дворе, которого, в принципе, никто не планировал, не ожидал и вообще. Ладно, давайте не будем вдаваться вот в подробности.
10: Я в таком варварском способе, ну что, реально у кого-то так просверлили бак и слили бензин, ни разу не слышал.
9: Ну, хотя давайте, технически давайте это думать, возможно. Что нас все это не коснется, именно потому, что вот истерика, которая сложилась, она все-таки утихнет. И все-таки как-то к концу недели ситуация стабилизируется, если не столько с топливом, если вот все-таки какие-то еще вопросы останутся именно с точки зрения бизнеса, то хотя бы в головах у нас некое равновесие это наступит.
11: Ты знаешь, почему я хочу сказать, что эта ситуация точно утихнет в течение недели? Потому что хорошим критерием является почти полное отсутствие очередей в время, когда, ну, скажем так, не в часы пик. Если приехать на любую заправку, например,
9: вчера
11: в ночное
9: была
11: время...
9: Очередь. Ночью. А, ну, ночью, хорошо.
11: Вот, вот понимаешь, спрос еще не достиг той пиковой точки, когда люди готовы стоять в очередях ночью. Это очень о многом говорит.
9: Да, это не гололед, который нам завтра обещают, когда шиномонтажки-то, если бы было 25 часов в сутки, они бы 25 часов в сутки
11: вот,
9: работали.
11: Поэтому вот самые-самые отмороженные, вот они готовы, да, там с кучей канистр приехать и все это заправить, и даже по заправкам побегать, чтобы все лимиты исчерпать. Но таких, к счастью, не так много, чтобы заниматься этим даже ночью. Поэтому, ну, как бы это о многом говорит, что на самом деле, ну, далеко не все люди вот такие все отпетые. Но вся суть-то в том, что все равно они, конечно, провоцируют такой ажиотажный спрос. И, к сожалению, даже тем людям, которые еще вчера считали себя нормальными, способными критически мыслить, все равно паника пролезает в голову, когда они приезжают на любимую заправку.

0: это вот не было последней капли. Ну, ехал на следующую заправку, либо на следующий день прокладывал маршрут. Так что, ну, ладно.
1: Я думаю, что когда вот у тех, кто сейчас заправлялся впрок на месяцы вперед, когда у них, скажем так, подойдет очередное время, когда они раньше привычно направлялись на заправку, а сейчас у них такая потребность отпадет, и таких людей на заправках естественным образом станет меньше, это произойдет, по моим прикидкам, где-то через неделю, через две. Вот тогда людям станет очевидно.
0: Но у нас там будет уже июль. То есть это вообще самый отпускной месяц, все
1: должны...
0: Вот
1: тогда для нас станет очевидно, что все это дело было искусственно, это все дело было, можно сказать, зря. Заправки станут пустые. Ну, придет время, проверим, насколько я
0: был прав. И количество бензовозов они опять сократят. Просто для того, чтобы это вот не стояло, не отстаивалось. Хорошо. Олег, у меня... Давайте менять тему. У меня к тебе вопрос. Ты сказал про проверку электронного европротокола. Это вот все то, что ты уже нам озвучивал, ты продолжаешь совершенствовать свой навык или что-то новое добавилось именно в сам функционал?
2: Нет, не про проверку, а именно про...
1: Составление?
2: Про оформление, да.
0: Оформление, значит, я неправильно услышала.
2: Да, хочется об этом периодически говорить. Ну, не каждую, конечно, программу, как Дима, про регистраторы. Ну,
1: да, хотя ставьте бы... регистраторы. Да.
0: Это у нас мемчик такой в программе. Это
2: раз
0: должно
2: там
0: быть.
2: Хотя бы в пару месяцев, потому что это на самом деле удобный инструмент. И в одном судебном заседании уже после мы разговаривали, ну, после заседания разговаривали с судьей. Она тоже поделилась опытом, что сама прибегнула к такому способу оформления и тоже оценила простоту, удобство и качество. И я ее даже, как сказать, похвалил, что
0: поощрил, как эксперт,
2: поддержал, да, что круто, что вы не стали тратить время, силы на поездку в ГИБДД, потому что, ну, это на самом деле довольно, по-прежнему довольно сложно, проблематично и долго, да, у ГИБДД там свои проблемы, нехватка личного состава, и только два отделения регистрируют ДТП на весь город, а их, к сожалению, по-прежнему много, и, ну, зимой, конечно, больше, но и сейчас хватает, и можно попасть прямо на несколько часов. А когда происходит ДТП с пострадавшими, то дежурная бригада инспекторов может и уехать, и оставить все еще нам на пару-тройку часов вот эту всю очередь дожидаться. И есть ситуации, да, когда на самом деле некуда деваться, и европротокол не оформить, там два и более участников, у одного из участников нет полиса ОСАГО, и есть там вред здоровью, ну, в общем, целый перечень таких ситуаций, но большинство-то ДТП происходит все-таки по формуле 1+1, и в большей части таких случаев ОСАГО есть и у одного, и второго участника. И вот в такой ситуации электронный европротокол, оформленный с фотографиями через приложение, ну, у нас их несколько, я использовал госуслуги авто, это быстрая альтернатива вот поезду в ГИБДД. Напомню, что лимит, если оформлять с фотографиями через приложение, лимит ответственности тоже 400 тысяч по этому европротоколу. Ну, то есть, что справка 400, что европротокол 400. Все, это... Ну, и на это у меня... Я составлял уже таких два. Ну, так получилось, что я прям подходил, предлагал... помочь автомобилистам, попавшим в эту ситуацию. Второй раз у меня ушло на это 15 минут. А и на самый европротокол, и автомобилистке я еще помог отправить заявление в страховую. Но вот тут, кстати, есть одна проблема, с которой я не смог разобраться, потому что один раз я пытался уже по оформленному электронному европротоколу отправить сразу в страховую документы. Ну, скажу, что можно этого и не делать. Можно приехать все там классическим способом, написать заявление, приложить эти распечатанные, уже оформленные европротоколы. Но я решил пойти дальше по полностью такому цифровому пути. И вот в случае выбора сервиса приложение выбрасывает на сайт страховой компании, и там сервисов-то никаких нет конкретно вот в этой части.
0: То есть переход, как бы он прописан алгоритмах, а на самом сайте он еще не допилен.
2: А ссылки этих сервисов нет. Но я там сделал это вручную, корявенько, ну, как-то вот оформил.
0: Но получилось.
2: Да, но, да, ну, то есть

0: есть вот тут было не идеально, но тут, я думаю, что у страховых, наверное, нет особой заинтересованности, чтобы у них просили именно направление на ремонт, которое они так не любят, потому что их сложно и невыгодно организовывать. Но вот сама первая часть, которая избавляет от визитов в ГИБДД, тут вообще все четко. Мне прям нравится, это интуитивно, понятно, бояться вообще не надо. Оба участника, если у них нет, скачивают эти приложения, и там все подробненько прописано, я не знаю, мне кажется, с этим и ребенок справится. Поэтому рекомендую вот такой способ оформления.
1: У нас с вами 4 минуты остается до завершения эфира. Давайте, знаете еще, о чем успеем поговорить? У нас же на этой неделе случился смерч, хотя иногда его называют торнадо, в Кушве. Ситуация из ряда вон. Власти Свердловской области уже объявили о выплатах компенсаций. У меня вопрос не по жилью и какому-то такому ущербу, но там же огромное количество автомобилей пострадало и от поваленных деревьев. И те, кто оказались просто вот где-то на дорогах или автомобили были припаркованы около, соответственно, их посекло камнями, там крутило, опрокидывало и так далее. Есть вообще какие-то возможности компенсировать этот ущерб, потому что объем восстановлений, которые люди не то что не планировали, не закладывали, а вообще не считали, что это когда-либо в Свердловской области может случиться.
0: Я хочу это прокомментировать. В случае, если у кого-то есть каска, добровольный вид страхования.
1: Там есть эти строчки, да.
0: Да, тут все понятно, и там нужно конкретно читать у каждой страховой правила по каско свои. Входят ли стихийные бедствия в страховой случай? Чаще всего, я думаю, что нет. А вот ситуации, когда допустим, у меня был такой опыт, мы судились несколько раз, когда падали деревья на автомобиле.
1: Вот опять же судились.
0: Да.
1: То есть просто так?
0: Это... Один раз было мировое. Да, управляющая компания, которая пошла навстречу, это звучит как какой-то нонсенс, но такое было, признаю. И вот в такой ситуации, когда падает дерево, нужно разбираться, было ли это стихийным бедствием или нет. Потому что если было стихийное бедствие, вот как в Кушве, управляющая компания не отвечает.
1: Не несет ответственность.
0: Потому что это аномальная нагрузка и на деревья, и на все остальное. И это просто людям не повезло, никто им компенсировать ничего добровольно не будет. Может там какая-то, что маловероятно в нынешних реалиях, какая-то будет спецпрограмма, от условно правительства. Но а так, вот при текущем законодательстве нет. Это, можно гарантировать защиту и какое право было нарушено стихийным бедствием?
2: Ты так говоришь, маловероятно. А в отношении конкретно жилья, об этой программе уже объявили?
0: Про жилье, да, я про автомобили именно.
1: У меня вопрос как раз про автомобили, жилье, понятно, что государство вмешается и регионы вмешаются.
0: Да, жилье – это первая необходимость, а автомобили, кажется, уже...
2: Это вторая необходимость.
0: Вторая, да. Вот до второй, к сожалению, нет. И я помню, когда готовился к судебному процессу, изучал эту тему, что если ветер вот в момент падения скорость ветра превышала 25 метров в секунду, то это считается стихийным бедствием, и здесь управляющая компания не отвечает.
1: Не отвечает.
0: А если меньше, то в таком случае, даже если там дерево, действительно был сильный ветер, и дерево просто не выдержало, значит, оно было в таком состоянии.
1: Аварийное дерево.
0: Да.
1: Дим, минута, что-нибудь добавишь к этой истории кушвинской? Потому что ОСАГО не работает, а каска не каждый у нас
0: ОСАГО
1: оформляет.
0: ОСАГО только при ДТП.
1: Да. Нет, я это специально проговариваю.
2: Это не ДТП, да.
1: Да, это не ДТП. Что можно сделать? Потому что ты правильно говоришь, автомобиль – это вторая необходимость, учитывая, что вот тут не действует моя история, я поставлю машину, и у меня есть метро. Это Кушва.
2: Я думаю, что можно, в принципе, сейчас особенно, да, когда мы говорим, это когда это все уже случилось, понятно, что это уже поздно, но на какие-то будущие подобные инциденты, если вы, допустим, живете в таком регионе, в котором вы не можете
1: торнадо себе... Торнадо опасным? Свердловская область.
2: в котором вы, скажем так, не можете позволить себе обеспечить физическую безопасность своего транспорта, но при прочих равных, наверное, стоит выбирать такой договор КАСКО, в котором не исключены из перечня страховых случаев стихийные бедствия. Не факт, что найдете, но попробовать стоит.
1: В общем, ты предлагаешь это использовать как опыт.
0: Но,
1: в той ситуации, которая есть, уже
0: какие варианты? Это же невозможно предугадать, поэтому
1: сочувствуем. Да.
2: Ну, возможно, такие полисы с таким риском будут стоить дороже. Может быть, вы даже его найдете за какие-то большие деньги. Но, как говорится, все бывает первый раз, и вполне возможно, что вам это в какой-то момент даже поможет.
1: Ну и будем верить, что если эти автомобили будут восстанавливать именно там, вот в Кушве, где-то в окрестностях Кушвы, в общем, там, где прошлось это стихийное бедствие, то представители автосервисного бизнеса, они все-таки не будут пытаться извлечь максимальную выгоду из той ситуации, которая сложилась. Все на сегодня. Давайте прощаться с нашими зрителями и слушателями. Спасибо, что нас слушали и смотрели. Я надеюсь, что через неделю мы в этой же студии встречаемся. И Дмитрий Ларионов.
2: Да, и всем ставьте регистратор.
1: Ура! Вот теперь точно все.
0: И Электор Атухин.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
4: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: «Фабрика идей».
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: «Встречи в Домне».
7: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смыслы и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела, станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы». На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда. А на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и другими творцами. 15 и 16 июля выставка-форум «Тонкие грани» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
6: Прямой эфир.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства регулярно проводит прямые эфиры на самые актуальные темы. Скажем, в четверг, 25 июня, анонсируется прямой эфир «Валютный контроль внешнеторговых расчетов. Типология нарушений». Валютное законодательство – одна из самых сложных и динамично меняющихся областей права. Чтобы помочь разобраться в нюансах, на прямой эфир пригласили начальника отдела валютного контроля службы федеральных таможенных доходов Уральского таможенного управления Марину Яковлеву. Она разберет основные схемы нарушений, почему возникают расхождения между данными о пересечении границы товара и поступлением валютной выручки, о типичных ошибках при оформлении документов, на какие нюансы в контрактах обращают особое внимание инспекторы, какие условия внешнеторговых сделок способны предотвратить валютные нарушения и, конечно, об актуальных требованиях 2026 года. Также расскажет Марина Яковлева. Начало 25 июня в 10 утра. Прямой эфир состоится онлайн. Требуется регистрация.
6: Полезно и важно.
7: И еще об одном прямом эфире, который состоится уже на следующей неделе, 30 июня. Обязательные требования к турбизнесу. Как работать по закону. С прошлого года в России действуют новые правила для туристической отрасли. Они касаются отелей, баз отдыха, санаториев, хостелов и других мест проживания туристов, а также сайтов бронирования и самих экскурсоводов с инструкторами. В этом эфире примут участие сразу несколько спикеров. Они разберут все новые требования простым языком и покажут, как избежать ошибок и штрафов. Все подробности и регистрация на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
6: Фабрика идей.
8: В В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Ослабление рубля стало результатом сразу нескольких факторов, рассказала агентству Prime завкафедра мировых финансовых рынков и финтеха РУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Ключевым внешним фактором стало снижение мировых цен на нефть на фоне переговоров между США и Ираном. Внутренним фактором стало завершение налогового периода и второго квартала. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, поэтому предложение валюты сократилось. По словам специалиста, повышение курса доллара – это не на начало резкого ослабления нацвалюты, а нормализация валютного курса после периода избыточно крепкого рубля, пишет РБК. В Кушве, пострадавшей от урагана, остается без электричества 281 дом. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также 340 человек, сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники, добровольцы, убирают строительный мусор и поваленные деревья. За сутки вывезено почти 1400 кубометров мусора. Администрация Кушвы принимает заявление на оказание финансовой помощи пострадавшим. Жителям уже на этой неделе начнут выплачивать компенсации от 15 до 150 тысяч рублей. Губернатор пообещал, что разрушенные штормом дома пострадавшие становят за счет бюджета, людям, оставшимся без жилья, компенсируют покупку нового, пишет «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в новом случае ДТП с участием самоката и ребенка. В академическом попал под колеса СИМ двухлетний малыш. 19-летний юноша ехал на самокате быстро по пешеходной дорожке. 23 июня около 8 вечера на улице академика Парина, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Ребенок с травмами доставлен в 9-ю детскую больницу. По правилам, самокатчики при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам обязаны уступать дорогу пешеходам, не создавать помех, не подвергать их риску. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
4: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
5: Для лиц старше 12 лет.
10: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты, про историю Урала, Екатеринбурга в том числе, конечно. И сегодня пойдет речь о легендарном «Салюте». Когда-то это был кинотеатр, а сейчас городской молодежный кластер. В нашей студии историк, руководитель департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Андрей Ермоленко. Андрей, приветствую вас.
11: Привет, Маргарита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Уважаемые слушатели, между прочим, Андрей, зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Также есть номер. Если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии с воспоминаниями, то плюс 7-908-909-104.5. Все мессенджеры работают. Мы напрасно в 2020 году с кино попрощались в «Салюте». Будет еще кино?
11: Да, это спойлер, наверное, такой очень важный. Действительно, кино в молодежном кластере «Салют» или просто в «Салюте» снова будет. При этом кино будет не в привычном стандарте, формате кинопоказа, как в обычных кинотеатрах, а кино будет такое не массовое и не мейнстримовское. Мы планируем организовать что-то вроде киноклуба. Нам в этом помогают профессионалы из сферы кинопроката Свердловское областное отделение фильмофонда. Поэтому следите за нашими анонсами молодежного кластера «Салют», анонсами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Мы расскажем о наших киноклубах для интеллектуальных, искушенных зрителей. Постараемся сделать нечто очень интересное.
10: То есть авторское кино «Артхаус» хотя бы в этом году?
11: В этом году, во втором полугодии 2026-го, если очень осторожно, так вот тонкий лед сложного нового проекта пощупать кончиками пальцев ноги, наверное, в августе постараемся первый киноклуб провести.
10: Мы расскажем, если что, и проанонсируем. Между прочим, спойлер еще один. Там будет не только киноклуб, надеемся, в 2026 году, но об этом мы расскажем ближе к концу программы, что там будет еще. Ну, а пока мы поговорим про историю этого места. Здание в самом центре города, кто мимо проходит, то знает. По сравнению с тем, что рядом стоит, его еще можно современным назвать. Потому что это 70-е годы прошлого века. По сравнению с остальным, это еще вполне себе современность. В 68-м, по-моему, старое здание сгорело.
11: Да, верно.
10: Ну так вот, и вспомним про историю этого места. С чего началась эта история?
11: И про историю места, и про историю названия можно много интересного рассказать. Вообще, наверное, «Салют» – один из самых известных кинотеатров Свердловска, Екатеринбурга. И мне кажется, слово «Салют», в смысле название места среди екатеринбуржцев, и ассоциируется в первую очередь с кинотеатром. Ну, вообще, название такое намоленное, что называется, поэтому чуть забегая вперед, создавая молодежный кластер на месте бывшего кинотеатра, конечно, у нас даже вариантов не было, как его назвать. Конечно же, сохранить старое, историческое, знакомое, привычное, родное всем название «Салют». При этом очень символично, что мы сегодня, мы же в прямом эфире с вами, да? Символично, что именно вот в 20-х числах июня мы об этом говорим, и нынче юбилей. Ровно 70 лет назад, прям вот день в день, 70 лет назад в газетах Свердловска и вообще в Свердловске впервые прозвучало это новое название кинотеатра «Салют».
10: Чтобы никто не путал, юбилей не кинотеатра, юбилей названия. Андрей, известно вообще, кто это придумал? Хотя бы какие-то подробности?
11: К сожалению, ведем исследовательскую работу, общаемся с советскими директорами. Николай Владычкин, очень пожилой человек, дай бог ему здоровья, один из первых директоров кинотеатра, который в 80-е годы возглавлял. Пока не удалось...
10: С 80-х фантастический подвиг. Мы еще поговорим про то, что он сделал, и книга рекордов благодаря ему случилась, но это позже. И что? И никто не может вспомнить, почему «Салют»?
11: Очевидно, это так или иначе связано, и сам Николай Владычкин об этом вспоминает, это связано с пионерской организацией. «Салют» как приветственный символ пионеров, и на фасаде изображены такие пионерские символы, там горн, знамя и так далее, такая металлическая конструкция. На фасаде на уровне третьего этажа, проходя по пешеходной части улицы Толмачева, можно ее заметить, она там хорошо сохранилась. То есть «Салют» в смысле пионерского приветствия и, возможно, еще небольшая такая отсылка к победе в Великой Отечественной войне. Поэтому, кстати, некоторые краеведы неверно возводят новое название кинотеатра к 45-му году. Считают, что он появился сразу после войны, это имя «Салют». На самом деле нет. Я сам провел архивный поиск с архивной периодикой, поработав, увидел, что в газете, в частности, в «Уральском рабочем», впервые новое название в афише кинофильмов появляется именно 22 июня 1956 года, прямо в афише кинотеатров так и написано «Салют», в скобках «бывший МЮД». И вот мы теперь давайте поговорим и про историю кинотеатров, которые, точнее, про историю кинотеатра, который менял название и работал на этом месте уже более 100 лет.
10: А можно все-таки с Татар Мангулов?
11: Чуть-чуть половцы нас терзали, печенеги.
10: Вот. Просто не все знают, что до кинотеатров... Они по-разному назывались на этом месте. В общем, издания тоже менялись, но место было одно. Было варьете. Андрей,
11: действительно,
10: расскажите.
11: Было варьете до революции на этом месте. И вообще кинопоказ в дореволюционном Екатеринбурге, он начинался как, ну, такое шоу, которое сопровождало какую-то основную программу в театрах, в варьете, там, в ресторанах и так далее. Ну, все же, ну, особенно наши ровесники, чуть постарше смотрели фильм про человека с бульвара Капуцинов. Приезжает человек с кинопередвижкой, мистер Фокс, если не ошибаюсь, его звали, это герой.
10: «Стыдись, белое перо».
11: Да. Растягивал простыню на стене и проецировал волшебный луч кинематографа, еще сначала без звука, а потом со звуком, и показывал фильму. И само название «кинотеатр» тогда еще не существовало. И сам вот этот процесс кинопоказа назывался картины, то есть будут показаны картины. Затем, если это было специально предназначено для кинопоказа помещения, назывался электротеатр и так далее. Само слово «кинотеатр» вошло в наш язык достаточно поздно, уже в 20-е
10: подождите,
11: годы.
10: Подождите, то есть это было одновременно? Танцовщицы и кино одновременно было?
11: Или ну, я думаю, не одновременно, по очереди, но вот прям бесшовно, что называется. Там смотрели театральную постановку, смотрели балет, а затем смотрели вот эти движущиеся картинки.
10: Так, изначально это все называлось даже не кинотеатр, электротеатр художественный. По-моему, в 1912 году он открылся, да?
11: Да, в 1912, в октябре 1912 года, вот на этом самом месте, где сейчас располагается городской молодежный кластер «Салют», 6 лет назад кинотеатр «Салют», и дореволюционном Екатеринбурге, именно на этом же месте, на улице Колобовская, как тогда называлась улица Толмачева, находилась варьете, и в этом варьете, в этом помещении, варьете в доме Имшенецкого по фамилии владельца. В этом помещении бывшего варьете в 13 октября 1912 открылся кинотеатр, ну тогда его называли электротеатр художественный. Один из первых кинотеатров дореволюционного Екатеринбурга. А вообще про кинопоказ в Екатеринбурге тоже важно сказать, потому что в этом году еще один юбилей. В ноябре этого года, 2026, мы отметим 130-летие со дня первого кинопоказа в нашем городе. Отсчитаем 30 лет, 1896 год. То есть к нам в наш уездный Екатеринбург, Зауральские горы, вот это вот достижение мировой, без преувеличения, культуры пришло очень быстро. Мы помним, что первые фильмы были продемонстрированы во Франции в 1895 году. Вот это самое прибытие поезда, помните, наверное, то самое. И уже через год цивилизация пришла к нам на Урал. Здесь, в помещении кинотеатра, будущего кинотеатра «Колизей», тогда это было здание городского театра, было показано первые движущиеся картинки
10: в
11: ноябре.
10: Это вот буквально в двух шагах от нашей радиостанции.
11: Да, кстати, это одно из немногих зданий в России, которое сохранилось до сих пор. Зданий, в которых были показаны первые кинофильмы в 19 веке.
10: Тогда, мне кажется, в центре кинотеатров было, как сейчас, аптек. То есть, как минимум, три. Как они конкурировали? То есть, что это было? Это, ну, понятно, сейчас «Салют», тогда «Художественный».
11: Тогда «Художественный».
10: Значит, это «Колизей» и «Лоранж».
11: На месте «Совкино» кинотеатр «Лоранж». Целых
10: да,
11: три кинотеатра
10: верно.
11: На одном перекрестке. И, между прочим, именно вот этот вот перекресток дореволюционного Екатеринбурга был первым среди всех городских мест электрифицирован. Тут впервые появилось электрическое освещение на улицах, и электричество требовалось и для работы кинопередвижки или кинопроекционного кинооборудования.
10: Интересно, они как-то аудиторию делили по репертуару?
11: Вообще фильмов было достаточно много, и вот репертуар кинотеатра художественный, первые картины, показанные в новом кинотеатре, прямо сейчас перечислю.
10: Ссылаясь, там названия одни, это песни, конечно.
11: Ссылаясь на газету «Голос Урала», 1912 год, в художественном, прямо в первый день, 13 октября 1912 года, показали фильмы «Баронесса-преступница», «Затравленная», «Бой быков в Испании» и «Под натиском страсти». Это, очевидно, были короткометражки, прям очень такие коротенькие, 7, 8, 10 максимум минутные фильмы, ну, цельные художественные произведения. А почему они такие короткие? Потому что вот такое вот время, примерно 8-10 минут, это время, которое возможно показывать одну кинопленку. Вот представляете себе, многие, наверное, представляют вот эту вот бобину металлическую, жестяную, в которую укладывалась кинопленка, и вот одна бобина, это примерно 8-10 минут. И первые короткие фильмы, они и были вот такими, там, от 3-4 до 8-10 минут.
10: Что за публика туда приходила?
11: Публика приходила самая разная, потому что цены на билеты были невысокие, и такое вот, несмотря на то, что самое остро-модное увлечение было доступно самым широким слоям населения. При этом картины показывали самые разные, в том числе и пикантного содержания, поэтому еще в 19 веке уже приходилось вводить возрастное ограничение.
10: Серьезно? Там вот был ценз, типа, 18+, ну, сейчас, да?
11: Они не указывали, конечно, конкретный возраст, они просто писали, что дети на показы не допускаются.
10: Начало 20 века, на
11: секундочку. Даже конец 19 века.
10: Как художественный стал мюдом?
11: Художественный проработал под этим названием долгое время, вплоть до такой развитой уже советской власти. Кинотеатр был очень популярным в Екатеринбурге, постоянно давал рекламу во все городские газеты дореволюционного Екатеринбурга, и одним из первых кинотеатров начал размещать такие крупноразмерные афиши на фасаде. На фасаде здание, которое располагалось на перекрестке улицы Колобовской и главного проспекта. Сейчас это здание Свердловэнерго. И там и сейчас есть афиша, правда, уже афиша городского молодежного кластера «Салют», мультимедийная афиша. До этого многие екатеринбуржцы, конечно, вспомнят афишу кинотеатра «Салют» на этом месте. И афиша кинотеатра «Художественный» до революции в Екатеринбурге и в советском Свердловске первых лет советской власти в середине 20-х тоже размещалась вот на этом скошенном фасаде. Тогда еще двухэтажного здания, которое в начале 30-х было надстроено до 5 этажей и стало зданием там, треста «Уралэнерго».
10: Художественный, это же был частный кинотеатр.
11: Да, и все кинотеатры в дореволюционном Екатеринбурге были частными, и многие екатеринбуржцы, такие состоятельные екатеринбуржцы, открывали свои кинотеатры. Вот купец Наумов, купец Имшенецкий, даже у знаменитых братьев Агафуровых были такие инициативы. Они, правда, свой кинотеатр не открыли, но были такими пайщиками многих подобных культурных учреждений в Екатеринбурге. И, как многие городские газеты Екатеринбурга в 10-х годах 20 века писали, среди кинотеатров развернулась настоящая конкуренция за зрителя, и выражалась она такой в агрессивной, кричащей рекламе. В афишах на улицах Екатеринбурга, и на афишных тумбах, и на вот этом самом знаменитом фасаде на перекрестке главного проспекта.
10: То есть это я тебе покажу, и вот это все.
11: Да, и в газетах прям такие шедевры, шедевры рекламного бизнеса начала 20 века, это газетные афиши, как там красочно описывали новую фильму, которую будут показывать в том или ином кинотеатре.
10: А цитаты будут сейчас, кричащих заголовков?
11: Будут уточнения еще, чем дополняли кинопоказы, потому что показы были беззвучные, поэтому не хватало, ну, такого музыкального сопровождения.
10: Ну, а как топеры? Хватало.
11: И не только топеры. Вот, как писали в газетах, цитирую сейчас газету «Синее фото» 1913 года. «Синее», потому что синематограф, а «фото» — это фотография. Такая газета для любителей технических новинок, таких гаджетов начала 20 века, синематографа и фотографии. Так вот, в газете «Сине фото» от ноября 2013 года писали: «Публика посещает кинематограф охотно. А что касается музыкальной иллюстрации, которая очень важна, то музыка везде сравнительно хорошая и разнообразная. В театре «Ларанж», в театре «Ларанж», замечу слово, кинотеатр еще нет, в театре «Ларанж» играет трио. А в городском кинематографе, то есть в Колизее в будущем, оркестр слепых». Какой-то знаменитый оркестр слепых, наверное, так, в Екатеринбурге. А в художественном играет скрипка, пианино и оркестр балалаечников. Это, боже, вы говорите, это топер, прекрасно. Маргарита. Оркестр балалаечников.
10: Оркестр балалаечников — преступление страсти. Как это совместить, я не представляю. Но это, конечно...
11: Ну, видимо, страстные балалаечники.
10: Очень-очень впечатляет. Ну, так вот, я же не просто так спросила про то, был ли этот театр частным. Конечно, был. Его, естественно, потом национализировали.
11: Конечно, его национализировали, и со временем у него возник конкретный профиль. В дореволюционных екатеринбургских кинотеатрах специализации не было, они показывали, ну, все подряд. Просто борясь за зрителя, показывая самые новые, самые пикантные ленты, размещая яркие, кричащие афиши. А в Советском Свердловске, в кинотеатре художественный, начала формироваться специализация в качестве такого детского, юношеского кинотеатра. И вот опять вернусь к тому, что это место сейчас городской молодежный кластер, и вот эта вот молодежная специализация, деятельность по формированию повестки для молодежи, она началась не сегодня, не в 2025 году, она началась 100 лет назад, еще в Советском Свердловске в конце 20-30-х годов, когда кинотеатр художественный начал специализироваться на показе фильмов для детей и юношества. И более того, кинотеатр еще специфическим образом в 1930 году переименовали, но еще не в «Салют».
10: Что такое «Мюдд»? Как это расшифровать?
11: Да, многие екатеринбуржцы, которые интересуются краеведением, историей культуры, знают, что «Салют» до 1956 года, да, я об этом уже и говорил 5 минут назад, назывался «Мюдд». «Мюдд» — это Международный юношеский день. А полное название кинотеатра вместо художественной 6 сентября 1930 года кинотеатр переименовали в честь, полное название, в честь 16-го Международного юношеского дня. Международный юношеский день – это такое интернациональное событие для пролетарской молодежи всех стран, которое проводилось в разных странах мира. Международный юношеский день. Ну, что-то вроде, знаете, вот проводя параллель с современностью, вот фестиваль молодежи, который у нас в Екатеринбурге в сентябре громко прозвучит. Ну, такие, да, конечно, были в Советском Союзе. Все мы помним фестивали молодежи студентов, знаменитые 56-го и 85-го года. Но такие были и на заре советской власти, в 20-х, в 30-х годах. Они проводились также, не как фестивали, их называли международными юношескими днями. Это такое значимое событие в масштабах всего Советского Союза, и такие события, которые проводились там раз в год или даже реже на территории Советского Союза, в разных странах эти юношеские дни проходили, они, конечно, были увековечены, ну, в разных культурных проявлениях. В частности, в Свердловске в 30-м году в честь этого крупного международного пролетарского события назвали кинотеатр. Его назвали в честь, повторю еще раз, в честь 16-го Международного юношеского дня. Ну, ни на афише, ни на фасаде это вообще никак не смотрится, поэтому сократили, как и было очень модно, принято в первой трети 20 века, до аббревиатуры. Аббревиатура – это изобретение еще дореволюционное. В Первую мировую сильно полюбили в русском языке аббревиатуры. Ну, не будем в дебри филологию погружаться. В общем, кинотеатр стал называться «Мюдд».
10: Ну, официально, по-моему, там «Комсомольский театр имени 16-го Мюдд». А обычно, да, просто «Мюдд». Кто бы так длинно его стал называть. Но, в общем, когда название «Салют» появилось... Мы сказали в самом начале программы, это случилось 70 лет назад. Все-таки почему нужно было переименовывать? Сохранили бы мед и все.
11: Ну, мне кажется, уже вот тот вот запал первых лет советской власти, он немножко поисяк, точнее, он видоизменился в других проявлениях. Да, и сама эта вот морфологическая конструкция, аббревиатура из букв, которые, наверное, юношеству в Свердловске 50-х уже стало не очень
10: вообще
11: сильно понятно. 56-й
10: год, сами понимаете, какие
11: да, время другое,
10: течение,
11: да,
10: абсолютно.
11: Действительно, поэтому назвали его человеческим именем «Салют», а не какой-то аббревиатурой, которая, я уверен, подросткам, там, 12-летним, была уже не совсем понятна без разъяснения. Ну, это как анекдот, который надо пояснять, почему он смешной. Ну,
10: но зачем? Когда мы сейчас смотрим на здание, это не то здание кинотеатра «Салют», которое было в 56-м. Что случилось? Что за пожар был в 68-м?
11: Да, до 68-го года здание было двухэтажным деревянным, и варьете до 13-го года, и кинотеатр художественный с 13-го по 30-й, и кинотеатр «Мют» с 30-го по 56-й, и кинотеатр «Салют» с 56-го по 68-й размещались в деревянном здании на улице Колобовской, впоследствии улице Толмачева. В этом деревянном здании, кинотеатра «Мют», прошло вообще очень много событий для молодежи советского Свердловска. В годы Великой Отечественной войны МЮТ стал таким настоящим культурным центром для подростков, оставшихся без надзора родителей, которые даже несмотря на то, что если и не ушли на фронт, то постоянно были заняты на производстве. И подростков, которые нуждались в постоянном каком-то присмотре, да и в культурном там, окормлении, их направляли в кинотеатры. И в МЮДе в годы Великой Отечественной войны прошло более 2000 мероприятий для подростков. Это не только кинопоказы. Ну, конечно, показы кинохроники о Великой Отечественной и патриотические фильмы, но и многочисленные встречи с культурными деятелями, с артистами. Там, я абсолютно уверен, что научные работники эвакуированного Эрмитажа, которые работали в Свердловске.
10: На встречи приходили, то есть в какой-то степени молодежный кластер уже тогда существовал.
11: Да, молодежный кластер уже в советском Свердловске на базе МЮДа. А в 68-м году ветхое здание уже того же самого кинотеатра, который размещался здесь, переименованного в 56-м, в 68-м году сгорело. Вот я сейчас процитирую одного из первых директоров «Салюта», нового «Салюта», здание, которое все мы знаем, Николая Абрамовича Владычкина, в его интервью, которое он несколько лет назад дал специально для представителей областного фильмофонда. Коллеги из фильмофонда, кстати, не только занимаются кинопрокатом, но и сохраняют историю кинематографа в Екатеринбурге, Свердловске, Екатеринбурге. Замечательные подвижники, такие настоящие культуртрегеры, люди, которые сохраняют эту уходящую такую уже натуру пленочного кино. И сохраняют в прямом смысле, у них в архиве более 8 тысяч пленок, которые мы в нашем киноклубе, в том числе, возможно, будем показывать. Так вот, цитирую Николая Владычкина. «Старый кинотеатр «Салют» был хороший, красивый. Здание было двухэтажным. Там часто танцевали, туда приезжали артисты. Примерно в то же время я поступил в университет», говорит Николай Владычкин. «И в этом возрасте мы туда часто ходили. А в 1968 году старое здание сгорело. Дело было так. Мальчишки ночью на крыше залезли на чердак, переночевали там, развели утром костер, очевидно, чтобы согреться. В общем, нашкодили и убежали. А утром там был сеанс, зрители уже сидели в зале, почувствовали что-то не так, с крыши начал идти дым. На утреннем сеансе зрители успешно ушли, крыша рухнула, в общем, здание сгорело из-за такой вот шалости подростков, которые на крыше этого деревянного здания в 68-м году
10: расположились. Но там без жертв обошлось.
11: Обошлось без жертв, и вообще в свердловской прессе 68-го года пока не удалось обнаружить даже упоминание об этом пожаре, хотя про такие происшествия писали, про сгоревшее здание цирка на перекрестке Куйбышева-Роза-Люксембург писали очень много в газетах, даже фотографии, по-моему, где-то были, все это это такой, ну, скорее, антисоветский миф, что в советских газетах не писали про катастрофы. В местных газетах писали, не обходили внимание.
10: Ну, не про все, конечно. Скорее всего, просто не сохранилось, потому что чего уж там не рассказать,
11: ну,
10: про,
11: да,
10: пожар.
11: Ну, может быть, не посчитали это каким-то значимым событием. Вообще, пожары в деревянном Екатеринбурге, Свердловске – это обыденность, к сожалению, потому что горели здания нередко. Ну, так вот, здание сгорело, и на улице Толмачева долгое время, почти 10 лет, был пустырь за зданием Свердловэнерго, пустырь на месте вот пепелища сгоревшего салюта, и там с 76-го или 77-го года начались изыскательские работы, и проект нового кинотеатра, высокого, четырехэтажного, с очень необычной архитектурой, планировкой. Здание в плане напоминает, ну, что-то вроде такой улитки, к которой пристроена прямоугольная офисная, как мы сейчас сказали, часть. Вообще, посмотрев на здание в плане, вообще стоит удивиться замыслу архитекторов, которые спроектировали такое очень необычное, нестандартное, непривычное пространство. Оно действительно там такое все нелинейное, там прямых стен-то практически нет, они там все закруглены. Угленные, там даже, если вот вспоминаете большой зал, если туда ходили в кино, у него были
10: кто
11: стены.
10: Кто не ходил из горожан туда?
11: Такие, как две параболы, которые там параллельно.
10: Слушайте,
11: друг другу
10: идут.
11: Слушайте,
10: я никогда не обращала на это внимания.
11: Но это было настолько органично, и вот эти вот линии, даже что-то вроде таких природных линий, вот я не случайно сравниваю это с ракушкой, это правда, вот что-то такое природное в замысле архитекторов было, вот не стандартная вот эта квадратная гнездовая архитектура, где все параллельно, перпендикулярно. Правда, очень необычно. Вообще, замысел советских архитекторов, которые делали салют, был очень таким своеобразным, потому что, в частности, перед будущим кинотеатром заранее спроектировали сквер. И он до сих пор сохранился вот как часть пешеходной улицы между проспектом Ленина и современным салютом. И было бы неплохо, мне кажется, в будущем продлить эту пешеходную улицу в сторону Малышева, решив вопрос с допуском автотранспорта к жилым домам, которые там находятся, но еще одна городская улица в центре города, да еще и замешанная на таких культурных смыслах, мне кажется, это было бы неплохо. Насколько я знаю, администрация Екатеринбурга сейчас работает над этим проектом, и сквер около салюта, ну, он как минимум будет облагорожен. Сейчас там просто летнее кафе, там один из ресторанов свой летник разбивает, занимает практически полностью эту часть. Было бы неплохо создать там общественное пространство под открытым небом. Я надеюсь, что оно там появится. Ну, так вот, советские архитекторы, проектируя кинотеатр «Салют», заранее предусматривали, что перед ним будет что-то вроде уличного фойе. И вот это вот часть улицы Толмачева, которая стала пешеходной, она и выполняла эту функцию. Функцию такого своеобразного фойе перед кинотеатром, где можно было собраться, встретиться с друзьями перед тем, как зайти в кассу и купить билет, просмотреть уличные афиши, которые там размещались, и вот на этом знаменитом скошенном фасаде Свердловэнерго, и на фасаде этого же здания вдоль улицы Толмачева, пешеходной части, и зайти, купить билет, посмотреть фильм, ну, и так далее. Кинотеатр «Салют» в том виде, как мы его сейчас знаем, вот Маргарита не случайно заметили, что выбивается из архитектуры таких вот конструктивистских или, наоборот, там, классических зданий улицы Толмачева и проспекта Ленина в этом месте. Оно появилось в 1979 году. И его строили, прям заранее строили, как детский кинотеатр. И с первых же дней своей работы в марте 79 года кинотеатр «Салют» в новом здании открылся. С первых же дней «Салют» стал, ну, чем-то вроде, ну вот, как бы это ни звучало рекламно, молодежным кластером, это был больше, чем кинотеатр, потому что там были предусмотрены помещения для кружковой работы, для работы разнообразных секций, для организации там, детского пространства в игровых зонах.
10: То есть это уже в 70-е годы?
11: В 79-м году.
10: Слушайте, я к слушателям и зрителям хочу обратиться. Если у вас какие-то есть воспоминания, связанные с «Салютом», который больше, чем кинотеатр, точно уж был в нашем городе, очень особенное место, пришлите нам, я с огромным удовольствием вас процитирую. Мы, тем более, в прямом эфире прямо сейчас. +7 908 909 104 5. все мессенджеры, которые у вас есть, они все работают, или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте. Страница называется «Радиофорум 104.5». Про «Салют» не только кинотеатр рассказывает Андрей Ермоленко. Так что добро пожаловать. У нас с вами еще где-то минут 15, ну, может быть, 10 даже. 10 минут на это есть.
11: Да, в 79-м году кинотеатр открылся, и вот Екатеринбуржцы, ну, возраста, наверное, лет 50 плюс-минус, наверное, вспомнят, что они туда ходили не только в кино. Кстати, билеты на детские сеансы стоили намного дешевле, чем на обычные сеансы. Вдвое дешевле, если не ошибаюсь. Там 5 копеек вместо 10. То есть очень доступная цена. 5 копеек в то время — это стоимость там стаканчика мороженого, или проезд в автобусе стоил 5 копеек, или 5 коробков спичек, 10 конвертов.
10: Так и позже там можно, например, на утренние сеансы было попасть гораздо дешевле. И многие ходили на утренние, люди не очень обеспеченные в том числе. Они знали, вот в «Салют» придешь, там можно будет кино посмотреть утром, да, подешевле.
11: Так вот, екатеринбуржцы в возрасте, наверное, вспомнят, что они туда ходили не только в кино, но и в зал игровых автоматов. Один из первых в Советском Свердловске, такой большой зал с игровыми автоматами. Помните, может, 15-копеечные монеты туда кидали, и можно
10: что
11: было...
10: Там на первом этаже были эти
11: в цокольном
10: игровые?
11: Этаже. Там, где сейчас располагается гардероб, туалетные комнаты в левой части цокольного этажа, а в правой части цокольного этажа был зал игровых автоматов, достаточно большой. Я вот, к сожалению, в Советском Свердловске в те годы был не очень часто. Я в 98-м году только приехал учиться в Екатеринбург и живу здесь с тех пор. В другом городе области жил до этого. Я, к сожалению, не застал вот этот
10: игровые автоматы.
11: Я в игровые автоматы играл у себя в Нижнем Тагиле. И хорошо помню эти 15-копеечные монеты, которые нужно было разменять там рубль на 7 15-копеечных монет там с добавка еще, пяточка, и наиграться, там целый час можно было на рубль играть в эти самые игровые автоматы. Надеюсь, если нам в эфир напишут или позвонят, то про это обязательно.
10: Нет, звонки
11: вспомнят.
10: Мы не принимаем, а вот сообщения с удовольствием, но что я помню, так это то, что в «Салюте» чуть ли не первый кинотеатр в городе, где начали показывать американские блокбастеры.
11: Да, про современный период, ну, условно современный период современной России для «Салюта» тоже стоит рассказать. Конечно, очень непростое время, время перестройки, когда вся советская система госкино и фильмофондов перестала толком работать. Кинотеатры, по сути, бросили на самоокупаемость.
10: Так, некоторые стали закрываться, но не «Салют».
11: Да, у кинотеатров, возникла вполне естественная тяга к тому, чтобы начать зарабатывать деньги разной непрофильной деятельностью, сдавать их под там торговые центры, открывать там кафе, бары и так далее. Многие кинотеатры, к сожалению, так и сгинули по этой причине. Но за «Салютом» и городские власти, и мне удалось, работая в архивах кинотеатра, обнаружить очень интересный документ за подписью Аркадия Михайловича Чернецкого в 92-м году, который предписывал сохранять за «Салютом» детскую молодежную тематику кинофильмов в 92-м году. И там прям в преамбуле документа, ну, понимаете, как там приказы оформляются, там преамбула сначала, с целью там недопущения там низкоморальных, эротических сцен, боевиков и так далее, сохранить за рядом кинотеатров Екатеринбурга их тематику работы кинопоказа. Так вот, за «Салютом» старались сохранять эту вот детскую молодежную тематику. Ну, конечно, рынок порешал, поэтому в середине 90-х как бы городские власти не стремились указывать, что там транслировать, что там в прокат показывать.
10: Люди-то кошельком голосуют.
11: Да, голосовали кошельком и ногами, и из кинотеатров-то люди, конечно, уходили в середине 90-х, несмотря на то, что кинотеатры стали уже показывать тот репертуар, который и был востребован. Американское, европейское кино, ну, какое-то первое российское кино, первые попытки там съемок качественных фильмов.
10: Попытки съемок — это хорошо, Андрей, конечно, сформулировал. Там артхаус, там авторское кино показывали, и какое-то время, я очень хорошо помню, «Салют» был единственным местом, почти, ну, чуть ли не единственным, плюс еще какие-то профильные клубы, но если брать кинотеатры, где можно было посмотреть авторское кино.
11: Это
10: фестивали,
11: уже...
10: это уже прямо новое время,
11: Маргарита,
10: конечно.
11: Это было уже в нулевые, это небольшой переброс через очень важную тему, которую надо успеть сказать, потому что в кинотеатры Екатеринбурга, не только в «Салют», зрителя вернул «Титаник». и про «Титаник», в первую очередь в «Салюте», не вспомнить просто невозможно.
10: Это отдельная веха. Собственно, когда я говорила про книгу рекордов, это я намекала на тот самый «Титаник». Сколько «Титаник» шел в «Салюте»?
11: 1 год 7 месяцев без перерыва. Многие любители сходили туда по 20-30 раз. В летописи истории кинотеатра сохранены имена этих людей, которые по 30 раз ходили на показ «Титаника» в «Салюте». И, конечно, именно вот это вернуло такое качественное, яркое кино, вернуло людей в кинотеатр.
10: А еще я не могу не вспомнить, потрясающий пиарщик там работал, Леша Пеша. Он уже давно уехал из города, очень давно. Это потрясающий был пиарщик. И очень многие акции он придумывал, и я уверена, что в том числе благодаря ему вот эта история с книгой рекордов тоже завертелась. Там даже какие-то, знаете, статуэтки Оскаров вручали. То есть на таком уровне была общественная деятельность. Не просто кинотеатр купил, значит, посмотрел, вышел. Там много чего происходило. Но, по-моему, насчет книги рекордов Гиннесса так бумажку и не прислали.
11: Действительно, это скорее на уровне городской легенды в Екатеринбурге сейчас, что Екатеринбург входит в книгу рекордов Гиннесса по двум статьям, что город с самым высоким потреблением майонеза на душу населения.
10: Но это развенчали уже.
11: Да. И что это город, в котором дольше всего показывали фильм «Титаник». Это правда.
10: Но
11: фильм действительно показывали дольше
10: показывали.
11: Всего.
10: И Николай Абрамович Владычкин очень многое сделал. В том числе, там же впервые у нас Dolby систему установили.
11: Там
10: в городе,
11: же, и
10: да?
11: Более того, в некоторые киноленты впервые показывали в «Салюте», впервые в России, еще до начала общероссийского проката.
10: «Мулен Руж».
11: Это 2001. За 3 недели до официальной премьеры в России показали в «Салюте», и руководство «Салюта» получило право этого эксклюзивного показа лично от режиссера картины Лурмана. Я тоже не представляю, как можно было добиваться вот мирового масштаба событий в нашем провинциальном, при всем уважении к Екатеринбургу, городе. Но удавалось. И, как видим, вписали не просто в российскую, в мировую историю кинематографа наш город, и благодаря в том числе кинотеатру «Салют».
10: Ирен пишет нам: «Я в детстве жила у бабушки на Ленина, 36. Окна выходили на кассы «Салюта». Запомнила огромный фонтан во время строительства. Фонтан воды имеется в виду. Примерно в 1970-м. Игровые автоматы тоже хорошо помню», пишет Ирен. «А перед закрытием мы с удовольствием успели сходить в музей карикатуры». Ходила, конечно, на все фильмы. Музей карикатуры — это то, что Макс Магин там открывал, да?
11: Да, очень недолго. Он там меньше года проработал и со всем кинотеатром закрылся.
10: Это уже в 10-е годы было. Это уже совсем поздно.
11: А про фонтан, кстати, вспоминает радиослушательница, не случайно, потому что здание, которое построили на месте сгоревшего двухэтажного деревянного, было гораздо сильнее заглублено. Соответственно, котлован выкапывали намного более серьезный, чтобы 4-этажное железобетонное здание тут установить. И поэтому докопались до не просто грунтовых вод, а до подземной реки. И эта подземная река до сих пор течет в цокольном этаже «Салюта», заключенная в трубу, снабженная таким большим железобетонным приямком. Большой объем воды, несколько кубометров, который постоянно течет. Можно там крокодилов выращивать.
10: Вы осторожнее там.
11: Да, там можно бассейн открыть в цокольном этаже. Правда, он, правда, небольшой, но вода очень чистый, постоянно течет во время сильных дождей. Вот сейчас мы наблюдаем за ней, там специальная система насосов, оповещения, чтобы все не затопило. Но вот действительно фонтан вспомнили совершенно не случайно.
10: Ну что, а в 2019 году все-таки «Салют» не выдержал бремени этой тяжелой жизни. Все, закрылся. Я помню, что так переживали многие горожане. Аж петиции писали. Кому? В общем, это же деньги.
11: Да, в 2020-м. В феврале на День Святого Валентина.
10: А точно, в 2020-м последний сеанс был. А помните последний, какой был сеанс?
11: «Хищные птицы». Фильм «Хищные птицы», которые показывали тоже премьера общероссийская.
10: «Харли Квин», «Марго Робби».
11: Да, «Хищные птицы» на сеансе 15:30 показали последний раз, и кинопроекционные аппараты там остановились, казалось бы, навсегда. Но не будем говорить «никогда». И 5 лет истории кинотеатра, такая история, ну, некоторое безвременье, 5 лет у места не было хозяина. В 2025 году у места вновь появился хозяин. Хозяин очень рачительный, говорю, со всей ответственностью, по решению губернатора области и главы Екатеринбурга. Здание было передано Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства. Екатеринбуржцы знают проект креативного кластера «Домна», который вот ничуть не хвастаюсь, очень круто сделан на улице Вайнера. Заходите, пожалуйста, там огромное количество культурных событий практически ежедневно. И видя, как хорошо фонд работает с реорганизацией пространства, бывший кинотеатр был передан фонду для организации городского молодежного кластера для поддержки молодежных и культурных, предпринимательских, патриотических и других инициатив. И за короткий период был проведен ремонт. Очень много интересного могу рассказать как историк и одновременно с тем сотрудник областного фонда, сколько мы артефактов обнаружили в здании.
10: Слушайте,
11: заброшенного
10: буквально
11: кинотеатра.
10: Коротко. То есть там многие вещи просто остались от прежних владельцев.
11: Да. Оборудование
10: вы
11: еще
10: пришли,
11: советское оборудование.
10: И что вы там нашли? Буквально вот несколько слов про это.
11: Мы обнаружили там, во-первых, все оборудование кинотеатра и советского, и то самое цифровое оборудование. Но советское оборудование, конечно, гораздо важнее еще. Много оборудования с того самого 79-го года, когда «Салют» впервые открылся в новом здании. Очень много документов, фотографий. Причем документы находились не в каком-то серьезном хранении, а вот за эти 5 лет безвремени просто были как мусор, разбросаны по всему зданию. И, к счастью, удалось очень большое количество документов, в том числе кадрового учета, и документов разных планов, схем, документов, относящихся к истории этого места, сохранить. Те, которые надо на госхранение передать, мы официально передали, потому что документы кадрового учета, например, надо хранить вечно. Но при этом мы себе оставили копии, и про историю «Салюта» мы готовы, благодаря этому огромному массиву сохраненных, сбереженных документов, написать целую книгу. И либо открыть, ну или в том числе открыть музей, посвященный истории этого замечательного места.
10: Вот, что в самом начале программы я анонсировала, что будет в финале. Я намекала как раз на музей. То есть идея такая, открыть уже в этом году музей кинотеатра «Салют» в молодежном кластере.
11: Да, «Салют», не устаю повторять, это в первую очередь название, связанное с историей кино и с кинотеатром для всех екатеринбуржцев, жителей Свердловской области. Поэтому сохранить вот этот вот смысл, этот культурный смысл и ценность этого здания, конечно, мы не можем пройти мимо этого. И вот

0: позволю. Мы с Андреем обязательно встретимся в этой студии в июле. В общем, недолго ждать осталось. Обязательно продолжим про историю уже нового салюта. Поговорим уже конкретно, что такое молодежный кластер. И, собственно, куда могут сходить простые люди, наши слушатели и зрители. Что там будет уже, может быть, в ближайшее время? Что вы оставили на потом? Вы об этом подробно расскажете. И про Домны у нас обязательно в рамках программы «Вездеход» будут эфиры. Так что следите, мы в среду выходим в 12 часов дня. Все на этом. Спасибо большое.
1: Спасибо, Маргарита. Спасибо, радиослушатели. Приходите в «Салют», он работает ежедневно.
0: Да, Андрей Ермоленко, историк, руководитель Департамента продвижения и продаж Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства на Радио Форум 104.5 FM. До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни, причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
7: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретры, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаление простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, ну, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
5: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
7: Ну, вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда там все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Экономика и бизнес.

0: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
1: События.
0: Екатеринбург демонстрирует устойчивость экономики, несмотря на общие тенденции замедления экономического роста. Также город опережает среднероссийские показатели. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов во время выступления в городской думе с отчетом за 2025 год.
2: Предприятия города успешно справляются с современными вызовами, сохраняя даже наращивая объемы производства. Показательно, что с 2020 года объем отгрузки промышленных товаров удвоился, достигнув в прошлом году более 1 триллиона рублей. Наблюдается рост благосостояния горожан. Последние два года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Среднемесячная заработная плата превысила 116 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Инвестиционная активность служит ярким индикатором экономического здоровья. Объем вложений в основной капитал вырос почти в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом, составив более 362 миллиардов рублей.
0: Ситуация на рынке труда в Екатеринбурге также остается стабильной. Безработица уже третий год подряд находится на рекордно низком уровне, отметил Алексей Орлов.
1: Банк России.
0: В мае годовая инфляция в Свердловской области достигла минимального уровня за 2,5 года. В прошлом месяце она замедлилась до 6,3%. Меньше было только осенью 2023 года. Однако в целом по стране уровень инфляции в мае был ниже, чем в Свердловской области – 5,3%. Статистику привел эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
3: В регионе продолжили снижаться цены на многие продукты питания, в частности на молоко, яйца и макароны. Цены на молоко, кефир, сметану, сыры и сливочное масло снижаются уже несколько месяцев. Это происходит потому, что в стране нарастили производство сырого молока, а запасы готовой продукции на складах производителей остаются высокими. Второй месяц подряд снижаются цены на яйца. Весной обычно растет их производство, а спрос после праздников ослабевает. Огурцы и помидоры дешевеют. В конце весны тепличные хозяйства тратят меньше на отопление и освещение. Импортные бананы, апельсины и сладкий перец тоже стали доступнее благодаря укреплению рубля.
0: В это же время подорожал борщевой набор. Картофель, капуста, свекла и лук. Так как весной заканчиваются прошлогодние запасы и на прилавки попадает более дорогая свежая продукция.
1: Бизнес-статистика.
0: Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу компаний-долгожителей. Регион оказался на 5-м месте по данным исследования «Контурфокус». Всего, по данным на 1 июня, в России работает более 8 миллионов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. За 3 года их количество выросло почти на 10%. Несмотря на все трудности, бизнес адаптируется, и все больше компаний преодолевают начальный этап и продолжают работать, заявили авторы исследования. В топ-3 рейтинга регионов – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Между ними и Средним Уралом – Краснодарский край. Также в десятке субъектов, где работают бизнесы старше 3 лет – Татарстан, соседняя Челябинская область и Нижегородская область. По показателю прироста бизнеса Свердловская область также на 5-й строчке, пишет «Деловой квартал».
1: Деловая пресса.
0: Среди российских компаний искусственный интеллект применяет каждое 7-е предприятие, показал опрос Центробанка. Основные отмеченные эффекты от внедрения технологии – повышение производительности, рост прибыли и сокращение численности занятых. Наиболее активно искусственный интеллект применяют в маркетинге и продажах. Это делает почти каждое 2-е предприятие. Дальнейшему увеличению отдачи от нейросетей мешает нехватка профильных специалистов, способных внедрять масштабные цифровые проекты. При этом, как показали результаты исследования Росстата, навыки работников с базовым уровнем владения искусственным интеллектом работодатели в значительной степени недоиспользуют, пишет сегодня газета «Коммерсант». И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Кино.
4: 5-й международный фестиваль дебютных фильмов «Одна шестая» объявил о запуске новой конкурсной программы. Впервые за 5 лет существования фестиваля в его конкурсе появятся анимационные дебюты. И 1 сентября, в День знаний, в Екатеринбурге и городах Свердловской области можно будет бесплатно увидеть 12 анимационных проектов из России, Европы и Азии. На конкурс принимаются короткометражные мультфильмы продолжительностью не более 20 минут – созданные за последние 2 года и ориентированные на детскую и семейную аудиторию. Участвовать могут режиссеры-дебютанты, их первый или второй фильм. Всего в конкурс возьмут 12 анимационных короткометражек, 6 отечественных и 6 зарубежных. Прием заявок открыт и продлится до 10 июля. Подать работу может как сам режиссер, так и продюсер или кинокомпания через официальный сайт фестиваля onesix.ru. И, как и в предыдущие годы, в конкурс войдут 24 игровых и документальных дебюта. 12 российских, 12 зарубежных. Фестиваль состоится в этом году с 29 августа по 3 сентября. Вход на все показы, творческие встречи, лекции и мастер-классы бесплатный.
1: Театр.
4: И к событиям этой недели. Театр «Урал-Опера-балет» закрывает балетный сезон и на закрытии по традиции представит новую программу «Все звезды». В 3 отделениях вечера зрители увидят 2 балета и концертную программу с премьерами миниатюр. Часть из них создана на музыку, написанную по заказу театра. Откроет вечер балет «Кабаре Святош» на музыку Леонида Десятникова. Это первая сценическая версия его вокального цикла «Идиш». В его основе транскрипции песен польских кабаре межвоенного времени, то есть периода между Первой и Второй мировыми войнами. Прямо на сцене вместе с танцовщиками будут находиться музыканты, сопрано и струнный квартет театра. Поставил этот балет Александра Кагиджи. Над визуальной составляющей работали художницы Анна Давыдова и Елена Трубецкова.
1: И еще.
4: Традиционные гала «Урал-балета» представят во 2-й части программы. В него вошли «Тарантелла» из Неаполя, «Лебедь», дуэт из «Спящей красавицы» и «Корсара». Хореограф Антон Пимонов готовит новую работу на музыку Антона Светличного, «Ахидеки» из «Сумура», на сочинение Чарльза Айвза «Вопрос, оставшийся без ответа». Евгений Балабанов работал с музыкой, которую по заказу театра написал Глеб Лукомец. В пьесе задействованы 2 сопрано и оркестр. Ну а руководитель балетной труппы Максим Петров представит романс на одноименную песню группы «Окуджав». Премьерные показы программы «Все звезды» идут 23, 24 и 25 июня. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ФАВ. Пишется F-A-W. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. ФАВ. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
5: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Добрый день. 2 человека погибли и 2 госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, налет беспилотников продолжался с ночи вторника, сбиты 23 дрона. По предварительным данным, из-за падения обломков ВПЛА повреждены промышленный объект, несколько автомобилей, жилые дома. Критичных повреждений не зафиксировано. Губернатор заверил в том, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Напомню, ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по 1-2 машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж. Дефицита топлива в регионе нет. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии 3-секционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит 3 трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планируют перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайные маршруты 16 в Волгоградской Урфу поедет в Академический, на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. Маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроителей Волгоградская» поедет по другой схеме по улицам Донбасская, Победа, Кузнецова и Машиностроителей до остановки площадь Первой пятилетки, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыт сбор материальной помощи для пострадавших от урагана в Кушве. В первую очередь нужны постельное белье, одеяло, подушки, продукты длительного хранения, питьевая вода и посуда. Вещи принимают в гуманитарных центрах службы милосердия по адресу улица Фучика, 3 и Кирова, 65. Кроме того, требуются добровольцы для помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. В первую очередь нужны мужчины с бензопилами для очистки территории от упавших деревьев. Телефон для связи публикует портал 66.ру. В самой Кушве гуманитарную помощь принимают в местном доме культуры. Микролуние можно будет наблюдать ночью 29 июня. Спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» старший сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Микролуние – это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогеи, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии. Наблюдать за Луной лучше всего, когда она будет высоко над горизонтом. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: В эфире проект «Люди права». Цикл авторских лекций доктора юридических наук, правоведа, заслуженного юриста России Павла Крашенинникова. Телевизионная версия проекта выходит на канале ОТВ. Аудиоверсия на Радио Форум. Для слушателей старше 12 лет.
6: Дорогие друзья, добрый день. Мы разговариваем про историю государства и права российского. У нас несколько необычно, потому что мы историю государства и права российского даем через личности. Через личности, которые просто невероятного масштаба. Кто-то более-менее известен, кто-то менее известен, а кто-то, может быть, известен в одной ипостаси, а в другой нет.
1: Михаил Спиранский. Посол из будущего.
6: Сегодня мы будем говорить о Михаиле Михайловиче Спиранском. Его любят называть граф Спиранский. Но на самом деле надо сразу оговориться, потому что графом он стал перед самой смертью. А фамилию Спиранский ему дали через несколько лет, только как он родился и начал свое обучение. Впрочем, давайте по порядку. Он родился в Владимирской губернии. Владимирская губерния была Подмосковской губернией. Именно в тот момент Спиранский родился. Это был 1772 год. Человек был болезненный достаточно, не очень любил гулять с мальчишками на улице. Любил смотреть какие-то небольшие книжки, картинки, когда был совсем маленький. Затем его отправили учиться во Владимир, где он показал свое рвение к учебе. Во Владимире ему дали эту фамилию Спиранский. Спира – это с латинского, это надежда. Спиранский – это надежда. У него родственники служили в Русской Православной Церкви на очень низких чинах. Они ему всячески помогали, давали различные книги и помогли ему уехать в Суздаль, в знаменитый город, где было соответствующее училище, где он стал обучаться и по общей программе, и больше изучать, конечно, религию, Святое Писание. Показав, что он один из лучших учеников, его отправили в то, что сегодня называется Санкт-Петербургская духовная академия. Она называлась в истории по-разному. И после учебы оставили преподавателем. И в академии он преподавал очень много разных предметов. И физику, и французский язык, и математику, и риторику. И, знаете, он где-то в 21 год дослужился до того, что его поставили проректором. Проректором. И он 21 год написал книгу «Правила высшего красноречия», которая, наверное, одна из лучших именно по выступлениям, по публичным выступлениям лиц. 21 год, хочу подчеркнуть.
1: Михаил Спиранский. Начало большого пути.
6: В общем-то, у него должно было быть блестящее будущее, но поскольку он был из бедной семьи и нужны были деньги, он искал работу и, понимая, какой дар у этого молодого человека, его приставили к князю Куракину, ну, личным секретарем. И как только его привели, он смог ответить на все письма, которые у него скопились с двухнедельной давности. Он выстроил дело производства, и когда Куракин был назначен генеральным прокурором, генерал-прокурором, как тогда называли, конечно, он его взял с собой в службу, в генеральную прокуратуру. После того, как Павла убили, пришел Александр, и уже тогда Кочубей, граф знаменитый, пригласил именно Спиранского в Министерство внутренних дел. Тогда МВД, надо понимать, они занимались вообще всем. Всем, чем только можно. Наш Михаил Михайлович стал расти достаточно быстро по служебной лестнице. Кочубей, когда болел, он несколько раз на доклад императору отправлял именно Михаила Михайловича. Конечно, Александр его немножко знал, потому что при Павле они с ним сталкивались и немного работали вместе. Мы знаем, что тогда с Наполеоном были истории, когда мы заигрывали. Немножко было знаменитое это эрфуртское свидание с Наполеоном. И он там тоже участвовал. И, собственно говоря, все доклады и все оперативные какие-то сводки, ответы на вопросы готовил именно Спиранский. Считается, что даже когда несколько раз Наполеон не мог ответить на вопросы по французским историям, особенно по законодательству, то Спиранский ему тоже записки готовил. Наполеон по итогам эрфуртской встречи подарил ему шкатулку, бриллиантами выложенный его, соответственно, портрет. Потом ему ее припомнят, конечно, что он вот за то, что сам Наполеон ему такую шкатулку подарил.
1: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Михаил Спиранский. Архитектор русских реформ.
6: Он уже уходит с Министерства внутренних дел и приходит товарищем министра юстиции к Лопухину. Лопухин понимал, какая у него задача. И, в общем-то, не трогал его, потому что напрямую с Александром Первым Спиранский работал. И он уже готовил глобальный план реформ, который, в общем-то, изучается везде, кроме Советского Союза. И с точки зрения бюрократической, как готовит вообще все записки Спиранский. Он берет страницу и оставляет вот здесь достаточно большое поле. Он пишет здесь текст, пишет вначале, для чего это нужно, а потом пишет, что нужно сделать. Для чего? Для того, чтобы Александр здесь писал свой текст. Сразу при переходе в Минюст Спиранский назначается на комиссию по составлению законов. Это вот 1808, 1809, 1810 и даже чуть-чуть 11 год. Это самые реформаторские годы Александра Первого. Здесь всегда присутствует именно Михаил Михайлович Спиранский. Он начинает свою бурную деятельность и пишет, удивительно, про разделение властей. Он пишет, как нужно собирать налоги. Он пишет, какие законы нужно кодифицировать, то есть систематизировать, чтобы не огромное количество было разных там указов прежних царей, а именно, чтобы как это все работало. Дальше он, конечно, говорит о том, как нужно обустраивать саму империю, начиная с губернии, заканчивая имперскими уже органами. Он стал делать вещи, которые были чрезвычайно непопулярны у двора. Ну, во-первых, он сделал образовательный ценз. На государеву службу можно было только с образованием и со сдачей экзаменов. Очень многие не могли это сделать, и этот образовательный ценз, конечно, за него возненавидели очень многие те, кто был рядом. Дальше он устанавливает налоги прозрачные и устанавливает для всех без исключения, что, конечно, привело тоже к замешательству всех, причем по налогам и про государственную службу. Он сделал это достаточно быстро, и такое впечатление, что кроме него и императора никто не знал. Он это сделал молниеносно, потому что он знал, что если как только это он внесет, либо его прибьют где-нибудь там, либо просто заблокируют и убедят императора этого не делать. И он пишет, почему рабское государство плохо. Он это все объясняет, по полочкам рассказывает. Павел Первый стал немножко все-таки говорить о раскрепощении вот этих самых крепостных, зависимых крестьян. А уже у Александра тут тоже эта тенденция пошла, но вот освободить крестьян он не смог, потому что он понимал, что вот папонька пошел против дворян, что с ним случилось, и поэтому он все время медлил и, конечно, все время переживал. Ну, в данном случае по налогам и по госслужбе он это сделал. 1 января он учредил Государственный совет. Государственный совет – это получился у нас орган в стране, который занимался законодательством. Сейчас Государственный совет у нас тоже есть. Но надо помнить, что именно Сперанский создал Госсовет. И он стал государственным секретарем, сам Михаил Михайлович Сперанский. И, как я уже сказал, в 1810 году, 1 января, он собрал, 1 января, несмотря на праздник, все губернаторы, все министры, все приехали. Еще замечательно тем, что 1 января у него был день рождения. Он на свой день рождения так собрал Госсовет, на котором, конечно же, выступил император, на котором выступил он. И, конечно, вот этот Государственный совет стал просто огромным органом, который стал работать на страну и стал порядок наводить, вот, соответственно, в нашей стране.
1: Михаил Сперанский. Реформатор в опале.
6: Он был поповичем, у него не было знатного рода, ничего такого, и у него было очень огромное количество врагов. И это были достаточно влиятельные люди, которые были против него. И уже с Францией война начиналась. И не стал разбираться Александр. В 1812 году, накануне войны, он отправил Сперанского в ссылку. Первоначально в Нижний Новгород. Затем, ввиду того, что войска уже Наполеона зашли, его отправили в Пермь. И он был там 2 года. Здесь недалеко, мы знаем, какая погода бывает. Он приехал как раз туда в конце сентября, ну, то есть по нынешнему стилю это начало октября, как раз вот мокрый снег, самые тяжелые времена. И в итоге он в ссылке был 4,5 года. После этого он был, все-таки о нем вспомнили, и он был назначен губернатором Пензы, где провел большое количество преобразований. После этого его Александр отправил в Сибирь. Эта Сибирь была от нынешней Тюменской области до Аляски. Это все была Сибирь. И у него была резиденция в Иркутске. Есть дневники, в том числе у меня в доступе есть эти дневники. Вот здесь он был на визе в городе Екатеринбурге. И, говорит, отличные мужики, хотя и с бородами, как он их назвал. Очень понравилось ему, как они работали. И вообще везде, вот в огромном количестве городов он побывал и везде ходил на предприятия, везде ходил в церковь, в тюрьму везде ходил. И, конечно, специально работал с жалобами, которые приходили. 9 лет не был в Санкт-Петербурге. Затем его император вызвал. Вы представляете, он как привидение появился, двор был в шоке. Когда приехал Михаил Михайлович, тот самый, который нас обокрал, тот самый, который отступник был и так далее, и так далее. Тем не менее, он его назначил, созданный Сперанским госсовет, и его поставили курировать как раз любимую тему – законодательство.
1: «Люди права». Цикл авторских лекций Павла Крашенинникова. Михаил Сперанский и восстание декабристов.
6: В 1825 году умирает император Александр I. И мы также знаем, что было замешательство, потому что не все при дворе знали, что Александр предложил, чтобы стал императором Николай I, а Константин отказался. Этого не все знали, поэтому было замешательство. Присягнули первоначально Константину. Вот. И, собственно говоря, и войска, и церковь, и государевы люди. А потом впоследствии присягнули, что в стране, в Российской империи, это для многих означало клятва отступления. Тогда к этому относились немножко по-другому. Фундамент уже был, были тайные общества, которые, по словам Ключевского, создавались гораздо проще, чем любые акционерные общества. Было вот это декабрьское восстание, также абсолютно незаконное. Вышли войска на Сенатскую площадь с требованием Конституции и не успели объяснить народу, что, собственно, происходило. Тут важна деталь. Манифест о вхождении на престол Николая I написал Карамзин, но Карамзину тут не понравился этот манифест. И он Сперанского попросил, ты напиши. Он написал, и не успели его даже толком раздать. Предприимчивые люди стали его там по 5 копеек продавать. И, в общем, он не дошел до населения. В итоге вот произошла трагедия, как мы знаем, с этим замешательством. И были расстреляны люди. Этот мятеж был подавлен. После этого мятежа был назначен Верховный суд. Тогда еще не было судов, вот в нашем понимании. Еще не было судебной реформы. Только Александр II сделал судебную реформу. А тогда вот эти верховные суды, они назначались указами императора. 72 человека были на этот Верховный уголовный суд, посвященный декабристам. Были назначены. Михаил Михайлович Спиранский занимался процедурой и докладами, и выступлениями, и вопросами, всеми-всеми вопросами. Он еще рекомендации давал, чтобы император выглядел более-менее гуманно. Соответственно, этот суд был. Состоялся в 1726 году. Были и смертные приговоры, и высылки знаменитые. Есть свидетельства очень многие о том, что после вынесения приговора Михаил Михайлович плакал и долго не выходил из дома, потому что он многих знал лично. Вот, и понимал, что, ну, в общем-то, какие-то вещи, наверное, правильные были.
1: Михаил Спиранский. Кодификация. Мать порядка.
6: Ну и пик творчества Михаила Михайловича Спиранского, конечно, это невероятный подвиг, потому что у нас действовало огромное количество законов. У нас, вот, допустим, соборное уложение Алексея Михайловича действовало кусочками. У нас какие-то акты Петра действовали кусочками и так далее, и так далее. Александра, Екатерины, и, в общем, систематизации никакой не было. И Михаил Михайлович убедил императора, чтобы все-таки систематизировать все законодательство. Он собрал все законодательство, в том числе закрытое, например, Екатерины, львиная часть по поводу Пугачевского восстания была закрыта. Но после собрания законов они сделали современное законодательство и обозвали его сводом законов Российской империи. И вот этот свод законов Российской империи из 15 томов, он вышел, его на Государственном совете император объявил, он в 1833 году это было, и в 1835 году этот свод вступил в силу. А это, конечно, Михаил Михайлович сделал, и вот этот свод законов Российской империи у нас появился, и действовал он до октябрьских событий 1917 года. Знаете, без свода законов, конечно, не было бы никакой отмены крепостного права, не было бы никакой судебной реформы. Знаете, везде, во всем мире, вот если мы посмотрим, кодификации европейские, все кодификации обычно идут снизу. Народ требует изменить и то, изменить и то. Здесь он просто убедил императоров и, собственно говоря, стал это делать. Кстати, в Советском Союзе изучали опыт, когда был свод законов Советского Союза. Теребилов Владимир Иванович был тогда министром юстиции. Он мне рассказывал, что мы в ДСП изучали, как Спиранский свод это делал, какие правила и так далее.
1: Михаил Спиранский. Просвещение. Первое условие свободы.
6: Безусловно, нужно сказать о вкладе Михаила Михайловича в российское, русское образование, потому что он очень много сделал. Но первое, это, конечно, вот в годы царствования Александра I был создан Царско-сельский лицей. По программе Спиранского учились лицеисты, в том числе первое. Набор, в том числе Пушкин. Интересно, вот до недавнего времени было неизвестно, встречался Пушкин со Спиранским или нет. Встречался. Мы нашли эти данные. И эти данные достаточно четкие. И в дневнике Пушкина написано, что встречался с Михаилом Михайловичем. Там написано, обсуждали жизнь. Он мне рассказал про то, как его отправляли в ссылку. И он мне посоветовал больше заниматься историей. Точка. В 34-м году и в 35-м, и дальше в 36-м выходят вот эти замечательные книги по поводу Пугачевского бунта и «Капитанская дочка». Екатерина засекретила все документы по поводу вот этого восстания. Спиранский, как человек к тому моменту, самый высокий бюрократ, и он ему помогает найти документы. Дальше надо сказать, что он обучал Александра II, цесаревича. Это, конечно, тоже важно, потому что без этого обучения вряд ли бы Александр II вот был царем-освободителем.
7: Спиранский скончался в 1839 году.
6: И вот практически у гроба Николай I развеял вот эти слухи, которые иногда и сейчас имеют место быть, что был спиранский предателем там, и французам давал информацию, что он чуть ли не там декабристов науськивал, чтобы вот этот бунт был. Нет, это он все развенчал. Превратился ли он из реформатора в охранителя? Ну, конечно, превратился. Это связано и с возрастом, это связано и с тем, что он стал охранять то, что сам сделал вот этот тот же Госсовет. И вообще, что Попович стал вторым человеком в стране, это, конечно, невероятно. И после него, кроме законов, это был колоссальный пример для людей, которые могли думать, что они могут себе карьеру построить с помощью образования, с помощью знаний, с помощью трудолюбия, в конце концов. Поэтому мне кажется, что это очень важно. И, конечно, это для нас просто колоссальный пример. Мы должны понимать, кто он такой. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Всем удачи и любите историю государства и права.
1: Вы слушали лекцию доктора юридических наук Павла Крашенинникова из цикла «Люди права». Смотрите на канале УТВ телевизионную версию авторского проекта заслуженного юриста России Павла Крашенинникова из цикла «Люди права» для зрителей старше 12 лет.
7: Время информационно-оздоровительной зарядки «Если хочешь быть здоров».
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
10: Такая проблема, как недержание мочи. На мой взгляд, это история не про деликатность, а про качество жизни. Причем проблема касается как мужчин, так и женщин. Хотя бы в общих каких-то чертах или принципах обозначьте разницу.
9: Недержание мочи бывает у женщин и у мужчин, но совершенно разные причины для этого и достаточно разные методы лечения. У женщин, скажем коротко, это вот ослабление мышц тазового дна, вот этих связок, которые поддерживают уретру, мочевой пузырь, особенно тех женщин, которые много и часто рожали, и вот возникает такое стрессовое недержание мочи, то есть кашель, бег. Здесь мы, конечно, имеем определенные операции, которые направлены на устранение вот этого анатомического дефекта. Если говорить о недержании мочи у мужчин, то это, конечно, возникает не на пустом месте. Это, конечно, мужчины после операций на органах малого таза или после тяжелых каких-то травм органов малого таза. Это переломы костей таза с повреждением уретр, с повреждением предстательной железы. 80% пациентов – это пациенты после оперативного лечения рака предстательной железы. То есть пациенты после простатэктомии. По мировым данным, от 15 до 33% мужчин после радикальной операции по простатэктомии, удаления простаты, имеют недержание мочи той или иной степени, от легкой до тяжелой. Легкая, как-то мы еще можем какими-то консервативными, но тяжелая степень, когда пациент встал, у него все сразу все проливается. И тут, конечно, такая социальная и гигиеническая проблема, и психологическая огромная проблема для мужчины.
10: Я правильно понимаю, что в случае мужского организма при такой проблеме уролог в любом случае будет вести речь о какой-то операции?
9: Вначале мы должны дифференцировать, легкая степень или тяжелая. Если легкая степень, то можем помочь пациенту такой малоинвазивной операции, так называемый слинг. Если это тяжелая, то, конечно, можем помочь только, если протезируем функцию с помощью имплантации искусственного мочевого сфинктера. Есть такое сложное гидравлическое устройство, трехкомпонентное, которое имплантируется пациенту. Резервуар находится под прямыми мышцами живота, тут уже все там не видно никак, не определить. И все, эта вся система начинает работать, когда там все приживается, нет никаких признаков инфекции никакой нет, тогда мы его включаем.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач, уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
11: Реклама.
12: Ух ты!
11: велосипеды?
12: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
11: Сколько же велосипедов?
12: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
14: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Повтор программы.
18: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
19: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
20: Доброе утро.
19: Присоединяйтесь. Обсуждаем автомобили, правила дорожного движения, камеры и так далее. Все, что вам интересно, спрашивайте. Все, что есть сказать, говорите. Что с бензином, например? У нас в Екатеринбурге, и не только, где вы нас бы не слушали, скажите, какая ситуация, потому что каждый день все тревожнее и тревожнее новости, хотя власти держатся, говорят, все хорошо, вы, главное, панику не создавайте.
20: Ну, в каждом регионе, да, по-разному происходит все. Вот там губернатор Калужской, по-моему, области вчера высказывался о том, что он не смог сам заправиться, потому что люди заправляют в канистры непонятно
19: впереди
20: зачем.
19: Губернатор.
20: Да, и он не смог заправить свой личный автомобиль. По-моему, Калуга это было.
19: Поперек, так сказать.
20: В некоторых регионах, да, там ограничения вводят именно на уровне уже субъектов. Просят АЗС, там, АЗС и сами, собственно. Ну, когда нечем торговать, то ты, конечно, начинаешь вводить ограничения какие-то. Ну, посмотрим.
19: Цены растут.
20: Происходит, да. Напишите нам, как в Екатеринбурге действительно, как вы заправлялись, может быть, там вчера.
19: Как это проходило, сколько стоит, потому что действительно вот такие свидетельства важны. Разные заправки по-разному себя ведут, разные регионы по-разному себя ведут. Какие-то... Ну, мне нравится ответ властей всегда. Мы принимаем меры. Все будет хорошо.
20: Ну, скорее всего, принимаются какие-то меры.
19: Какие-то меры принимаются. Действуют они или нет, это другой вопрос. Мы обычно там про переобувку, да, у нас перекличка, еще про что-то. Вот сейчас перекличка по поводу того, что творится на автозаправках. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. На этом фоне база. Канал пишет о том, что россияне начали скупать таблетки и присадки для бензобака. Продажи таких таблеток выросли в два с половиной раза за последнюю неделю. Конечно, все утверждают, что это чудо-средство, что 92-й превращается в 95-й. 95-й, наверное, в 100-й. Не знаю.
20: Видишь, как все просто, да? Таблетку кинул, и все просто.
19: Где ж мы раньше-то были-то? Да, закупился 92-м и кинул таблетку. Там на 200 литров хватает этой таблетки. Каким образом, не знаю. Делят, что ли? Бак-то один.
20: Ну, либо делят, либо она, может быть, растворяется медленно в баке.
19: То есть она на стенках оседает.
20: Это все присадки, да, вот, они всегда были, в принципе, они в жидком виде есть в виде таблеток, действительно. Да, это присадки моющие, как правило, промывают топливную систему, но не стоит забывать о том, что в бензине уже есть присадки. Особенно в бензине, который вот идет, как правило, там 95-й, например, обычный, да, и 95-й сейчас от производителя, да, там от какого-то, да, там уже есть комплекс моющих присадок, и, в принципе, ну, они, как правило, не способны нанести никакого вреда, да, вот так, в теории. Ну,
19: форсунки из строя выходят иногда, вот когда сочетаются вот эти.
20: Да, вот это если грязная топливная система, если вы ее никогда не чистили, она начинает чиститься, естественно, да, вот, и вот эта взвесь попадает в форсунки, может попадать, вот, и форсунка начинает распылять топливо, ну, не так, как должна распылять.
19: Положено.
20: И это может привести там к дорогостоящему ремонту, либо к замене форсунок, либо к прочистке, промывке форсунок тех же самых, потому что их моют и чистят, да. Ну, я бы не стал, наверное, рисковать. Если вы никогда этого не делали, то и не надо делать. 92-й в 95-й не превращается. расход топлива, если и снижается, то вы этого не заметите никогда в жизни просто. Поэтому заправляйтесь так, как заправлялись, если никогда этого не делали. Просто есть нет ряд автомобилистов и ряд автопроизводителей даже, да, которые рекомендуют специальные присадки. Та же ВАК-группа, например, да, рекомендует раз в 30 тысяч заливать специальную баночку.
19: Это специальная, знаешь, это как с маслом.
20: Специальную пример, баночку, да, вот. И тем самым промывать топливную систему. Ну, это в качестве профилактики предлагаю делать. Знаешь, и раньше, когда они еще присутствовали на нашем рынке, даже во время ТО, иногда эту баночку включали в стоимость ТО и складывали, чтобы ты там полный бак залил и все это хозяйство влился. Да? Ну, при этом, да, на расход топлива, на повышение октанового числа, тем более, это никак не влияет, поэтому не надо тратить деньги зря.
19: Да, ну и еще помните, что это может быть действительно вот в сочетании с оригинальными, так сказать, присадками еще и повлияет на механику всю, ну, на форсунки, например, да. Пишут нам Мира: добрый день, сегодня в 5:30 спокойно заправилась на заправке, цена 64.31. Заправка красно-белая.
20: Ну, прекрасно. Ну, видишь, 5:30 все спят, видимо, да?
19: Да, лайфхак.
20: Если хотите забрать, создать очередь, они еще спят, да. Потом они приедут и начнут создавать очередь.
19: Да, на сети красно-белых АЗС на многих бензина нет никакого, даже сотого. На варте сегодня и АИ-92 стоит 86 рублей. Залился ночью на голубой, днем вчера не смог, Коля сообщает.
20: Оксана... 7% на бензин. Вчера компания «Нефтемагистраль», началась история, да, в Московской области, когда они сразу на 15 рублей подняли цены, они снизили цены на, по-моему, 8 рублей, что ли, что-то такое сообщалось.
19: Хороший ход, подними на 15 рублей, потом снизь наполовину.
20: Там ФАС проверку проводит, да, в отношении этой компании.
19: А потом можно написать: цены упали.
20: Да, рухнули.
19: Оксана сообщает: вчера на одной из заправок в Екатеринбурге была очередь на заправке, бензин отпускали, просто надо было ждать. Видимо, все приехали в одночасье, или же на соседних были проблемы с отпуском топлива. Заправился в воскресенье за 75,5, 92-й. 75,
20: дороговато, ну да, да.
19: Смотрю на наличие бензина в спартаковском и динамовском приложениях, наличие и цену на карте. Еще один лайфхак от Никодима. Прежде чем ехать заправляться, посмотрите.
20: Ну, они не динамовские, они скорее зенитовские все-таки.
19: Да, может быть, да, согласен.
20: Газпром-спонсор, извините, если что.
19: Вчера пришлось поставить на бело-синенькой заправке 30 минут. Постоплату отменили, не более 40 литров. До полного бака заправиться не получилось. Сегодня машин там меньше. Но это, как всегда, бывает с той же гречкой. Сначала идет ажиотаж, люди едут, вот как с губернатором.
20: Ну, слушай, вот наш коллега Максим Путинцев с нами вот не согласен, да, потому что гречку можно купить и хранить где-то, да, вот, а с канистрами бензина, собственно, сложнее. На балкон вряд ли поставишь,
19: ну,
20: хотя, я уверен, найдутся люди, кто и поставит.
19: Я думаю, да, есть такие,
20: но
19: да.
20: Это действительно очень небезопасно, его надо где-то хранить. На подземном паркинге вряд ли тебе разрешат хранить канистры с бензином.
19: Тоже.
20: А гараж есть совсем не у всех.
19: Нет, с точки зрения, конечно, безопасности отличается. Имею в виду психология, что как только мы слышим какую-то новость, мы бежим. Мы не думаем, где ее хранить, в конце концов. Мы просто гречку тоже самое. Мы просто ее закупаем.
20: Что было.
19: Да. Соль, гречка там и так далее. Что было. Это нормальная
20: бумага еще.
19: Да.
20: Одно время, да, стреляла.
19: Ну, есть маркеры такие, которые вызывают ажиотаж. Про камеры поговорим. Новые камеры появятся в Екатеринбурге, например, на Челюскинцев возле въезда на Привокзальную площадь, а также на Малышева на пересечении Свайнера и Хохрякова и на Декабристов возле УГМК арены. Вот на Челюскинцев камера, там она будет вычислять в том числе не пропуск пешеходов и так далее. Но там, кажется, вообще надо поменять схему движения. Потому что люди, которые хотят заехать на Привокзальную площадь, ну, они вынуждены пропускать поток, который идет по Челюскинцев, ну, в сторону центра, условно.
20: Ну, слушай, там можно изменить движение, только запретив тот поворот, вот, чтобы люди дальше проезжали, разворачивались.
19: Светофор может поставить.
20: С правым поворотом. Там и так рядом есть светофоры, и сомневаюсь, что светофор там сделает лучше. Вот хуже, скорее всего, он сделает. Вот лучше у меня есть сомнения какие-то в этом.
19: Ну, ладно, хорошо. Но, тем не менее, камеры появятся, они будут как раз следить за скоростью, за непропуском пешеходов и так далее. Кажется, по полосам. Ну, естественно, сейчас камеры очень...
20: Ну, много. Так. Камеры сейчас еще и не обозначают никак, поэтому самый лучший рецепт не нарушать. Не нарушать, тогда не будет болеть голова, где есть камеры, где нет камеры. Ну, либо, если уж так не уверены в себе, в приложениях навигационных, как правило, указывают, что за камера стоит и где она стоит.
19: А может еще и светофоры настроить как раз на вот космонавтов челюскинцев, вот на всех этих восточные там и так далее, так, чтобы было время заехать людям на привокзальную площадь?
20: Ну, не знаю, тут сложно достаточно, потому что трафик напряженный, ты трафик не можешь предсказать, в принципе, да? Угу. Ну, я не знаю, я не
19: вижу, естественно, проблем. Для этого умные системы и
20: существуют. Ну, людям надо заехать, да, стоят налево, поворачивают.
19: Отдельная полоса, себя, да, ну, в общем-то, есть, чтобы...
20: Ну, не знаю, я не думаю, что там есть прям проблема большая.
19: Ну, ладно, хорошо. Насчет камер, кстати, ГАИ в очередной раз вынуждена опровергать фейки, которые распространяются в интернете. Информация о том, что с 1 июля 2026 года усиливается ответственность за нарушение правил дорожного движения, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности. Некоторые порталы опубликовали, что с 1 июля камеры будут следить за тонировкой каким-то образом, проверять вот эту пропускаемость света через стекла.
20: Ну, это технически даже невозможно, да.
19: Ну, порталы уверены, что возможно, камера же все умеет, в том числе и проверять проценты пропускаемости.
20: Переоценивают они современные технологии.
19: Ну, почему, вот видишь, уже опасаются, что технологии могут и в том числе тонировку проверять. И еще один момент, да, что штрафы изменятся. В ГАИ сказали, да это федеральное законодательство, это не наша епархия. В конце концов, дождитесь законов.
20: Я не знаю, тогда, откуда...
19: Публикуйте.
20: Ну, во-первых, меня всегда удивляет, что читают в госавтоинспекции, потому что я вот таких вот фейков не встречаю почему-то.
19: Крупнейшие издания сегодня, центральные, какие-то, федеральные, опубликовали это опровержение. То есть, видимо, проблема где-то есть.
20: Ну, может быть, проблема есть. Вот, ну, я уже который раз сталкиваюсь с тем, что ГИБДД что-то опровергает. Да, даже я человек погруженный достаточно, даже и не знал, да. Ну, насчет с 1 июля, там, да, это у нас каждый месяц практически происходит, там, что изменится для водителей, там, с такого-то числа, да, вот, и, как правило, читая текст, видишь, что ничего не изменится, да. Ну, статья вышла, там, просмотры свои получили. Да, действительно, с 1 июля пока не планируется никаких изменений законодательства, и штрафы, это правда, они все прописаны в КАП, это федеральный закон. У нас Госдума, которая принимается, процедура это неспешная, как правило, всем известная, открытая, ну, в какой-то мере, да.
19: Ну, про штрафы точно.
20: По крайней мере, там заседания открыты, публикуется законопроект. Вот пока никаких изменений, никаких принятых законопроектов не было в принципе, поэтому с 1 июля для водителей не меняется ничего. Ну, как чаще всего.
19: На всякий случай надо это было сказать, чтобы люди, которые прочитают эту информацию, вдруг знали, что ничего.
20: Знаешь, я бы на месте ГИБДД, наоборот, бы говорил о том, что... Или не опровергал бы такие слухи. Да? Вот, ну, что плохого в слухе, что камера замеряет тонировку?
19: Пусть пугаются.
20: Есть же категория людей, которые скажут, что начинают замерять... не буду тонироваться. Или там растонируюсь, например.
19: Растонируюсь.
20: Есть же такие люди, скорее всего.
19: Я вот
20: нашелся бы точно такой человек.
19: Люди, которые растонируются, мне кажется, это вообще очень специфический персонаж. Люди редко растонируются. Вот если он затонировался...
20: Для этого есть госавтоинспекция,
19: которая заставляет, кто делает. Исключительно.
20: Поэтому, знаешь, вот пустил такой слух. Да и не надо его опровергать. Вот зачем его опровергать, собственно?
19: Ну, не знаю.
20: Пусть боятся.
19: Ай-яй-яй-яй. Ложную информацию продвигать. Плюс 7-908...
20: Почему? Не продвигать, просто ничего не делать.
19: Ничего не делать. Пусть сама работает. Вагран считает, что выглядит все так, что специально ажиотаж создали, чтобы проблему показать. Если бы не было ажиотажа, то никто бы ничего бы и не заметил. По поводу бензина. Я думаю, заметили бы, потому что это не на пустом месте все сделано.
20: Ну, когда приезжаешь, да, на заправку, там нет никакого топлива, один день нет, два дня нет. Я понимаю, там заправку закрыли, там на профилактику, на прием бензовоза, одну какую-то, да?
19: Да,
20: а когда
19: да,
20: они все закрыты, вот тут вот начинаешь... Вот,
19: вопросики, да.
20: Да, ты знаешь, я вот поездил чуть, вот в воскресенье заправил полный бак, да, в понедельник, там, вторник ездил, и ты знаешь... Больше половины, там, три четверти, наверное, бака еще осталось. Бак у меня большой достаточно. Но вчера уже у меня была мысль, что не поехать ли, не залить ли еще там, вот, чтоб был. Ну, нет, я не стал. Лень победила, на самом деле.
19: Вот, лень вообще-то лучший способ борьбы с ажиотажем. Когда нам говорят, что все нормально, мы начинаем задумываться, что что-то идет не так. Женя таксист вспоминает, ну, традиционное, воспитанное, не знаю, на генетическом уровне уже впитанное вот это вот, если нам говорят, что цены не поднимутся, что надо делать? Бежать за спичками и солью, в конце концов.
20: Ну да, да, в последнее время говорят об этом очень много.
19: Что еще тревожность повышает достаточно серьезно. Ладно, про другие темы. Хорошая тема. Руководитель Росавтодора Роман Новиков сказал российской газете, что в Тюмени, до Тюмени в этом году мы дойдем. Имеется в виду трасса М-12 «Восток». Это главная задача сегодня. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным. До конца года мы можем ждать вот эти 300 километров. Они уже строятся. Действительно.
20: Там реконструкция идет. Да.
19: Да, уже есть построенный обход Богдановича. И также будет построен обход, цитата, крупного промышленного поселка Белоярский в этом регионе. Угу. Крупный промышленный поселок Белоярский мы сможем объезжать по трассе М-12. Ну, хорошо,
20: ну,
19: же.
20: Слушай, это хорошо, но это сразу было в планах, в принципе, да, и 26-й год как раз назывался, что дотянут до Тюмени, потом трасса «Восток» пойдет дальше на восток,
19: естественно. До Дальнего Востока, да, до Владивостока вроде как.
20: По-моему, до Новосибирска пока планы были. Нет, ну, следующий этап, это Омск, я так понимаю, географически смотрели, да, Тюмени, да, это, да, Омск, да. Потом идет Новосибирск, угу. Да, потом уже там, не знаю, примут решение в Красноярск и дальше во Владивосток. Восток.
19: Изначально говорилось,
20: скорее всего, это будет постепенно происходить.
19: Да. Автомобильный трансип такой будет, фактически.
20: Да, ну, это, да, дело не быстрое совершенно, очень много денежных средств требуется, дорога не просто реконструируется, а очень часто действительно новые участки строятся, новые обходы, стараются их сделать, не стараются, а вернее, была взята планка, да, что они должны быть все с разделительной полосой, эти все дороги, то есть не классическая наша федеральная трасса по одной полосе в каждую сторону, а современная, хорошая, безопасная, прежде всего, дорога.
19: Ну, вот М-12.
20: Это будет все реализовываться, но там планы, по-моему, чуть ли не до 36-го.
19: Ну, как 36-й год как, у нас. Да, у нас самый год, любимый год теперь 36-й. Не 30-й уже, а 36-й. Понятно. Почему у нас вообще шестилетиями люди начали мыслить? Это касается, ну, не только, да, строительства дорог, но и других вещей. Так вот, М-12 становится популярной, насколько я понимаю. То есть по ней начинают ездить все больше и больше. И свидетельства так, от людей, которые по ней проехались, и до Москвы, или там до Казани.
20: Да, слушай, ну все больше и больше. Ну вот я тут думал в июле приехать в Екатеринбург и рассматривал приезд на автомобиле. Ты знаешь, я отказался, потому что я посмотрел, сколько будет стоить платная дорога. Там платная дорога, по-моему, мне навигатор показывал в районе 17 тысяч туда-обратно.
19: 17, а туда-обратно. Ну, нам говорили, да, что 7,5,
20: примерно. 17 тысяч туда-обратно, я улечу за эти деньги на самолете туда трижды. И обратно.
19: Трижды.
20: Иногда, да, трижды. При этом 17 тысяч только на дорогу, да, а плюс надо тебе поесть, плюс надо заправиться, а это сейчас очень актуально. Да, там на М-12 так с заправками не очень хорошо было, и очереди там до всех кризисов топливных там присутствовали. Сейчас я вообще даже не представляю, как там. Это надо съезжать куда-то в населенный пункт, там, возможно, стоять в очереди где-то. Кадры там из некоторых субъектов там смотришь, да, что бензин туда 110 рублей 95 доходил в Нижегородской, той же самой области, да? Да, ну, на частных АЗС.
19: Кое-где и выше.
20: И вот, знаешь, вот если какие-то сомнения у меня были все-таки, да, поехать, не поехать, то сейчас сомнений никаких нет. Самолет.
19: Ну, с самолетами тоже.
20: Есть вид транспорта, самолет.
19: С самолетами тоже проблемы бывают.
20: У тебя не болит голова, где его заправить, по крайней мере.
19: А поезд?
20: А вот так вот, если посчитать все расходы, да, вот один человек, если едет, это где-то 1020 на бензин, 17 за дорогу, где-то тебе надо поесть, да, вот 50 тысяч выходит поездка.
19: Такая, да.
20: Дороговато как-то, дороговато. Да?
19: Вот. Согласен.
20: И даже там на двоих это дороговато. И на троих тоже, да? То есть экономический смысл появляется, когда ты едешь вчетвером. Четыре или пять лучше человек, да? Так, пять человек сзади втроем там сидеть неудобно.
19: Неудобно,
20: да, согласен. Возьми в аренду «Газель», да?
19: Да, ну, в том числе. Говорю, а поезд чем тебе не нравится? Сутки идет.
20: 24 часа, там, ну, долго.
19: Лежишь себе, спишь.
20: Тоже хорошо, да.
19: Ну ладно, это так, рассуждение. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Электромобили необходимо освободить от требований локализации в такси. Об этом законопроект даже существует, который внесен в Госдуму депутатом от КПРФ Георгием Каменевым. Камневым, точнее. Ну, то есть, логика понятна, что, типа, давайте развивать электродвижение, давайте развивать экологию, и для этого уберем из пункта о локализации электромобили. Любые электромобили могут поступать в такси. Ну, вот, если так, совсем своими словами. Ну,
20: самое главное, что эта поправка особо ни на что не повлияет, поскольку мы периодически говорим о продажах электромобилей, которые исчисляются 200... не тысячами совсем.
19: 233, да. По-моему, да, ума.
20: Ну, что-то такое, да.
19: Рекорд-то был в мае.
20: Что-то такое. На втором месяце 120.
19: Да.
20: За месяц по всей стране.
19: Там

0: Управляться сотым бензином, Вадим пишет нам.
1: Ну, почему нет, если это быстрее? Ну, если он есть на рынке, да, да, другого да. нет, ну, почему
0: бы. Но он менее востребован, наверное, в этом плане, может быть, и можно надеяться, что
1: надо
0: он
1: будет. Надо смотреть, чтобы ваш автопроизводитель его, самое главное, допускал. Вот. Ну, очень часто можно на личке бака встретить там, 95+, а это значит, что 95, 98, 100, там, пожалуйста, заправляйте. Да, дороже, конечно, получается, ну, если выбирать больше не из чего, да, то какие варианты?
0: Ну, гарантия. Плюс-минус. Ну, может, когда приезжаешь на заправку, только сотый остается.
1: Что ну, делать? Вот я про это и говорю там.
0: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максиму Ядрышову. До завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: События.
3: Екатеринбург демонстрирует устойчивость экономики, несмотря на общие тенденции замедления экономического роста. Также город опережает среднероссийские показатели. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов во время выступления в городской думе с отчетом за 2025 год.
4: Предприятия города успешно справляются с современными вызовами, сохраняя даже наращивая объемы производства. Показательно, что с 2020 года объем отгрузки промышленных товаров удвоился, достигнув в прошлом году более 1 триллиона рублей. Наблюдается рост благосостояния горожан. В последние два года реальные доходы населения росли рекордными темпами. Среднемесячная заработная плата превысила 116 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Инвестиционная активность служит ярким индикатором экономического здоровья. Объем вложений в основной капитал вырос почти в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом, составив более 362 миллиардов рублей.
3: Ситуация на рынке труда в Екатеринбурге также остается стабильной. Безработица уже третий год подряд находится на рекордно низком уровне, отметил Алексей Орлов.
2: Банк России.
3: В мае годовая инфляция в Свердловской области достигла минимального уровня за 2,5 года. В прошлом месяце она замедлилась до 6,3%. Меньше было только осенью 2023 года. Однако в целом по стране уровень инфляции в мае был ниже, чем в Свердловской области – 5,3%. Статистику привел эксперт Уральского главного управления Банка России Михаил Зенков.
5: В регионе продолжили снижаться цены на многие продукты питания, в частности на молоко, яйца и макароны. Цены на молоко, кефир, сметану, сыры и сливочное масло снижаются уже несколько месяцев. Это происходит потому, что в стране нарастили производство сырого молока, а запасы готовой продукции на складах производителей остаются высокими. Второй месяц подряд снижаются цены на яйца. Весной обычно растет их производство, а спрос после праздников ослабевает. Огурцы и помидоры дешевеют. В конце весны тепличные хозяйства тратят меньше на отопление и освещение. Импортные бананы, апельсины и сладкий перец тоже стали доступнее благодаря укреплению рубля.
3: В это же время подорожал борщевой набор. Картофель, капуста, свекла и лук. Так как весной заканчиваются прошлогодние запасы и на прилавки попадает более дорогая свежая продукция.
2: Бизнес-статистика.
3: Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу компаний-долгожителей. Регион оказался на 5-м месте по данным исследования «Контурфокус». Всего, по данным на 1 июня, в России работает более 8 миллионов юрлиц и индивидуальных предпринимателей. За три года их количество выросло почти на 10%. Несмотря на все трудности, бизнес адаптируется, и все больше компаний преодолевают начальный этап и продолжают работать, заявили авторы исследования. В топ-3 рейтинга регионов – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Между ними и Средним Уралом – Краснодарский край. Также в десятке субъектов, где работают бизнесы старше 3 лет – Татарстан, соседняя Челябинская область и Нижегородская область. По показателю прироста бизнеса Свердловская область также на 5-й строчке, пишет «Деловой квартал».
2: Деловая пресса.
3: Среди российских компаний искусственный интеллект применяет каждое 7-е предприятие, показал опрос Центробанка. Основные отмеченные эффекты от внедрения технологии – повышение производительности, рост прибыли и сокращение численности занятых. Наиболее активно искусственный интеллект применяют в маркетинге и продажах. Это делает почти каждое второе предприятие. Дальнейшему увеличению отдачи от нейросетей мешает нехватка профильных специалистов, способных внедрять масштабные цифровые проекты. При этом, как показали результаты исследования Росстата, навыки работников с базовым уровнем владения

0: Искусственным интеллектом работодатели в значительной степени недоиспользуют, пишет сегодня газета «Коммерсант». И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
1: В центре фотографии «Март» в четверг открывается новая выставка «Игра без правил». Она объединила 5 авторов, которые работают на пересечении фотографии и театра. Но снимают театр они не в буквальном смысле, то есть актеров, сцену или какой-либо спектакль. Они сами создают перед объективом свой условный театр. В одних работах главную роль играют костюмы декорации, в других – пластика тела, семейная память или человеческая судьба. Часть выставки можно назвать театром истории, сообщает пресс-служба Центра фотографии «Март». К примеру, в автопортретах автора под псевдонимом Юрен Мерте костюм и поза отсылают к провинциальному фотосалону начала 20 века и позволяют примерить другую жизнь и другое время. У калининградского фотографа Татьяны Собениной акцент сделан на драматичной странице прошлого, судьбе ее прадеда Алексея Ларионова, первого секретаря Рязанского обкома КПСС. Личная и семейная история обретают здесь форму напряженной постановки. Татьяна, кстати, приедет на открытие выставки.
2: Кроме того,
1: пластический театр представлен работами фотографа из Екатеринбурга Татьяны Швецовой-Яперовой. Для своего проекта «Do you love me» она снимала танцовщика Руслана Рамазанова. Татьяна обращается к хорошо знакомому по балетам 19 века романтическому сюжету о любви юноши к женщине-призраку и переводит его на язык современной фотографии. И, наконец, в самом большом зале «Марта» разместили фотографии театра вещей, где действуют не люди, а предметы. Прищепки и груши у российско-израильского фотографа Виктории Глинки становятся персонажами маленького мира. А фотограф из Саратова Руслан Нургалиев снимает вовсе улиток и ракушки. Но его интересуют не красивые природные формы, а фотографируя улиток, он строит модель человеческого общества. Выставка «Игра без правил» будет работать до 5 ноября.
2: Музыка.
1: 11-й международный фестиваль «Безумные дни» в четверг стартует в Екатеринбурге, будет продолжаться до воскресенья, 28 июня. 113 концертов пройдет в Екатеринбурге и один в Заречном, 9 площадок, более 500 артистов, короткие концерты от 45 минут до часу. Словом, все как обычно. Тема фестиваля в этом году «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. Определены прямо такие подразделы на берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки или на берегах Волги. Билеты на все концерты стоят 350 рублей, и концерты, на которые они еще есть в продаже, можно посмотреть на сайте филармонии, там есть прям такой специальный раздел. На открытии в четверг в саду Вайнера выступит Уральский молодежный оркестр и солисты. Флейтистка Ирина Стачинская, скрипачи Сергей Поспелов и Ло Цзыхань, пианистка София Душина, Александр Веретенников, аккордеон и виолончелист Василий Степанов. Начало концерта в 20 часов. Все подробности на сайте Свердловской филармонии. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
5: Кто твоя бести?
4: А гэтсбингом хоть раз занимались?
5: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «Черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика-льва в роликах и комментариях, исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
7: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
6: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
8: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
6: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только передовикам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан.

0: Черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово.

пожалуй, самая известная песня про любовный треугольник. Песня от мужчины, который набегался от одной к другой, вернулся к той, от которой убегал. Брайан Эдамс, Back to You. Горячий, пламенный, это рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, середина недели, 24 июня. Всем успехов и летнего настроения. Ну, а что касается знойных дат, в 89 году, 37 лет тому назад, Пол Маккартни под номером один в Англии с синглом «Flowers in the Dot», в котором был примечательный сингл «My Brave Face». Пластинка официально издавалась в Советском Союзе. Привет всем коллекционерам. Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения отмечают Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», благодаря которому и всем участникам коллектива мы слушаем новые версии в хорошем звучании легендарных произведений группы «Кино». А еще в этот день родился один из моих любимейших гитаристов планеты, виртуоз. Вторых таких гитаристов не бывает и быть не может. Джефф Бек родился в этот день. Свой 79-й день рождения сегодня отмечает Майк Флитвуд, барабанщик, один из основателей Флитвуд Мэг. Еще сегодня много именинников. А 65-й день рождения сегодня встречает британский музыкант, бас-гитарист и композитор дуэта Tears for Fears, это Курт Смит. Привет именинникам. Я предлагаю одну из ярчайших песен из дискографии Tears for Fears. «Сея поля любви». О главном. «Sowing the seeds of love».

Чайки по бурной, продолжительной, почти народная песня о шахтерской судьбе «Sixteen Tons». Ну и для настоящих искателей, копателей, археологов самая подходящая классика на все времена. ZZ Top на гитаре сыграл Джефф Бек. Частенько делали концертные тандемы. Сегодня Джефф Бек мог бы отметить свой день рождения. Его исполнение я сегодня гарантирую в эфире рок-арсенала. Ну и в программе «Полезные ископаемые» в эту пятницу тоже подберу кое-что интересное. Спасибо Денису Чернышову. Сейчас вот я посмотрела, что прислал. Это ж как я люблю Дениса. Обнимаю. Ждите в эту пятницу наши раскопки в программе «Полезные ископаемые». Может быть, еще парочку треков возьму, если до 16:00 успеете прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Ну, а сейчас промежуточные итоги голосования этой недели. Энергичные песни ждут вашего участия. Ну, и как-то не очень энергично идет голосование в группе ВКонтакте. Уж не знаю, как там на сайте. На грани вылета две песни. Стиви Вандер и его путеводная «High Ground». Ничего себе. А также «Маша и медведи». И песня, которую недавно они выпустили под названием «Василиса». Но я бы сказала, она, может быть, не такая энергичная, больше философичная. Тем не менее, на грани вылета эти две композиции. Зато есть фавориты. «Ванила Фадж», американская группа. И их обалденная просто версия на песню «Led Zeppelin» и «Immigrant Song». И здесь я, вот, например, вас очень даже поддерживаю. Ну и еще фавориты попала группа «Queens of the Stone Age» с песней «In My Head», про то, что на уме, то не только на языке, но и в плейлисте. Так что успевайте поддержать энергичную музыку, которая ждет в десяточке для голосования в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто голосует. Новинка скоро будет «Depeche Mode». Ну а уже сейчас итальянская группа «Danger Zone» и «Скоростные чувства» под названием.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг, 21.00, в программе «Rock and Talk» прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Molloftin Tile».
3: Rock and Talk.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

Вот он, король шок-рока, страшно влюбленный, сраженный любовью, killed by love, Элис Купер. Но если уж кого-то и шокировало этой песней, то только не женщин. 50 лет женат на одной, с которой они встретились в 1976 году, а весной этого года Элис и его жена Шерил обновили свои свадебные клятвы. Вот такой он прекрасный человек и совершенно потрясающий музыкант. В продолжении у нас Genesis, итальянцы Måneskin, а еще подарок из 20-го, группа Sailor и песня в аккурат для летнего настроения. Здесь Виолетта, повторюсь, у меня уже практически набран плейлист для программы «Полезные ископаемые». Вот Денис Чернышов недавно мне прислал. Я прям вся в восторге, в радости. Если кто-то еще одну композицию, ну прям сногсшибательную, раритетную пришлет, до 16:00 возьму, уж постараюсь как-то уместить, замиксовать. Тем более, что и у меня тоже для вас есть и будут сюрпризы, кавер-версии к этой пятнице. Вот наш совместный творческий плейлист. Вступайте в наши ряды все желающие, если горите желанием, если у вас есть раритетная музыка, которую не стыдно показать другим и в конце концов показать свой музыкальный вкус. Адреса, пароли, явки найдете, конечно же, в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, отличного лета. А сейчас Шерил Кроу, Питер Гэбриэл. Про то, что бриллианты иногда можно найти глубоко, даже в грязи, если копнуть поглубже. Digging in the dirt археологам.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Не выпивать алкоголь в сомнительных заведениях на индонезийском острове Бали, призывают российских туристов-дипломаты. Бали – один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но спиртное может быть и подделкой, заявил посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он напомнил о том, что безопасность во многом зависит от собственной осторожности туристов. Напомню, ранее в СМИ появилась информация о том, что трое россиян скончались после распития на Бали вина с метанолом. Минимум четверо россиян пострадали, пишет Лента.ру. Водитель внедорожника Nissan, который во вторник разбил припаркованные машины на сортировке на улице Строителей в Екатеринбурге, был нетрезвым за рулем. В салоне его машины сидела жена, а также двое их маленьких детей. Автомобиль был с зимними шинами на шипах, пишет «Новый день», ссылаясь на ГАИ. В результате ДТП пострадал 3-летний сын виновника аварии. В 9-й детской больнице мальчика осмотрели и отпустили домой. Второй годовалый ребенок не пострадал. Оба малыша были в детских креслах. Установлено, что водитель Nissan ранее был лишен прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также составлен протокол об использовании зимних покрышек летом. Новым учредителем «Коляда театра» стала замдиректора Эки Вашакидзе. Это признал Кировский райсуд Екатеринбурга. В судебном заседании представитель истицы пояснил, что доверительница занимает должность замдиректора театра и была главной помощницей руководителя. Фактически управляла и управляет «Коляда театром». После вступления решения суда в силу театр сможет вести в том числе финансовую деятельность, получить доступ к счетам, что было невозможно после смерти его худрука и учредителя Николая Коляды в марте этого года, отмечает «Новый день». Уральские медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней девочки зачатки зуба мудрости оказались не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи носа. У школьницы возникло хроническое воспаление. Она страдала от ноющей боли в левой половине лица и от заложенности носа. Причину симптомов удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Девочку госпитализировали и провели современную операцию. С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти. Цитирует пресс-службу Свердловского Минздрава, издание «Новый день». Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион 3 ореха, заявила врач Ирен Пенилья, пишет издание «Дея». В первую очередь важны грецкие орехи. В них содержится большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих мощным противовоспалительным действием на весь организм. Также специалист советует есть ежедневно фундук и миндаль. Фундук помогает регулировать уровень холестерина в крови. Миндаль содержит много витамина Е, который играет ключевую роль в здоровье кожи и замедлении старения. Рекомендуемая суточная норма орехов – 30 граммов. Лучше есть сырые орехи, либо жареные, но без соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар – 74,62, евро – 85,49.

Всем хочется свободы, особенно летом, когда с работы хочется пораньше убежать. Как минимум, чтобы прогуляться и позагорать, да, ведь Юрахип классика. Как руководство может быть кому-то к действию? Free me. Горячие пламенные, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Ну, а что касается летней погоды на Урале, завтра, 25 июня, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Это уже радует. Ну, температура воздуха в течение плюс 21. Совсем неплохо. В наших планах ловить в продолжении будут Иглс, сэр Пол Маккартни. И уже сейчас сегодняшний именинник, 59-й день рождения, сегодня отмечает гитарист и один из основателей индастриал группы «Рамштайн». Это Ричард Круспех, «Heavy Beauty». Ждем в любом случае новинки от коллектива. Ну, а сейчас та самая песня, которая стала гимном радиовещания. «Рамштайн. Радио».

0: лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371 20 77.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.

слушал. Он...

Еще лет 10 тому назад они входили в десятку самых известных инди-рокеров современности. Британская группа Kasabian. Ну и эта песня «Let's roll just like we used to». Как желание повторить этот самый успех. Вот шанс тем более появляется. 17 июля выйдет их новый альбом, 9 по счету, под названием «Act 3». Как говорит нынешний художественный руководитель коллектива Пиццорно, тексты основаны на небольших мимолетных моментах и событиях. 10 композиций Kasabian без Тома Мэгана хотят вновь ворваться в эту десяточку лучших инди-деятелей 21 века. Поживем, так сказать, заценим. У нас в продолжении новая песня. Ребята из коллектива Vega будут Scorpions. Ну и дополнительные пламены тем, кто уже заглянул в группу ВКонтакте. Промежуточные итоги голосования опубликованы. От вас зависит, какими будут результаты в пятницу. Желаю успеха. Голосуйте, расставляйте приоритеты. Привет тем, кто в пути. Дизельный саунд от голосистого Джонни Джуэлли. Драйв. Погнали, что ли?

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

конечно, в нашей жизни главное запрыгнуть в поезд, желательно в свой Catch Your Train Scorpions. Ну, для тех, кто знает, как быть в нужном месте в назначенный час. Дополнительный пламенный передаю тем, кто вовремя присылает свои музыкальные раритетные композиции, которые еще не звучали на рок-арсенале, для программы «Полезные ископаемые». Сообщаю, плейлист набрала. Так что в эту пятницу ждите наши раскопки, которые будут посвящены кавер-версиям. Люблю вас, дорогие археологи. Как вступить в наши ряды? Адреса, пароли и явки всегда найдете в группе ВКонтакте. Все выпуски там тоже опубликованы. Мой адрес. Не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда от вас, дорогие слушатели рок-арсенала, жду. Вступайте в наши археологические ряды. Кэб Мо и «Летнее настроение» очень скоро будут Deep Purple, а еще U2, а в рубрике «Национальный продукт» сделано на Урале Наутилус Помпилиус. Здесь Валета, классного лета. Группа, от которой 10 июля ждем новый альбом Rolling Stones про страсть и любовь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

крутейших вокалистов современности. Брэн Смит и друзья, это группа Shinedown, и их песня, которая выходила в прошлом году как сингл 365, о мечтах повернуть время вспять. Распрекрасная новость для всех почитателей творчества. Ребята выпустили в этом году свой восьмой студийный альбом под названием, такой аббревиатурный, AHAT. Но в любом случае, восьмая пластинка зовет прям послушать. В поддержку альбома ребята собираются в этом году активно концертировать. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных начало 5 вечера. Завтра, 25 июня, в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность, без осадков, заметьте, и плюс 21. Ну а у нас в плюсе всегда Назарет, Эрик Клэптон, Джон Майер в тандеме. И уже сейчас сегодняшний рок-именинник. 81-й день рождения сегодня встречает легендарнейший британский вокалист-композитор, известен как вокалист группы The Zombies, это Колин Бландстоун, Happy Birthday. И с его участием та самая незабвенная композиция про то, что любви все сезоны покорны, у которой, кстати, немало кавер-версий. The Zombies, Time of the Season.

0: Rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mull of Kintyre».

для способных заглянуть, так сказать, в чью-то голову, читай мои мысли. Read my mind, The Killers, парни, у которых получается очень подвижная и очень интеллектуальная музыка, и все это чуть ли не по британским лекалам, оттого их очень любят именно в Британии. Что касается нынешних выступлений, они уже отметились как хедлайнеры на предматчевом шоу Лиги Чемпионов в мае этого года. Кроме того, собираются в следующем году, как заявил Брэндон Флауэрс, лидер коллектива, выпустить альбом. Причем у Брэндона тоже будет сольник. Фанатам привет. У нас продолжение «Ловите», «Стереофоникс» с новинкой «Красота», «Кинг Кримсон» для тонко организованной части нашей аудитории. Ну и уже сейчас любители классики, не пропускайте. Картинка жизни, так сказать, человека любого века в этой великолепной композиции «Bungle in the Jungle». Джетро Таун, легенда про Грока. Whoa!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

конечно. Что такое бесконечность, знают только те, кто сумел выпустить альбом под названием «Вечности». Бон Джови и композиция «Limitless» с альбома «Forever». Продолжение у нас. Ловите композиции из нашей летней коллекции. Брайан Эдамс «Не за горами». А в рубрике «Национальный продукт» чиж-компании. Здесь Виолетта, распрекрасного лета. Ну, а сейчас одна из самых красивых песен. В 67-м году выдали в свет Боб Кру и Боб Гаудио. Ну, на эту композицию невероятное количество кавер-версий было сделано. Она, эта песня получила золотую сертификацию. И одна из самых нежных версий прозвучит уже сейчас.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах России. Это подсчитали эксперты РБК. С помощью регуляторики власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Вместе с этим правительство России разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Кабинет министров также в качестве важной меры рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушеве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передавать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушеве, в городском доме культуры. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Также в Кушевинском доме культуры развернут и волонтерский штаб. В понедельник вечером смерч в Кушве уничтожил более 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составил менее 77 миллиардов рублей. Это почти на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЕАН, по объему госдолга Средний Урал занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя. Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы уже посетили около 3 миллионов человек. Для сравнения, в Катаре в 2022 матчи посетили более 3,5 миллионов фанатов, а в России в 2018 на стадионе пришло чуть более 3 миллионов, это около 47,5 тысяч на каждый матч. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.

послание в бутылке прям в любое время года, как подарок. Да ведь группа Police, Message in a Bottle. В ком-то, может быть, возникло это чувство жажды еще раз послушать. И не раз эта композиция прямо для лета самая подходящая. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Завтра не так жарко будет в Екатеринбурге, плюс 21 и без осадков, уверяют синоптики. У нас продолжение Bloodhound Gang, Red Hot Chili Peppers, новинка будет. Заглядывайте в группе ВКонтакте, есть что заценить. Deep Purple выпустили видеоклип на новую песню под названием Guilt Trippin'. Чувство вины, так сказать, композиция философская, войдет в их грядущий альбом Splat. Заценим 3 июля. Сегодня, кстати, вы еще успеваете посетить час винила в 7 часов вечера в музее андеграунда. Алексей Коршун ждет. Этот час будет посвящен 40-летию альбома группы Smiths «The Queen is Dead». Ну а продолжение уже сейчас зажигает оркестр электрического света для тех, кто в предстоящее время суток не прочь будет

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Некоторые обожатели саунда 60-х, экспериментаторы делают всегда утонченно и красиво. Ну, а все потому, что имеют музыкальное образование выпускники Брайтонского института современной музыки. Это была группа Cooks, песня Sunny Baby, в переводе «Не нуждается», с их альбома 2025-го. Великолепнейший релиз, в очередной раз продемонстрировали чувство меры и вкуса. Я люблю их пластинки слушать. Never Know называется альбом 2025-го. Ну, а продолжение у нас. Ловите Creedence Clearwater Revival, Гэри Мур. На всю катушку идет голосование. Энергичные песни поджидают вашего участия в их судьбе. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте. В пятницу голосовать-то будет уже невозможно. Вся ли энергия дальше будет вращаться активно в нашей радиоротации? Благодаря вашей поддержке решать тоже вам. Так что спасибо тем, кто рванет сейчас, прям как за все песни проголосуют. Хорошо известны вам канадцы Big Sugar для тех, кто ищет глубину во всем. Digging a hole.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным.

артисты из Демуги 20-го столетия. Классика, которая с нами будет всегда, пока вращается земля. Pink Floyd, Have a Cigar. Этой композиции дали в свое время, так сказать, прикурить всему шоу-бизнесу. Хотя, мне кажется, и сегодня можно это сделать при желании. 75-й год, альбом Wish You Were Here, автор произведения Роджер Уотерс. У этой композиции, кстати, немало кавер-версий. В свое время даже Foo Fighters делали свой вариант. Причем приглашали сыграть на гитаре не кого-нибудь, а Брайан Мэй из Queen делал свой респект этому блистательному произведению. Повторюсь, я набрала плейлист для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Самый последний вагон прям пытался залететь, и залетел таки наш Алексей Басов. Так что тот, кто не успел, тот опоздал. Ждите в эту пятницу кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Мы добывали, с удовольствием представим всем, кто будет нас слушать в 9 вечера. Программа «Полезные ископаемые» в это время выходит каждую пятницу и только на рок-арсенале. В продолжении семейный подряд группа «Конгос» будут «Дюран-Дюран», а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Сегодня свой день рождения отмечает соло-гитарист коллектива Юрий Каспарян. С днем рождения. Услышим песню «Город». Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Ну а сейчас ловите блюзовыши, как я скучала по этой группе. «Blackstone Cherry». Их посягательство на территорию длинноногих красоток. Песня «Big». Да, «Big Legged Woman».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Джойпабе летний концерт группы «Блюз Докторс». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас! В это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Как ни крутите, чем дольше вращается Земля, тем сильнее желание услышать правду у каждого на планете. Да, ведь Дэвид Ли Рот об этом. Tell the truth. Горячий пламенный рок-арсенал здесь, в Виолетте, на наших студийных. Начало 7 вечера. А у нас все по-настоящему. Лучшая музыка очень скоро. Эрик Клэптон и знаменитый блюз Роберта Джонсона. Будут Foo Fighters, Rolling Stones порадуют. Ну, а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает английский музыкант, известен прежде всего как басист Dire Straits, герой зала славы рок-н-ролла в составе коллектива. Это Джон Илсли, Happy Birthday. Приглашаю вас на концерт 85-го года, где Джон Илсли тоже принимает активное участие. Dire Straits и композиция, включающая счастливую картину на двоих. Two Young Lovers.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, 8 вечера, в Джойпабе летний концерт группы «Блюз Докторс». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

Да, ничего не скажешь, очень красиво. У меня прям в подкорке эта песня. Просыпаюсь вместе с ней. Ну, и главное, хочу узнать подробности об этом коллективе Solid Dream с одноименной новинкой 2026-го. Может быть, кто-то из вас в курсе, что за молодцы эти творцы. Хотя, не исключаю возможности, что это творение искусственного интеллекта. Ну, и таких подробностей тоже в интернете не найти. А кто цепляется за поиски, тот всегда что-нибудь интересное да найдет. Кстати, в нашем прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» загадочка от меня была. Кто исполнял композицию в стиле индастриал, никто так и не ответил. Но отгадку я вам расскажу в пятницу в программе «Полезные ископаемые». У нас будут кавер-версии, если что. Впереди «Назарет» будут, «Queen», ну а уже сейчас вновь про любовь. «Cranberries», «Lingo».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

гимна в их в радиовещании композиции Radio Gaga Queen, автор Роджер Тейлор, барабанщик коллектива. Над этой композицией, кстати, музыканты работали, дополняя свои идеи в написании, например, текста, конкретно в содержании. В начале упоминалась ностальгия того, что слушали когда-то. Вторая часть композиции — критика на современное тогдашнее радиовещание. Ну и в конце концов, главная мысль, как пояснил однажды Фредди Меркьюри, это желание уцелеть радио, чтобы не заглушило его видео. Но как ни крутите, с момента выхода в свет этой композиции радио живет. На 104.5 FM вещает рок-арсенал, где все по-настоящему. Здесь Виолетта, рада всем настроенным. У меня подборочка, что надо. Легенды Тото, Флитвуд Мэк сегодня свой день рождения, 79-й, отмечает барабанщик, один из основателей коллектива, Майк Флитвуд. Будет Роберт Плант, а в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый Чайф. Здесь Виолетта, отличного вечера. Ну, а уже сейчас про то, что человека на этой планете держит главное чувство под названием любовь. Об этом Гэри Мур. Holding on.

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в подмосковном Жуковском сегодня проведет совещание по развитию авиации. Перед заседанием глава государства осмотрел образцы новой авиационной техники. Это самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Авиатехнику президенту России презентовали глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха и главные конструкторы МС-21 и Суперджета-100 Виталий Нарышкин и Кирилл Кузнецов. РИА Новости напоминает, что самолет Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который должен заменить дорабатывающий ресурс Ан-24. МС-21 должен прийти на смену самолетам Як. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 85.49.

Да, но эта метла, конечно, все сметет на пути с концертной площадки. Металлика, для тех, кого не отшибла память, куда вошла эта знаменитая композиция «The Memory Remains», да, 97-й год, «Reload». Вот дело в том, что демозапись этой композиции вначале появилась в домашней студии Ларса Ульриха. Того он обожает эту песню в особенности. Если кто-то из вас пропустил, в нашей группе ВКонтакте есть раритетные концертные выступление «Металлики». Посмотрите, загляните, ну а в продолжении ловите будут Deep Purple, Taj Mahal, Cab Mo. Здесь Виолетта, а я поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня празднует. Вместе с вами сегодня встречает свой очередной Новый год финский гитарист симфо-метал группы Nightwish. Не только гитарист, а один из основателей, иногда и автор песен, и всегда красавец. Это Эрно Мати Юхене Эмпу Уорренен. Happy birthday! Предлагаю продолжить нашу музыкальную программу. Давненько не слышали эту легендарную самоидентификацию человека 21 века. Nightwish. Nemo.

0: Rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk прозвучит очередная часть разговора с екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновским о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. И на этот раз мы обсудим некоторые весьма успешные синглы группы Wings конца 70-х годов. Особое внимание будет уделено, конечно, самому продаваемому синглу Пола Маккартни под названием «Mullavkin Time».
0: Rock.
3: На рок-арсенале.
4: Внимание, друзья! В это воскресенье, 28 июня, в 8 вечера, в Джой-пабе летний концерт группы «Blues Doctors». Настоящий блюз, от которого сердце бьется быстрее. В составе Владимир Демьянов, Владимир Апаницын, Максим Плетнев и Петр Шурканцев. Каждый аккорд в душу, каждая нота в ритм. Берите друзей, хватайте хорошее настроение и готовьтесь танцевать. Ждем вас в это воскресенье, 28 июня, в 20.00 в Джой-пабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.
5: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Влюбленное сердце голове покоя не дает. Madness, британский симфорок во всей красе. Muse, вот в эту пятницу, 26 июня, ждем выход их студийного альбома очередного под названием The War Signal. Так что потираем руки, скоро в пятницу и, может, прямо с первой ноты полюбим. У нас впереди новинка Nickelback, King Crimson, не за горами. Ну, а уже сейчас продолжение крышесносного.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Для мужчин, которые не сомневаются, супергруппа Джордж Харрисон, Джефф Лин, Боб Дилан, Том Петти, Трэвелин Уилбор из нетленочка «She's my baby». Классного летнего вечера очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво» и Жанна Гузарова. Ну а уже сейчас сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой очередной день рождения. Один из потрясающих гитаристов-виртуозов – это Джефф Бек. Я предлагаю его удивительное, ну, впрочем, все, что он делал, это всегда вызывает удивление и восторг. Удивительное прочтение

with your ear down to the ground. We want the world.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.
1: На Арсенале. На Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На голосовании ВКонтакте ждут вашу оценку 10 энергичных треков. Выскажите свое уникальное мнение. Спасибо всем сознательным!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: надзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

«Арсенал». Немного блюза для вашей души.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Он зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden.